никакого такого шока, судя по их виду, у них нет. Напротив, с большей трезвостью, подходя к оценке всего происходящего в эти времена, мы все имеем глубокую, постоянную, пребывающую радость в сердце. Дух Святой направил меня к Псалму 36, написанному Давидом. «Господь знает дни непороченных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». Перед нами удивительное пророчество для Божьего народа, и оно исполняется прямо у нас на глазах. Другими словами, Псалом 36 говорит нам, что Господь поднимается, чтобы действовать против народов, чьи грехи достигли до неба. Давид пророчествует: «Мышцы нечестивых сокрушатся». Однако этот же самый псалом есть псалом великой надежды. Он содержит невероятное обетование для тех, кто возложил свое упование всецело на Господа. Во-первых, наступает время, когда Бог уже не будет терпеть стяжательства, жадности и злобного обмана, всего того, что нечестивые совершают над бедными и нуждающимися. Пророчество Давида говорит о внезапной потере финансовой власти. Нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дым исчезнут. Вывод из этого можно сделать такой, что огонь внезапно пожрет богатство сильных мира сего. Все богатства быстро исчезнут в дыме, подобно туку. Давайте поговорим о том, что произошло с американской экономикой. Всего за 2 недели более 4 триллионов долларов американского богатства просто исчезли. И сейчас нам говорят, что еще многие триллионы растворятся, как дым. Фондовые биржи по всему миру в шоке от этой новости. Все брокеры в недоумении стенают. Я не буду сейчас вдаваться в причины того, почему я считаю, что Бог должен действовать. Я лишь скажу следующее. Мы знаем, что наш Бог не спит. Наступает время, которое Исаия описывает так. День мщения у Господа, год возмездия за Сион. «Всякий день я простирал руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, не умолчу, но воздам в недра их». То, что сейчас творится с нашей экономикой у нас на глазах, это не только Божье мщение. Это имеет отношение к самой чести и славе всемогущего Бога. Он не будет стоять в стороне, когда пути его так поносимы и нечестивы. Иезекииль пишет: «Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их». Среди тьмы нечести и греха Бог затрубил трубой тревоги, но предупреждение это было проигнорировано. Вспомните, как кредитные компании соблазнили и обманули, ободрали нищих, наивных и безработных. Этих наивных людей соблазном уговорили подписаться на займы, которые они никогда не смогут оплатить, и когда наступило время платить, у них отобрали жилье. Солидные банки рухнули в результате этого обмана, однако их руководители спрыгнули на многомиллионных золотых парашютах. Я читал, как один из таких руководителей устроил дорогую вечеринку с танцами всю ночь напролет и текущими реками спиртных напитков, прекрасно зная, что его компания идет на дно. Он и прочие устроили себе великий пир, прекрасно зная, что сотни тысяч других людей будут выброшены на улицу. А как мы думали, сколько же еще Бог будет терпеть такое безумие, такое поношение его имени? Господь говорит свое последнее слово предупреждения и добавляет: «Посещу в тот день их». Другими словами, «Я предам их позору, меч их войдет в их же сердце, и луки, то есть богатство их, сокрушатся». Даже сейчас, когда я говорю эти строки, 2 миллиардерам оказывают срочную финансовую помощь, так как их все богатство испарилось за одну ночь. В то время, когда Господь воздает нечестивым, Он вознаградит тех, кто уповает на Него. И вот главная тема моего послания. Праведников подкрепляет Господь. Не будут они постыжены во время лютое. Вы можете спросить, а что значит это конкретно? А значит это вот что. Бог верен не только в воздаянии нечестивым, но также и в исполнении своих обетований. Давид говорит по сути вот что. Оглянитесь вокруг себя и посмотрите, как верен Бог своему слову.
Его предупреждения сейчас уже во всех заглавиях газет. А его действия говорят во всех средствах массовой информации. Я спрашиваю вас, неужели же Бог не исполнит свое слово о сохранении своих избранных? Подумайте, что бы ни происходило в мире, какими бы устрашающими ни становились новости, как бы сильно мир ни сотрясался, как бы быстро экономика стран мира ни сползала к краху, Божий народ не будет постыжен. Бог непременно будет действовать по нашей вере в то, что Он исполнит свое слово, данное нам. Мы можем страдать, но Он поддерживает всех, кто полностью полагается на Него. Мир никогда не сможет сказать: «Ваш Бог не сдержал своего слова». Не заблуждайтесь. Нас тоже впереди ждут трудности, которые человеку преодолеть невозможно. Но наш Бог говорит, что Он есть Бог невозможного, творящий чудеса там, где человек не видит никакого выхода. Ведь, по сути, Он добровольно кладет свою репутацию в руки людей, призывая нас привлечь Его к Его Слову. Вы можете подумать, но ведь Бог сам в состоянии защитить свое Слово, защитить свое имя. Ему я не нужен для этого? Нет. Это не так. Бог избрал свой народ для того, чтобы они были свидетелями этому глухому, черствовому миру. И Господь призывает нас открыто провозгласить о Его обетованиях, которые Он обещает исполнить. Дело в том, что мир всегда испытывает Бога. Неверующий наблюдает за нами каждый раз, когда мы сталкиваемся с невозможными обстоятельствами, говоря: «Этот поет о том, что Бог всегда найдет способ избавить его». Ну что ж, вот мы и посмотрим, ответит ли ему Бог, выдержит ли он или опозорится. Скептики во дни Иисуса Христа говорили примерно то же самое, стоя вокруг креста на Голгофе. Этот человек хвалится, что его отец воскресит его из мертвых. Ну что же, посмотрим, чем все это закончится, воскресением или позором. Иисус слышал все эти издевки, но он знал нечто, чего они не знали. Его отец никогда не допустит, чтобы он покрылся позором. Бог непременно избавит его ради своего собственного имени. Есть времена, когда кажется, будто Бог скрылся, будто его народ так и останется в позоре и отчаянии. Однако это еще не конец истории. Распятие было одним из таких моментов. Чего мы не понимаем во дни нашего кризиса, так это то, что в такие времена на обозрение мира выставляется честь самого Бога. И как во всей Библии мы читаем, что у него всегда были люди, чья непоколебимая, как кремень, вера доказывала его верность в самые трудные времена. Эти слуги не стыдились возлагать на Господа право действовать, ставя под удар его честь и веря в то, что он избавит. Возьмите пример Моисея у Черного моря. Это была по-человечески безвыходная ситуация. Израиль бежал от египетского войска и был зажат с одной стороны морем, а с другой – горами. И именно тогда Моисей привлек Бога его обетованиями. До этого Бог говорил, что он приведет Израиля в землю обетованную, и теперь репутация Господа была пред глазами всех поставлена на обозрение. Я слышу, как уже разносятся слухи о том, что фараон загнал Израиля в ловушку. Весь Египет уже предвкушал, как израильтяне будут идти обратно в цепях. Уже готовились церемонии для празднования победы фараона, и золотые идолы превозносились над Богом Израилевым. И какова же была реакция Моисея в этом безвыходном положении? Видя пред собой безбрежное море, он дал клич: «Вперед!» Моисей настолько верил в Божью заботу, настолько доверял его слову о том, что он введет Израиль в обетованную землю, что он объявил: «Я знаю, что Господь верен, и я буду действовать по его слову». Подумайте о том, какова цена такой веры. Если бы Черное море не расступилось бы чудесным образом, Моисей оказался бы просто безумцем. Но мы все хорошо знаем, что произошло. Как только Моисей простер руку свою, воды расступились, и народ прошел по суху. Давайте возьмем пример Иисуса Навина. Целых 6 дней Израиль шагал вокруг неприступных стен Иерихона, повторяя: «Эти стены падут». Для тех, кто находился за стенами этого города, такое казалось просто глупостью. Наверняка они от души смеялись над ними. Затем на 7-й день Божьему народу было сказано обойти вокруг стен не один,
а 7 раз подряд. На этот раз даже израильтяне, наверное, почувствовали себя в глупом положении. Они, должно быть, думали, в первые 6 дней ничего не произошло. Похоже, эта затея безнадежная, мы опозоримся, если эти стены не падут. Но такие мысли ни разу не пришли в голову Иисуса Навину. Он говорил: «Я четко слышал это от Господа, и я знаю, что Он все может». Он уповал на Бога и Его обетования, поставив свою и Божью репутацию на вид. Мы знаем, что произошло потом. Как написано: «Народ воскликнул, и затрубили трубами, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ вошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город». Если дети Божьи полагают упование на Бога и Его Слово, Он никогда не даст им быть постыженными. А возьмите пример царя Иезекия. Писание говорит, что Иезекий был богобоязнен. Он прилепился к Господу. Как написано: «Во время правления Иезекии Иерусалим осадили войска Ассирии, великой мировой державы того времени. Это огромное войско уже захватило Самарию и города Иудеи, и вот теперь подошли к Иерусалиму. Начальник их войска встал и начал издеваться: „Мы победили богов всех народов. Как же вы можете надеяться, что ваш Бог избавит вас?“ И снова испытанию подвергся сам Господь. Его верность была поставлена под сомнение перед всей империей, перед врагами Израиля, даже перед народом Божьим. Что, если он не будет действовать? Что, если утром тучи стрел обрушатся на город через его стены? Тогда язычники будут злорадствовать, и Божье слово станет чем-то пустым. Обстановка накалялась, а Исаия стоял, наблюдая за всем происходящим. Он получил слово от Господа, и он полностью полагался на него. С этими мыслями Исаия спокойно сказал Иезекии, чтобы он передал начальнику ассирийского войска: «Не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыпет против него вала. Той же дорогой, которой пришел, возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя». Бог никогда не позволит уповающему на него народу испытать позор. И мы видим, что в ту же ночь он совершил великое чудо. Писание говорит, что 185 тысяч ассирийских воинов умерли загадочной смертью, вызвав великую панику в стане, и великое войско бежало. Опять же, Бог защитил свой народ ради самого себя. Мы сегодня также призваны уповать на Бога и Его обетования. Проанализируйте эти библейские эпизоды. В каждом из них все, для чего Христос пришел на землю и за что умер, ставилось на испытание. И тем не менее, во всем Ветхом Завете Божий план, цель и народ неизменно сохранились. И в каждом конкретном случае Бог призвал своих детей не только доверять Ему, но и верить в то, что Он может творить чудеса. Скажите мне, станет ли Господь требовать что-то меньшее от нашего нынешнего поколения? Проанализируйте еще раз то свидетельство, которое мы изложили выше о нашем славном Господе. Мы сказали, что Он позаботится о нас, называя Его Иегова Ире. Мы объявили о Его обетованиях заботиться о своих детях, и теперь снова Его имя и слава должны быть явлены этому миру. Если мы доверимся Ему, призывая Его к действию, то Он обещает: «Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых Я вывел их». Он говорит, по сути, следующее: «Когда Я избавлял Израиль, Я делал это не тайно. Я творил чудеса для них пред глазами всего мира, и сейчас я хочу делать то же самое для вашего поколения». Дорогой святой, боретесь ли вы сейчас с ситуацией, которую вы еще не предали Богу? Ощущаете ли вы призывы поставить вашу веру под угрозу? Говорили ли вы в твердой уверенности себе: «Только чудо от Господа может спасти меня»? Мы, может быть, не в состоянии представить, каким образом Бог будет совершать наше избавление, да и никто из библейских персонажей не мог. Но одно я знаю. Всего один из Его ангелов может обратить в бегство 185 тысяч. Господь никогда не позволит, чтобы Его народ был постыжен. Прямо сейчас Он говорит нам так же, как говорил Израилю:
Я извлек вас из болота ваших грехов. И я поставил вас на виду у всех, чтобы прославить мое имя. Я извлек вас из глубины, и я избавлю... Я извлек вас из глубины, и я избавлю вас на виду всех нечестивых,

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Во мне живет одно повествование. Его нельзя забвению предать. О матери, достойной подражания. Всем сердцем Бога чтила эта мать. Она была еврейкой. Божье племя по властным повелениям царя преследуемо было в это время и вопияло от бичей земля. Семь сыновей взлелеяла, взрастила в то время Богу преданная мать. В молитве к небесам их возносила, учила Слову Божьему внимать. И силою Всевышнего движимы, превыше жизни чтущие Его. Семь сыновей, семь отроков гонимы, страдать за веру в Бога своего. Царю повиноваться отказавшись, отеческим преданиям верны, всецело в руки Божии отдавшись, они на смерть уже обречены. А пред очами все благоухает, струится жизнью вся земная твердь, а их невинных, юных обрекает судьба на мученическую смерть. И рядом мать, ни слова о пощаде, кто б вынести подобное ей смог, и лишь в висках пульсирует «так надо». И слезы в горле сбились в комок. Она ж одним желанием движима и неустанно вопьет в себе, да будут их сердца неколебимы, дай мне узреть их верными тебе. Царь отроческим мужеством сраженный, внутри звериной яростью кипел, а юноша Всевышним вдохновленный, любовью к небу пламенной горел. Ожесточенный царь дал приказание, содравши кожу, члены все отсечь, и тело, преданное поруганию, в огне костра пылающего сжечь. Но и чрезмерно дерзкие мучения дух веры не смогли преодолеть, и предавали братьям на сожжение, предпочитавших в вере умереть. А мать душою к небу простиралась, не пасть бы только, только б устоять. А пытка сына болью отзывалась в груди животрепещущей опять. Но побеждая женское мышление, неспосланным ей духом торжества, она была как символ воплощения в земных творениях части божества. И на родном отеческом наречии живых увещевала сыновей. «Не знаю я, о, дорогие дети, как Бог творил в утробе вас моей, не я дала вам, сыновья, дыханье, не мною образован ваш состав, и ныне я через это поругание даю тому вас, кто образовал. А в небе, о, благое обретение, мне всех вас вместе возвратит Господь, и потому жестокие мучения пусть принимает мужественно плоть». Царь счел, что мать смеется над бессильем всех зол, что дерзко он изобретал, и с уверений клятвенных обилием оставшегося сына убеждал отречься от отеческих преданий и благами земными обладать. Но сын не внял обилью обещаний, и потому, призвавши к себе мать, царь убеждал, что только ей под силу его сберечь себя уговорить. И на родном наречии говорила мать, продолжая преданно любить: «О, сжалься, сын, над матерью родною! С бесславием в могилу не сведи главы моей, покрытой сединою! Прошу, достойно братьев поступи! Тебе внутри я много дней носила, питала материнским молоком, с молитвою взлелеяла, взрастила, и достоверно знаешь ты о том, что та любовь, которой мы творимы, сильна из праха воспроизвести. И потому прибудь неколебимым, чтоб и тебя мне в небе обрести». Стоял один, а шестерых уж нету. В
последний раз, любя, смотрел на мать. А ей хотелось громко крикнуть: «Дети, кто смеет у меня вас отнимать? За что все пытки, этот ужас смерти? Ведь юность только стала расцветать!» К воскрылью неба, прикасаясь сердцем, сын так спешил мучителю сказать: «Я расстаюсь с землею, как и братья. А ты не думай, царь, что избежишь суда Господня и его проклятия. Ты в тяжких муках к Богу возопишь». После него мучители лишили существования праведную мать, и от земли с неистовою силой кровь убиенных стала вопиять. О, матери, быть может, на планете повторятся былые времена, а как тогда поступят ваши дети, воспитанные вами сыновья? Что скажешь, мать, в час трудный испытания? Чему научишь ты в последний миг? Поступишь ли достойно подражания, как множество предшественниц твоих? О, молодежь! Быть может, испытание постигнет нас в кончине бытия. Как мы оценим Божие избранье? Как мы поступим, брат, сестра и я? Подорожим ли своей плотью тленной, или поможем крест Христу нести, чтобы услышать голос над вселенной: «В покой, благословенный мой, войди!» На облаках, там с Иисусом вместе, страдальцы всех ликующих узрим, чтоб быть в числе возлюбленной невесты, давайте жизнь Иисусу посвятим.

Момент творения. Молодое магнитное поле Меркурия. В Псалме 18:2 сказано: «Небеса проповедуют славу Божию». Когда мы читаем эти строки, следует помнить, что это не просто напоминание о красоте небес. Творение свидетельствует о славе Божией самыми разными способами. Например, современные эволюционисты утверждают, что нашей Земле и всему, что ее населяет, миллиарды лет. Всем понятно, если признать, что все творение молодо, значит, это дело рук Творца. Но в самом творении достаточно свидетельств в пользу его молодого возраста, а следовательно и славы Создателя. В 1974 и 1975 годах космический зонд «Маринер-10» исследовал магнитное поле маленькой планеты Меркурий. Ученые строили свои предположения на следующем. Если Солнечной системе около 4,5 миллиардов лет, магнитное поле Меркурия уже давно должно было исчезнуть, но оно оказалось на месте и прекрасно действовало. Сегодня, спустя четверть века, ученые так и не нашли этому объяснения. Однако объяснение есть, и оно очень простое. Рассматривая ситуацию с библейской точки зрения и исходя из того, что Меркурию всего лишь около 6 тысяч лет, можно предположить, что если планета была создана с магнитным полем, то оно за эти годы никуда не делось. Маленький Меркурий, от которого, казалось бы, людям нет никакой пользы, явственно славит нашего Бога-Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о начале евангельского движения в России –

Во второй половине XIX столетия, почти в одно и то же время, независимо друг от друга, в трех местах возникают мощные очаги евангельского пробуждения – Кавказ, юг Украины и Петербург. Если на Кавказе и Украине последователями евангельского движения были в основном купцы, ремесленники, рабочие и крестьяне, то петербургский очаг резко отличался от кавказского и украинского тем, что в российской столице ко Христу стали приходить лица из высших слоев общества. В качестве инициатора этого процесса Бог использовал всего одного человека. Это был английский миссионер лорд Редсток. В течение 10 лет он ежедневно молился о том, чтобы Бог открыл ему двери в Россию для того, чтобы проповедовать Евангелие. Он ездил по разным странам, устраивая евангелизационные собрания как домашние, так и в общественных местах. И вот однажды лорд Редсток прибыл в Париж к своим знакомым и назначил там собрание. А у этих знакомых гостили две петербургские дамы – княгиня Левин и Елизавета Черткова. Хозяева им предложили остаться и послушать проповедника, который будет проводить библейскую беседу. Но дамы из Петербурга сказали: «Нет, мы не останемся. Мы привыкли слушать проповедь в храме. А это что за проповедник без церковного сана?» «Нет, мы не останемся». Но в этот день случилось так, что лорд Редсток вместо своего обыкновения ходить пешком нанял экипаж. Что-то заболело у него нога, и он прибыл на эту квартиру раньше условленного срока. Когда он заходил, прямо в прихожей он столкнулся с гостями из России. Отказываться им было уже неудобно, и ради приличия они решили остаться. Когда собрался народ, началась беседа. Затем молитва, проповедь. Дамы так заинтересовались евангельской беседой, Словом Божьим, что по окончании собрания Черткова подошла к Редстоку и сказала: «Лорд, то, что вы говорили здесь, вы обязательно должны сказать у нас в России. Приезжайте к нам. Мы вышлем вам приглашение». И вот весной 1874 года английский миссионер впервые прибыл в Петербург. Дамы петербургские и другие члены общества представили ему свои дома и салоны для того, чтобы проводить библейские собрания. Число посетителей этих собраний стало быстро возрастать. В центре этого движения в Петербурге стал известный человек по имени Василий Александрович Пашков. У него было огромное состояние и множество имений по всей Российской империи, а также два медноплавильных завода в Оренбурге. Пашков был абсолютно светский человек. О Боге он никогда не думал, о душе не помышлял. Любил светские забавы и мирские удовольствия. Жена его вдруг стала посещать евангельские собрания и, естественно, стала приглашать и его. «Послушай, приди». Пашков отказывался. «Не пойду, и ты зря туда ходишь. Охота тебе слушать этого болтуна. Не ходи туда». Но как-то раз жена пригласила проповедника к себе домой на обед. Лорд Редсток пришел. Хозяин был дома. Ради приличия он вынужден был остаться и тоже сел за стол. Началась простая, непринужденная беседа. В конце лорд Редсток предложил всем помолиться коленопреклоненной молитвой. Он встал на колени. Его примеру последовала жена Пашкова. Ну и Пашкову вроде бы неудобно было стоять среди молящихся, и он тоже встал на колени. Редсток стал молиться Господу своими словами, искренне, сердечно, с дерзновением. Пашков никогда не слышал такой молитвы. И вдруг что-то потрясло его душу. Он вдруг начал молиться сам. Он начал просить Бога о прощении. Сердце его изменилось в одночасье. Встав с колен, он почувствовал себя новым человеком. Бог коснулся его и преобразил его сердце. И плоды веры его появились сразу же. Он приступил к активным действиям по распространению Евангелия, решив предоставлять свои дома и особняки для проповеди.
Он поехал по своим имениям и стал открывать очаги евангельского движения, начав проповедовать сам. В определенное время он собирал крестьян и других работников на полях и раздавал им Евангелие, трактаты, а также проводил беседы. Тут же появились враги. Во всех газетах стали писать ругательные статьи о лорде Родстоке и о Василии Пашкове с претензиями, что какое, мол, право имеет Пашков проповедовать, по какому праву он устраивает в своих домах духовные собрания. Он не священник, не проповедник, не богослов. И тогда Пашков вынужден был через газету дать объяснение своим действиям. Он писал: «Я не считаю себя богословом или проповедником, но я стремлюсь поступать так, как велит мне Господь Иисус Христос. А Господь всем своим последователям сказал: «Кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей, и Отца, и святых ангелов». Вот Слово Божие, вот слова Христа. Я просто свидетельствую о том, что Бог со мной совершил. Исповедую устами моими, что Иисус есть Господь. На это я имею полное право как христианин». Ему стали присылать указы о прекращении проповеди Евангелия. Но он отвечал: «Ни за что. От проповеди чего-то другого я мог бы отказаться, но от проповеди Евангелия, которому все мы должны следовать, я никак не могу отказаться». Тогда поступил запрет на въезд Пашкова в его собственное имение. Ему запретили въезжать как в подмосковные имения, так и в имения, расположенные в других губерниях Российской империи. Но, несмотря на запреты, Пашков продолжал проповедовать. Он знал, что это дело Божие. Примерно в это же время обращается ко Христу граф Модест Корф, который занимал высокое положение при царском дворе. Также обращается ко Христу министр путей сообщения граф Алексей Бобринский, который был очень образованным человеком. Он знал философию, психологию и многие другие науки. Однажды среди своих сотрудников он заметил перемену и стал интересоваться: «Что это с вами произошло? Вы стали какими-то другими людьми». В ответ он услышал: «Мы ходим на евангельские собрания, слушаем проповеди и стараемся жить по Евангелию». «Вы верите в Евангелие?» «Ну да». «И признаете Библию?» «Да». «А вот я считаю, что в Библии очень много противоречий. Я пробовал читать ее, но нашел там много противоречий». Лорд Редсток предложил Бобринскому встретиться и составить список всех мест Священного Писания, которые ему кажутся противоречивыми. Всю ночь Бобринский корпел над Библией, делал выписки, записывал стихи и составил целый список, который он и предоставил проповеднику. После этой беседы Бобринский писал: «Вдруг я понял, что те места, которые мне казались противоречивыми, били меня прямо в сердце. Они обличали меня, открывали мое состояние и звали меня к Богу. Оказывается, я просто уклонялся от них из-за греховности моей природы. Теперь же я понимаю, Библия есть истинное Слово Божье». И этот человек, по примеру Пашкова и Корфа, начал активную евангельскую деятельность и в Петербурге, и в своем имении. В Тульской губернии он начал проводить собрания. Также он не раз встречался с Львом Толстым, так как имение этого знаменитого писателя было неподалеку от него. Когда я просматривал дневники Льва Толстого с заметками о посещении Бобринского, я обнаружил интересную особенность. В дневниках раннего периода Толстой писал: «Был граф Бобринский, говорили с ним о Евангелии. О, как он мне надоел со своими проповедями!» В дневниках более позднего периода встречается такая запись: «Приезжал граф Бобринский, много беседовали о Боге, о Библии, о душе. О, как я завидую вере Бобринского! Теперь-то я наконец вспомнил, что эта вера не является плодом личных усилий, а эта вера как дар от Бога, как дар Божий.
Я теперь вижу, как счастлив Бобринский в своей вере. Однажды, когда Бобринский остановился в Москве в гостинице, ему доложили, что группа штундистов из Украины желает его видеть. Он очень удивился, что за штундисты, а потом вспомнил один эпизод, когда он был еще флигель-адъютантом у царя Александра II. В то время он был послан на Украину для предотвращения и усмирения крестьянского восстания. Он поехал туда с отрядом вооруженных и стал готовиться к активным действиям. Но вот пришли к нему жители местной деревни и сказали: «Мы штундисты, верим в Христа. Просим вас, дайте нам время для того, чтобы мы поговорили с крестьянами. С Божьей помощью мы сделаем умиротворение, и никакого восстания не будет». Бобринский согласился, но из Петербурга посыпались депеши. «Почему ты медлишь? Почему не предпринимаешь активных действий?» Бобринский ждал. В последний день пришли те же штундисты и сказали: «Крестьяне умиротворены. Можете спокойно возвращаться в Петербург со своими солдатами». И Бобринский уехал. И вот теперь, когда он уже стал христианином, в гостинице штундисты хотят его видеть. Они зашли к нему в комнату и сказали: «Мы те самые штундисты, которые к вам приходили во время готовящегося мятежа. Теперь же, когда мы услышали, что вы, оказывается, наш брат во Христе, мы очень захотели вас видеть». Они обнялись, расцеловались, и началась беседа. Вот таковы были Божьи пути для спасения русского народа. Но противники Евангелия не спали. В России началась так называемая эпоха Победоносца. Это был обер-прокурор Святейшего Синода, инициатор гонений на христиан неправославного исповедания. Этот человек стал писать докладные записки царю Александру III, требуя принять строгие меры против Пашкова. Вот выдержка из одного такого письма. «Мы должны переломить хребет штундизму, баптизму и пашковщине, потому что собрания эти разрастаются, и со временем мы увидим новые движения, идущие с севера, с Петербурга, навстречу идущей с юга штунди. И когда эти два движения сольются, что тогда произойдет с нашей Россией?» После таких предупреждений власть стала применять к верующим строгие меры. А к тому же еще в 1884 году Пашков, Корф и Бобринский решили созвать первый в истории российский съезд христиан евангельского исповедания. В Петербург были приглашены делегаты от штундистов, евангельских христиан, баптистов, молокан и от других евангельских течений принять участие в этом историческом форуме. Правда, продолжалось это собрание всего два дня. На третий день все делегаты были арестованы полицией и разосланы по месту их жительства. Организаторы съезда даже не знали, куда исчезли их гости. Они пришли в назначенное время, но в помещении никого не было. И тогда Корф в дверной ручке обнаружил скомканную бумажку, в которой было написано: «Нас всех арестовали». Один из братьев сошел на близлежащей станции, вернулся и сделал такое уведомление. В мае 1884 года последовал царский указ о насильственном выдворении из России Пашкова и Корфа. Корф уехал в Швейцарию. Пашков вынужден был поселиться в Англии, но они продолжали вести переписку с верующими из России. Старались, как могли, помогать им, так как в это время на окраинах Кавказа и в Сибири было много ссыльных верующих. Пашков посылал их семьям денежные средства, чтобы поддерживать их в это трудное время. После выдворения руководящих братьев собрания продолжались, но основной груз в деле благовествования лег на плечи женщин-сестер. Среди петербургских аристократов, обращенных ко Христу, были не только представители мужской половины, но немало и женщин. Обратившись ко Христу, они все свои земные преимущества с

с современным медицинским оборудованием и построена школа. То же наблюдалось и в других местах, где возникал очаг христианского пробуждения, так как люди, которые отдали свои сердца Господу, старались, чтобы их ближним также жилось хорошо. Таким образом, во второй половине XIX столетия произошла духовная реформация. Она происходила на местной почве, на основе богоискательства. Она оставила глубокие следы в сфере духовного просвещения. Аристократы создали так называемое «общество поощрения духовно-нравственного чтения». Это общество издавало Библии в большом количестве, а также книгу «Путешествия пилигрима», проповеди, беседы, трактаты. И все это распространялось по всей Российской империи. Кроме того, выпускался духовно-назидательный журнал «Русский рабочий», где были очень простые духовные беседы, предназначенные для простых слоев народа. Реформация служила в какой-то степени заслоном атеизму и классовой борьбе в России. Не случайно известный генерал-губернатор Трепов как-то на совещании государственных лиц сказал: «Если господин Пашков с его проповедью успеет, то мы с вами, господа, будем спасены. Если господин Пашков со своей проповедью успеет, то есть если в России будет продолжаться проповедь Евангелия, тогда революции не будет. Не будет кровопролития, гражданских войн, если только этот энтузиаст и верующий человек Пашков будет продолжать беспрепятственно проповедовать Евангелие». К сожалению, голосу этого генерал-губернатора не прислушались, наложили ограничения, и началась эпоха жесточайших гонений на верующих. Но дело Божье не заглохло, не прекратилось и не угасло. Все увидели великий пример того, как Бог малое может превратить в великое на основе чистого Божьего Слова. И не случайно писатель Достоевский, о котором мы вначале упомянули, устами одного из своих героев сказал: «Толкуйте народу Евангелие неустанно, ибо гибель человечеству без Слова Божия».

мой спаситель. Склонилось солнце Палестины сизой обычной на закат. С Иосафатовой долины волной струился аромат. От трав весеннего побега, от нежных почек и цветов, хотя для них жара и нега милей прохладных вечеров. Когда с бесплодных скал сирийских пустынный ветер налетит, иль гор отрет моавитских, туман холодный окаймит. Но солнце юга пред закатом в отливе радужных лучей, блестя и пурпуром, и златом, ласкает землю горячей. Поля и горы, и долины сияют краше в блеске том, и юга дивные картины пред взором стелются кругом. Здесь лавры, пальмы горделивы, и кедры с тенью вековой, и гефсиманские оливы своей серебристой листвой. Самоуверенный, надменный, среди них стоял Иерусалим, вечерним светом озаренный, еще спокоен, невредим. На стены, башни, колоннады, на крылья римского орла, на кровлю храма и аркады заря вечерняя легла. О, погоди, звезда Востока, зари вечерней не гони! Стопы великого пророка еще здесь с нами, на земли. Вот он, походкою неспешной, с толпой сподвижников своих, идет смиренный и безгрешный, безмолвен, благостен и тих. Одетый странником в хитон, вот он усталыми ногами прошел долиною Кедрон. Толпы людей для исцеления ждали. Однажды дивный наш Спаситель у гроба девушки стоял. Всесильный муж, судеб-вершитель, восстань, девица, он сказал. То было в Иаира доме. Открыв застывших вешт покров, она вздохнула, как в Истоме, от смертных вырвавшись оков. В другой раз был Христос в Наине. Там сына хранила мать, а он и прежде, как и ныне, не мог скорбям не сострадать. Унылой матери рыдания у гроба сына своего, ее печаль и воздыхание до слуха донеслось его. И, видя скорбь ее и муку, восстань, он властно приказал, и, взяв умершего за руку, воскресшим матери отдал. В ее объятиях вновь любимый, единственный, спасенный сын. Рассеян мрак Христом гонимый, он вечной жизни властелин. А вот Христос у врат гробницы, там Лазарь, друг его, лежит. У ног рыдают две девицы, с печалью он на них глядит. Слеза скатилась по ланитам. «О, Лазарь, выйди!» Он сказал, шага по могильным плитам, оживший перед ним предстал. «О, мой Спаситель! Жизнь и сила в словах его текут рекой! И ад, и мрачная могила повержены во прах земной! Какие б ни терзали муки несчастных, страждущих, больных, в тот миг, когда к нему взывали, он шел к ним, облегчая их. Он врачевал не только тело, он исцелял скорбящий дух, он совершал святое дело –
и сеял счастье вокруг. Сквозь крышу ко Христу спустили больного близкие друзья. Слова весь дом тут огласили: «Твои грехи прощаю я». От раскаяния мук свободны пред Иисусом стал Закхей. Словам печальным и свободным Христос дал огонь любви своей. Им спасена и Магдалина от смерти пагубных сетей. Вся грязь греха пороков тина, им снега сделана белей. Разбойник на кресте распятый в предсмертный час в любви Христа, на небо им навек принятый, забыл все ужасы креста. Мой друг, грехом обремененный, скорее ко Христу приди, и им от гибели спасенный восстань, и больше не греши. О, сердце полно томления, иди к Нему, остав печаль. Он угасит огонь сомнения и счастьем озарится даль.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Девятая глава книги пророка Иезекииля. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря, «Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». А тем сказал вслух мой, «Идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти». Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им, оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал, «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» И сказал он мне, «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Десятая глава книги пророка Иезекииля. «И видел я, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал, «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы голос Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав, «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда Он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима. И колеса по виду, как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. И когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не обворачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не обворачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, и четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было «Галгал», и у каждого из животных четыре лица,
первое лицо – лицо Херувимова, второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое – лицо орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они, ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от дома, от порога дома, и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные ворота дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре, и я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хаваре. И вид их, и сами они, каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. 11 глава книги пророка Иезекииля. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними видел я и Азанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе Сем, говоря: еще не близко, будем строить дома, он — котел, а мы — мясо. Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи: так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в этом городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, на пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас. И узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо и возопил громким голосом и сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда,
и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне». Глава 12 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный». И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем, перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, и как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть землю, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как повелено было мне, вещи мои, как вещи, нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господне поутру, Сын Человеческий, не говорил ли тебе, дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им, так, говорит Господь Бог, это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи, я знамение для вас, что делаю я, то будет с вами. В переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенета мои, и отведу его в Вавилон, землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет». А всех, которые вокруг него, с поборников его и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтоб они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях, и узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли, так говорит Господь о жителях Иерусалима, о земле Израилевой, они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь.
и было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится, и не будет отложено в ваши дни мятежный дом. Я изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, вот дом Израилев, говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Никто не говорит, где Бог Творец мой, который дает песни в ночи. Иова 35:10. Елеуй был мудрым человеком, весьма мудрым, хотя и не настолько, как премудрый Иегова, который видит свет в облаках и находит порядок в кажущемся беспорядке. Поэтому Елеуй, недоумевая при виде страданий Иова, строил догадки о их причине и очень мудро высказал одну из наиболее вероятных причин, хотя это и не оказалось верным в случае с Иовым. Он сказал про себя: «Наверное, если люди повергаются чрезвычайным испытаниям и скорбям, то это потому, что, думая о своих бедах и терзаясь своими страхами, они не говорят: „Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи“». Сказанное Елеуем в большинстве случаев бывает весьма справедливым. В значительной степени причиной страданий христиан, причиной, по которой они бывают погружены в глубокую скорбь, является просто-напросто то, что в то время, как они смотрят вокруг себя, направо и налево, ища, как бы им избавиться от своих бед, они забывают вознести свои очи к горам, откуда приходит реальная помощь. Они не говорят: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи?» Мы, однако, оставим этот вопрос без ответа, а остановимся на самых чудесных словах: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи?» Этот мир имеет свою ночь. Кажется, иначе и быть не может. Днем светит солнце, и люди выходят на труд свой. Но они устают. И вот приходит, подобно сладостному дару небес, ночь. Опускается темная завеса, загораживая свет, который мог бы помешать нашему сну.

то время как сладкая, спокойная тишина ночи позволяет погрузиться нам в объятия сна и на время забыть свои заботы, пока вновь не покажется утреннее солнце, и ангел, положив свою руку на завесу, вновь не откроет ее, не коснется наших ресниц и не пригласит нас вставать, чтобы приступить к дневным трудам. Ночь — одно из величайших благословений, испытываемых человеками. И у нас есть много причин, чтобы благодарить за это Бога. Но для многих ночь — это мрачная пора. Там язва, ходящая во мраке, там ужасы в ночи, там страх разбойников и мучительных болезней, со всякими страхами, испытываемыми боязливыми, когда они не имеют света, с помощью которого они могли бы различать предметы. Тогда им чудится, что по земле ходят духовные существа. Хотя, если бы они знали истинное положение дел, то они бы не удивились тому, что миллионы невидимых духов, тварей, ходят по земле. Они ходят как тогда, когда мы спим, так и тогда, когда мы бодрствуем. И что они расхаживают вокруг нас во всякое время, и ночью не более, чем днем. Ночь — это пора страха и тревоги для большинства людей. Но даже ночь имеет свои песни. Вы никогда не стояли ночью на морском берегу, слушая, как ритмичное шуршание гальки и шум набегающих на берег волн соединяются в песнь хвалы Богу? Или же разве вам никогда не случалось, поднявшись со своего ложа, слушать, распахнув окно? Что слушать? Тишину. Время от времени прерывающиеся невнятными звуками, которые кажутся тогда нежной музыкой. А разве вам никогда не чудилось, что вы слышите звучащую в небесах Божью арфу? Разве вы не сознавали, что эти далекие звезды, подобные взирающим на вас Божьим очам, являлись также поющими устами? Что каждая звезда воспевала Божью славу, воспевая своим сиянием своего могущественного Творца и воздавая заслуженную подобающую Ему хвалу. У ночи есть свои песни. Не требуется особого поэтического дарования, чтобы уловить эту песнь ночи и слышать музыку небесных сфер, воспевающих хвалу, которую слышит сердце, хотя и не восприемлет ухо. Человек — также, подобно великому миру, в котором он живет, должен иметь свою ночь. Ибо подлинно человек подобен окружающему его миру. Он сам является маленькой вселенной. Он походит на этот мир почти во всем. И если этот мир имеет свою ночь, то также и человек. Мы имеем много разных ночей. Ночи скорби, ночи гонений, ночи сомнений, ночи замешательства и смятения, ночи беспокойства, ночи подавленности, ночи неведения, ночи всякого рода, которые угнетают наш дух и устрашают душу. Но да будет благословен Господь, христианин может сказать: «Бог мой дает мне песни в ночи». Я думаю, нет необходимости доказывать вам, что и христиане имеют ночи. Если вы являетесь христианами, вы обнаружите это сами, и вам не нужны будут никакие доказательства, потому что ночи будут приходить достаточно часто. Поэтому я сразу же перейду к делу и не буду говорить сегодня о песнях в ночи, об их источнике, Бог дает их, об их содержании, о чем же мы поем ночью, об их совершенствах. Это сердечные песни, и они сладостны, об их пользе, о благе, которое они доставляют нам и другим. Любой может петь днем. Когда чаша полна, человек черпает из нее вдохновение. Когда человек купается в богатстве, любой может петь хвалу Богу, дающему щедрый урожай и возвращающему домой нагруженные корабли. Эолова арфа довольно легко звучит, когда дуют ветры. Затруднения приходят тогда, когда нет никакого ветра. Легко петь, когда мы можем читать ноты при дневном свете.
Но искусный певец — это тот, кто может петь даже тогда, когда нет ни единого луча света, чтобы прочесть эти ноты, кто поет сердцем, а не по книге, которую он может видеть, потому что он не имеет возможности прочесть что-либо помимо внутренней книги своего живого духа. Откуда благодарность изливается в песнях славы и хвалы? Никто не может сотворить песню в ночи сам от себя. Он может пытаться, но будет чувствовать, как это трудно. Когда все идет так, как мне угодно, я буду слагать песни, куда бы я ни шел, потому что на моем пути растут цветы. Но оставьте меня в пустыне, где нет никаких цветов. Откуда мне тогда брать то, из чего я мог бы составить букет хвалы Богу? Как мне сделать венец для Него? Дайте волю этому голосу и наполните это тело здоровьем, и я буду петь хвалу Богу. Но заградите эти уста, уложите меня на ложе страдания. И не так-то будет легко петь, лежа в постели, и воспевать возвышенную хвалу в огне. Дайте мне блаженство духовной свободы, дайте взойти к моему Богу, приблизиться к Его престолу, и я буду петь, как поют серафимы. Но заточите меня в тюрьму, стесните мой дух, подрежьте мне крылья, опечальте меня до крайности, чтобы я стал похож на старого орла. Как тогда трудно будет петь? Человек не в силах петь тогда, когда все против него. Это неестественно — петь в скорби. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Это дневная песнь. Но вот божественная песнь, которую пел Аввакум, провозглашая среди ночи. «Хотя бы не расцвела смоковница» и так далее. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Я думаю, у Черного моря любой мог петь песню, подобную песне Моисея. Коня и всадника его вергнул в море. Труднее было бы сложить ее до того, как войско фараона утонуло, когда мрак сомнения и страха объял воинство Израиля. Песни в ночи приходят только от Бога. Человек не в силах их создать. Но что имеется в виду, когда говорится, что Бог дает песни в ночи? Мы думаем, на этот вопрос есть два ответа. Когда в моем сердце сияет свет дня, я могу петь песни, которые касаются моих добродетелей, моих сладостных переживаний, моих обязанностей и трудов. Но пусть придет ночь, и мои добродетели увянут на глазах, мои свидетельства, хотя и существуют, но в скрытом виде. И теперь у меня больше не остается петь ни о чем, кроме моего Бога. Именно ночью мы поем о Боге и только лишь о Нем. Звучит каждая струна, и выявляются все наши способности к пению, когда мы славим Бога и ничего больше. Он единственный, кто вдохновляет нас на пение в ночи. Так что тебе, бедный христианин, не нужно напрягать свое бедное сердце, чтобы заставить его радоваться. Иди к своему Творцу и проси, чтобы Он дал тебе песню в ночи. Ты — бедный высохший источник. Ты слышал, что когда насос пуст, вначале ты должен залить в него воду, а потом можешь качать, чтобы получить ее. Так и ты, христианин, когда ты иссяк, иди к Богу и проси, чтобы Он влил в тебя сколько-нибудь радости, и тогда ты будешь извлекать ее из своего сердца. Не ходи к тому или к другому утешителю, потому что в конечном итоге ты найдешь в них утешителей Иова. Но иди прежде всего к твоему Творцу, потому что Он является великим Творцом песен и учителем музыки. Он может научить тебя, как петь в ночи. Мы все можем очень красиво петь, когда поют все остальные. Это самое легкое дело — открывая рот, позволять, чтобы из него вылетали слова. Но когда дьявол положит свою ладонь на ваши уста, можете ли вы петь тогда? Можете ли вы сказать: «Вот, он убивает меня, но я буду уповать на него»? Это сердечная песня,
Это подлинная песня, которая рождается в ночи. Соловей поет так сладко, потому что поет ночью. Известны слова одного поэта, сказавшего, что если бы соловей пел днем, можно было бы подумать, что он поет не лучше ворона. Именно ночная тишина делает его песнь столь сладкозвучной. То же самое справедливо и в отношении песни христианина. Ночь делает ее сладостной и сердечной.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

могла ли я подумать, о Господь, что есть такая жизнь, такое счастье, что дух спасенный побеждает плоть, что грех над тем, кто в Господе не властен. Могла ли я представить, о мой Бог, что вера может подвергнуть и горы, что дивное в душе творит любовь, и что надежда небо видит взором? Могла ли я подумать, нет и нет, мой разум не вместит тебя, Спаситель, но ты со мною заключил завет, святою в сердце сотворил обитель. Ты дал мне жизнь, ты дал блаженство мне, и то, о чем я лишь мечтать хотела, в любви своей ты щедро дал двойне, и буду петь хвалу я неустанно. За веры дар, за дар Твоей любви, за данную Тобой, Иисус, надежду, за то, что мне спасение явил, за милосердие Твое и нежность. Благодарю за Твой Голгофский крест, за боль и раны рук Твоих пронзенных, за смерть Твою, за то, что Ты воскрес. Благодарю, Христос, душой спасенной, за то, что Ты, Господь мой, победил, и царство тьмы разрушены Тобою, за радость, что стучит в моей груди, за то, что вижу небо голубое. Благодарю, мой пастырь Иисус, за подвиг Твой, за силу благодати, устами немощными я молюсь. Благодарю за все, что смог мне дать Ты. Тебе хвалу душа моя поет, и пусть хваление будет чистой жертвой. Прими, Отец мой, Царь и мой Господь, от

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 339-я встреча, и мы с вами дошли до длинного дня, когда солнце остановилось над Гаваоном. Мы в 10 главе книги Иисуса Навина. По поводу этого длинного дня Есть две серии или два клубка проблем. Чаще всего указывают на первый клубок, говорят, ну неужели такое могло быть? О чем идет речь? И начинают спорить, это что произошло? Это Земля перестала вращаться на какое-то время? Или это просто такое образное сравнение? Вот такой был длинный день. Я начну говорить сегодня о первом. У меня есть по этому поводу определенное предположение. Хотя мне, честно говоря, гораздо интереснее второй клубок проблем. Но давайте с первым все-таки разберемся. 13 стих 10 главы книги Иисуса Навина. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в которой Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». Вы знаете, дело-то в том, что сами израильтяне осознавали, что это чудо. Автор книги Иисуса Навина, сам Иисус Навин, осознавал, что это чудо. Дух Святой, вдохновивший эту книгу, признает, что это чудо. Такого дня, такой ситуации больше не было. И я считаю, что да, действительно, ни до этого, ни после этого ничего подобного уже не было и не будет. Кстати, по поводу солнца. Сам факт, что солнце остановилось, недостаточен. Дело не только в том, что оно остановилось. Кстати, то, что я сейчас скажу, подтверждается и лингвистически, и географически. Дело в том, что израильтянам нужен был не просто длинный день. Израильтянам нужен был день, который был бы длинным и не жарким. В самый солнечный момент, когда солнце в зените, воевать было невозможно. А им нужно было довести эту битву до конца. Так вот, это слово «остановись» может переводиться и как «остановись» буквально, в смысле «прерви свое движение», и как «свети поменьше». «Остановись» в смысле «не давай столько света». Солнце буквально остановилось в том плане, что каким-то образом, я не знаю каким, я не астроном, я не буду предполагать каким, каким-то образом остановилось или замедлилось движение планеты. Да, я понимаю, что физики сейчас запричитают и скажут о тех последствиях, которые при этом должны были бы наступить. Но обратите, пожалуйста, внимание, что устроил все это тот Бог, который знает все эти последствия и знает способы эти последствия предотвратить. Но более того, солнце стало меньше светить. То есть было просто меньше света. Кстати, есть еще один подход здесь. Говорят о том, что произошло только второе. Это такое, может быть, небольшое затмение солнца. Длинный день Иисуса Навина, длинный день над Гаваоном, это не про то, что остановилось движение Земли, а это про то, что солнце перестало так ярко светить. Я знаю очень хороших христиан, которые стоят именно на этой позиции. Это не мешает им быть хорошими христианами. Я сам не могу разделить эту позицию, но знаю людей, которые именно так этот фрагмент и комментируют. Они говорят о том, что да, солнце просто стало давать меньше света, и у Израиля получился длинный день. Вот это самое солнечное время, 12 часов, час, время, которое нельзя было использовать для серьезных военных действий, в данном случае было как бы подарено им, потому что солнце перестало так ярко светить. То есть такое толкование тоже существует. Но меня интересует еще один аспект. Как я сказал, есть два аспекта. Да? Один астрономический, а вот другой этический. Меня интересует этический аспект происходящего здесь. Дело в том, что Иисус Навин заключил договор с жителями Гаваона. Как вы помните, жители Гаваона его просто одурачили. Они ему сказали о том, что ну вот мы тут издалека пришли, а выяснилось, что они здесь рядом живут. Так вот, он заключил с ними договор, и он, даже поняв, что его одурачили, остается верным этому договору. Правильно ли он сделал? С одной стороны, он испытал на себе последствия немудрых решений. Так и у нас бывает, если мы, например, договариваемся с дьяволом. А дьявола надо убегать, а не договариваться с ним. Но тут израильтяне заключили договор, и они решили идти и соблюдать этот договор. Иисус пришел помочь жителям Гаваона. По двум причинам. Во-первых, потому что договор имеет ценность. Слово Иисуса Навина чего-то стоило, в отличие от слов или обещаний многих современных политиков. Ну а во-вторых, он ведь в любом случае должен был истребить врагов в той земле. Враги Гаваона в данном случае были и его врагами. И, соответственно, исполняя этот договор, проявляя верность этому договору, он делает то, что в любом случае должен был делать. Ему нужно было некоторое дополнительное время, и, собственно, Бог это дополнительное время ему и дает. Это примечательный случай, подобного которому больше не было. Один профессор, неверующий профессор, сказал: «Смешно предположить, чтобы Бог остановил целую вселенную ради одного человека». Да, это действительно невероятно. Но Бог это сделал. И еще больше. Бог послал Сына Своего в мир, чтобы умереть на кресте. И вот если бы вы были единственным человеком в мире, то Христос все равно умер бы за вас. Это и есть Его благодать. Помните, благодатью спасены вы через веру, и сие не от вас Божий дар. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот благодать, и это благодать в действии. Читаем дальше, возвращаемся к 10 главе книги Иисуса Навина, 15 стих. «Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним в стан Галгал, а те 5 царей убежали и скрылись в пещере Македе. Когда донесено было Иисусу, и сказано: нашлись 5 царей, они скрываются в пещере, в Македе. Иисус сказал: привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их. А вы не останавливаетесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их. Ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». 5 царей, тех самых царей, которые в свое время, ну или, может быть, не они, их предшественники, конечно, испугали разведчиков. Помните, когда разведчики, которых послал в свое время Моисей, сказали о том, какие сильные люди живут в этой земле. Вот 5 царей этой земли, 5 царей, которые пытаются убежать, пытаются скрыться. Интересная тактика Иисуса Навина, потому что первой реакцией могло быть желание преследовать этих царей. Первой реакцией могло быть желание отвлечься и заниматься именно этими царями. Но Иисус Навин и стратег, и тактик. Иисус понимает, что эти 5 царей фактически отступили. Они заботятся уже не о войне, они заботятся уже не о своем войске, они заботятся уже лишь только о собственной безопасности. И Иисус Навин не отвлекается на второстепенные моменты. Он говорит о том, что войну нужно довести до конца. С царями разберемся попозже. Кстати говоря, он понимает также, что война будет быстрой. Он понимает, что придет время, разобраться с этими царями. Мы порою тоже в нашей духовной битве начинаем путать приоритеты. Мы считаем важным то, что важным на самом деле не является. Будьте осторожными с расстановкой приоритетов. Спрашивайте у Бога, просите Его показать, что на самом деле важно. Дальше фрагмент, который может показаться жестоким. Но помните, пожалуйста, о том, что у жителей Ханаана было 420 лет для того, чтобы примириться с Богом. Жители Ханаана уже 420 лет знали о том, что могут быть вот такие последствия. Им было сказано, им было показано. Помните, что уверовала блудница Раав. Мы уже говорили, и я повторюсь, если уж Раав уверовала, то любой другой житель Ханаана также мог бы уверовать. Помните, что и сам выход Израиля из Египта также был свидетельством и для жителей Ханаана о силе и славе Божьей. Кстати, это слово неизменно. Бог возлюбил мир тогда, Бог любит мир и сегодня, Бог хотел спасти мир тогда, Бог хочет спасти мир и сегодня, Бог проявлял долготерпение тогда, Бог проявляет долготерпение и сегодня, но Бог воздавал за неверие тогда, и ровно так же Бог воздает за неверие и сегодня. Да, следующий фрагмент достаточно суров. Мы хотели бы, может быть, чтобы было по-другому, но Бог распорядился именно так. А теперь возвращаемся к 22 стиху 10 главы. Тогда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех. Ну и дальше перечисляются эти цари. Эти цари внушали страх израильскому народу. Но теперь многое меняется. И сейчас мы прочитаем еще один фрагмент, который может показаться жестоким. И постараемся разобраться, что же здесь происходит. 24 стих. «Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: „Подойдите, наступите ногами вашими на этих царей сих“. Они подошли и наступили ногами своими на выи или шеи их. Иисус сказал им: „Не бойтесь и не ужасайтесь. Будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать“. Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах. И висели они на деревах до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня». Начнем с вопроса о жестокости. На самом деле, Иисус Навин и израильтяне поступают гуманно. Помните, что эти цари уже находились в пещере? Жестокость была бы в том случае, если бы царей так и не вывели из пещеры. Им пришлось бы умирать позорной смертью от голода и жажды, находясь в пещере. Вот это была бы жестокость. Кстати, думаю, что в тех условиях даже такая жестокость была бы оправдана. Царей выводят из пещеры. Они умирают, как побежденные. Они умирают, как предводители побежденных народов. Иисус дает им такую возможность. Да, нам, современным людям, это может показаться жестоким. Но скажите мне, пожалуйста, что более жестоко? Наступить на шею одного человека или сбросить бомбу, которая поразит десятки, сотни, а то и тысячи людей? Что более жестоко? Заколоть человека или провести химическую атаку, при которой человек или множество людей умрут от удушья? Знаете, мы с вами читаем о древних войнах, и мы ужасаемся жестокостью. Дело в том, что мы привыкли к жестокости войн современных. А ведь все очень просто. Жестокость остается жестокостью. Это последствия грехопадения человеческого. Но методы проявления жестокости меняются. Смысл остается. Если хотите, меняется методология. Иисус Навин говорит Израилю очень важные слова. Не бойтесь, не ужасайтесь. В происходящем для Израиля есть еще один очень важный смысл. Израиль нуждается в ободрении. Израиль напрямую встречается с теми царями, которых он считал непобедимыми. Израиль напрямую, непосредственно видит Божие действие, видит Божие благословение. И вот в это время, в эти моменты Израилю говорят: не бойтесь, не ужасайтесь. И еще одно замечание по поводу царей. До заката солнца их сняли с деревьев, потому что мы читаем: проклят всяк, висящий на древе. Это тоже проявление милости по Божьему закону. Да, цари получили положенное им воздаяние, но получили они не больше, чем должно было быть. И наказание, месть оказалась не более жестокой, какой она должна была быть. Есть ли что-то такое, чего вы боитесь? Какая-то ситуация, встреча с конкретными людьми, какие-то жизненные обстоятельства? Я думаю, что у Бога найдутся способы вас ободрить, как-то изменить ваше внутреннее состояние. Он находит такие способы и дает нам и сегодня это ободрение. Да, сегодня войны ведутся по-другому. Но проблема в том, что они все же ведутся. Да, сегодня мы отношения выясняем по-другому, но без Бога это выяснение отношений ни к чему не приводит. Только Бог может изменить нас изнутри, и тогда действия наши также будут меняться.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Итак, продолжается завоевание земли обетованной, и Иисус Навин продолжает свой путь на юг. Это очень быстрая южная кампания. Южные завоевания земли обетованной действительно были весьма стремительными. 41 стих. «Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы и всю землю Гошен, даже до Гаваона, и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом. Ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля». Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан, в Галгал. И так завершается южная часть кампании. Смысл этой кампании заключается

ответственны. Есть война, однако, которую мы ведем. И об этой войне мы читаем в послании к Ефесянам, 6 глава. Перечитайте этот фрагмент. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стихи. А мы возвращаемся к Иисусу Навину. Начинается 11 глава. Вы помните, что Иисус Навин избрал достаточно интересную тактику. Он разделяет землю на две части, южная и северная. И сначала мы читали о южной кампании. Южная кампания была быстрой и стремительной. Дальше армия возвращается назад, в Галгал. Одна часть земли завоевана. Кстати, в это время у другой части земли есть еще возможность для покаяния. Она также не использует эту возможность. И дальше, в 11 главе, перед нами северная кампания. Но если южная кампания была быстрой и стремительной, то северная оказалась долгой и затяжной. Кстати, именно здесь, в 11 главе, закончится описание завоеваний в книге Иисуса Навина. Военные кампании закончатся именно здесь. И еще одно различие между южной и северной кампанией. При всей своей стремительности южная кампания была яркой. Было совершенно очевидным присутствие Бога с израильтянами. Северная кампания далеко не столь ярка. Да, Бог был с израильтянами, но это оказалась изнурительная, долгая череда битв. Кстати, там ведь и горы. Да, вы помните о сложностях ведения сражения в горах. Собственно, в горах израильтяне надолго и завязли. И потом уже, когда на Израиль приходят враги, именно горы, вот эта твердь, этот камень, все это оказывается убежищем для израильтян. Но возвращаемся к 11 главе и читаем первые и следующие стихи. «Услышав сие, Иовин, царь Ассорский, послал к Иовавву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу, на горе и на равнине, с южной стороны Хинарофа, и на низменных местах, и в Нафов-Гдоре, к западу». Ну и, собственно говоря, начинается объединение царей против Израиля. Это объединение царей, по большому счету, ровным счетом ничего не дает. Битва продолжается. Переходим сразу к 7 стиху. «Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них». Это стратегия и тактика внезапного нападения. Эта тактика срабатывала, но, как я уже сказал, битв было много, и на севере они были далеко не столь успешны. 18 стих. «Долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями». Вот до сих пор ничего подобного у нас не было. Это затяжная кампания, которая идет долгое время. И в следующей главе, в 12 главе, перед нами длинный список царей Ханаана. К этой главе мы еще вернемся, мы будем говорить о ней подробно в следующий раз. Хотя многим, да порой и мне тоже, кажется, что эта глава достаточно скучная. К этому моменту мы с вами охватили уже все 40 лет служения Иисуса Навина. Вот так быстро. Сейчас у нас с вами осталось не так много времени, и я хотел бы в оставшиеся несколько минут обратить внимание на то, что кажется порою противоречием. 11 глава, 23 стих. «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны». Итак, 11 глава заканчивается словами о том, что Иисус взял всю землю и раздал израильтянам. Но вот начало 13 главы книги Иисуса Навина, 1 стих. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: „Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много“».

0: что же, он взял землю или нет? И вот тут поразительная вещь. В военном отношении Иисус Навин действительно взял эту землю. Да, оставались другие народы, да, оставались враги, но в военном отношении был достигнут такой перевес, последствия которого должны были остаться на всю жизнь. Иисус взял землю. Вот что не было сделано с землей, об этом 13 глава. Земля не была освоена. Израильтяне не заселили эту землю. Израильтяне получили наследство, но не вступили в наследство. Израильтяне не прошли своими ногами по этой земле так, как должны были бы пройти. И вот в этом на самом деле начало, первый корень тех проблем, которые мы с вами еще увидим. Например, увидим мы их в книге Судей. Представьте себе, ребенку подарили самокат, и самокат стоит в углу, и ребенок на этом самокате не катается. Он проехался на этом самокате по дому, может быть, по двору, и все. У него есть самокат? Да. Он пользуется самокатом? Да нет. Многие христиане ровно так же поступают и сегодня. Бог дал нам многие благословения, а они так и не овладели ими. Мы с вами читали уже в послании к Ефесянам, 1 глава, мы благословлены всеми благословениями в небесах. Мы имеем все, что необходимо. Но владеем ли мы ими? Пользуемся ли мы ими? Как-то я перечислял 33 духовных благословения, которые мы получили, когда стали христианами. Используем ли мы плоды этих благословений? Апостол Павел говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, но испытываете ли вы этот мир? Испытываете ли вы эти близкие отношения с Богом? Нам дана радость как проявление плода Святого Духа. А вы имеете эту радость? Знаете, сколько кругом печальных христиан? Нам дана Божья любовь. Об этом сказано. А вы имеете ли эту Божью любовь в своем сердце? Принимаете ли вы духовные благословения? Павел говорит, что он прошел свой путь. Да, ему было нелегко, но он наслаждался этой дорогой, наслаждался этим путем. А вы получаете эти благословения? Или только слушаете и читаете о них? Давайте задумаемся об этом. А в следующий раз продолжим. А пока да благословит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

вы спросите, что счастьем я считаю, и я ответить вам легко сумею. Себя вполне счастливой почитаю, что маму, христианку я имею. Она мне говорит про Иисуса и слова священным с детства приучает. Я у нее любить Христа учуся, когда мне на вопросы отвечает. Я вырасти хочу такой, как мама, не быть сварливой, гордой рубиянкой, идти путем Христа, не идти путем Христа послушно, прямо, быть истинной, примерной христианкой. Аминь.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Господин Чил, который все еще был с нами, сказал, что ему и его сыну необходимо отправиться в путь, ведущий на юго-восток в деревню Цзючуань, в провинцию Гансю, где его ждут жена и дети. Он рассказал, что эта деревня была построена около Великой Китайской стены и что жить в ней очень безопасно. Часть Великой стены окружала деревню, и единственный путь в деревню и обратно шел через главные ворота. Правда, там еще была одна небольшая боковая дверь. Через нее мог пройти только человек. Эта маленькая дверь оставалась незапертой всю ночь. Поэтому, по необходимости, люди входят и выходят через нее. Этот дверной проем в основном использовался пастухами, чтобы они могли войти в деревню после закрытия главных ворот. Иногда им нелегко было поворачивать коз в пустыне к деревне, и к тому времени, как они добирались до главных ворот, они часто бывали уже закрыты. Поэтому им приходилось проходить через небольшую боковую дверь, игольные ворота, чтобы попасть в деревню на ночь. «Господин Питер, пойдемте со мной. Для вашей семьи будет намного безопаснее путешествовать по этой дороге, идущей на юго-восток», — предложил он моему отцу. Он поблагодарил его за это предложение. Но у отца самого было сильное желание отправиться на северо-восток, как его инструктировали люди. Так мы попрощались и расстались. Господин Чиу двинулся по дороге, идущей на юго-восток, а мы направились на северо-восток по шелковому пути, пытаясь как можно дальше отойти от районов, контролируемых коммунистами. Дорога, идущая на северо-восток, граничила с провинцией Синьцзян, это коммунистический Китай, а также провинцией Гансю, это свободный Китай. Коммунисты были вдоль всей границы, поэтому нам нужно было идти очень осторожно и не попадаться им на глаза. Наша дорога блуждала через множество высоких песчаных дюн. Некоторые дюны возвышались так высоко, что двухэтажное здание могло бы легко укрыться за ними. На самой дороге земля была более твердой, а ближе к дюнам нога тонула в песке, и идти по нему было очень трудно. Если бы мы застряли в мягком глубоком песке, мы, вероятно, никогда бы не выбрались. Мы шли по югу Монголии. Это было намного безопаснее, чем идти по коммунистическому Китаю. Однако нам сказали, чтобы мы были осторожны и лучше путешествовали ночью. Так идти было намного безопаснее из-за нашей близости к границе и того факта, что коммунисты обладали юрисдикцией по обе стороны границ. У них была плохая привычка расширять свой контроль над пределами установленных границ и создавать проблемы при любом удобном случае. Мы продолжали идти по пустыне в течение 3 недель, следуя старинному маршруту Марко Поло. Воду набирали в глубоких колодцах, которые были на расстоянии дневного пути друг от друга, вдоль дороги. Там, по крайней мере, всегда был один караван, который отдыхал и набирал воду для себя и для своих верблюдов. У нас не было веревок или ведра, чтобы набирать воды из глубоких колодцев. Однако погонщики верблюдов видели, что нам нужна вода, и всегда стремились помочь нам набрать ее. Проходя через деревни, мы меняли наши расчески на хлеб и воду, которые нам были так необходимы. Дорога медленно вышла из предгорий и направилась прямо к большим горам, виднеющимся слева от нас. Когда мы выходили из предгорья, мы прошли мимо одной деревни, в которую не стали заходить. Отец сказал: «Эта деревня слишком близко к границе, возможно, там есть коммунисты, поэтому мы ее обойдем с другой стороны и пойдем прямо к тем высоким горам». Мы без труда нашли тропу на другой стороне деревни и направились к высоким горам,
оставив предгорье позади себя. Когда отец, ведя лошадей под усы, шел впереди, он заметил, что они стали большим усилием тащить телегу. Что-то пошло не так, и это насторожило его. Когда лошади медленно пробирались по тропе, отец пошел назад, чтобы осмотреть тележку, и заметил, что правое колесо сильно болтается. Он остановил телегу. Мы выгрузили ее и выпрягли из нее лошадей. Отец нашел большой камень и подложил его под ось разбитого колеса. Затем он нашел большую толстую ветку дерева. Используя камень как опору и упираясь в эту ветку как в рычаг, мы помогли приподнять ось и держали ее так, пока отец снимал колесо. Как только сломанное колесо отскочило, отец жестом показал нам поднять ветку, и телега опустилась на землю. Оглядевшись вокруг, отец посмотрел на мать и сказал: «Скоро будет темно. Давай останемся здесь на ночь. Отсюда полдня ходьбы до деревни. Я поднимусь рано утром, возьму колесо и там отремонтирую его. Когда я вернусь, поставим его обратно, и тогда пойдем дальше». Рано утром отец взял разбитое колесо. Он думал, что сможет его катить, но оно не катилось. Чтобы оно совсем не развалилось, отцу пришлось нести его на спине. Сделано оно было из дерева и металла, поэтому оно было очень большим и тяжелым. Прежде чем положить колесо на спину и направиться по склону вниз к деревне, мы все помолились, чтобы Бог сохранил его в пути и чтобы он нашел того, кто знает, как отремонтировать колесо. Мы также молились, чтобы коммунисты не поймали его. Отец опасался идти в эту деревню, зная, что рискует жизнью, так как он предполагал, что там могут быть коммунисты, и если они его поймают, они могут его убить. Тем не менее, у него не было другого выбора. Он сказал: «Будем молиться, чтобы колесо было отремонтировано, иначе мы не сможем путешествовать дальше. Я буду продолжать молиться и в то время, как буду идти в деревню, чтобы Бог указал мне на человека, который смог бы мне помочь». Мы остались на пустынной дороге, а отец медленно пошел вниз по направлению к деревне, наклонившись вперед от тяжести сломанного колеса. Идя по дороге, он думал: «По крайней мере, семья сейчас в безопасности и вдали от деревни. Если меня поймают и убьют, они будут целы. Моя жена очень находчивая женщина. Она знает, как выживать и воспитывать детей. Если на это будет Божья воля для всех нас, чтобы нам жить и продолжать наше путешествие, Бог направит меня к нужному человеку, так что я смогу пройти по деревне и восстановлю мое разбитое колесо, не встретив никого, кто мог бы навредить мне и моей семье». Подойдя к краю деревни, он стал нервничать. Ему захотелось остановиться, развернуться и уйти обратно. Он был в замешательстве и смущении от пугающих его мыслей о том, что его поймают и убьют. Это оставило бы его жену одну с 8 детьми, застрявшую на склоне горы с тележкой без колеса. Постояв так в нерешительности, он все же медленно пошел в деревню и стал искать подходящий дом. Он продолжал молиться. Он говорил сам себе: «Я знаю, что Бог укажет мне нужного человека в деревне, чтобы он мне помог. Я найду кого-нибудь, у кого есть инструменты, которые помогут мне исправить сломанное колесо». Мы находились на расстоянии примерно в половине дня ходьбы к деревне. Однако отец, неся тяжелое колесо, должен был очень часто отдыхать. Поэтому ему понадобилось больше времени, чтобы добраться до деревни и обратно. Отец ушел на целый день, а мы сидели и терпеливо ждали. Мы не знали, получилось ли у него исправить колесо, или его уже поймали и отправили в тюрьму, а может, уже и убили.
Мы тоскливо смотрели по сторонам, видя перед собой, насколько хватало глаз, пустынное, гористое пространство. Мама заплакала и сказала, что они, вероятно, поймали его и убили, и мы больше никогда его не увидим. Пытаясь успокоиться, она предложила нам: «Давайте молиться прямо сейчас. Давайте молиться о том, чтобы Бог защитил отца и чтобы он дал ему возможность найти кого-то, кто смог бы ему помочь». После молитвы она все продолжала плакать, и нам всем тоже было грустно. Мы не знали, что делать. Пытались утешить маму и говорили: «Папа обязательно вернется». Но она отрицательно качала головой. Медленно тянулось время. Целый день мы сидели, смотря на дорогу, ведущую к деревне. Мы прошли эту деревню еще в начале прошлого утра. Она была слишком далеко, чтобы видеть ее отсюда. Мама снова собрала всех нас. Она снова сказала: «Давайте снова будем молиться, чтобы отец вернулся». После молитвы мы продолжали смотреть на дорогу, которая спускалась с горы, надеясь, что мы увидим вдалеке маленькую фигурку отца, идущую к нам. Иногда нам казалось, что мы видим, как он идет по горной дороге, но это была просто игра нашего воображения. Мать продолжала молиться. Время шло к вечеру. На сердце становилось все тоскливее, и мы стали еще более подавленными. Мы уже начали верить, что его действительно поймали и убили. Слезы сами наворачивались на глаза. Наконец, глядя против заходящего солнца, мы заметили вдали маленькую темную фигурку, катящую колесо по восходящей к нам дороге. Теперь мы знали, что это должен быть отец. На тропе не было других людей, идущих по горному перевалу, и мы не видели ни одной души за весь день, кто бы поднимался или спускался по этой дороге. Это была очень пустынная местность. Никто здесь не ездил. Это точно должен быть отец. Кто еще, кроме него, будет толкать большое колесо по крутой дороге вверх в гору? Да, мы узнали его. Конечно, это был отец. Мама со слезами радости и счастья, что он жив и идет к нам, побежала с ребенком на руках вниз по склону горы, чтобы встретить его. Старшие дети тоже побежали вниз, чтобы помочь катить большое колесо к телеге. К тому времени, как отец и дети прикатили отремонтированное колесо к тележке, было уже слишком темно, чтобы сделать что-либо в эту ночь. Кроме того, отец был очень измотан от доставки этого тяжелого колеса вверх по тропе. Слава Богу, отец был жив и снова с нами. Мы были очень рады видеть его, ведь мы весь день молились, чтобы он был в безопасности. Мы все уселись в кружок, и отец стал рассказывать нам о событиях этого дня. В деревне был человек, который знал, как изготавливать подводы и как их ремонтировать. В его небольшой кузнице нашлись и инструменты для ремонта колес, но он не знал, как ими работать. «У меня уже был опыт ремонта колес раньше, и я показал ему, как это делать, так что мы вместе смогли отремонтировать наше колесо. Он даже дал мне с собой смазку для оси, чтобы колесам было легче катиться и не ломаться». Улыбнувшись, отец добавил: «Я дал ему две наши расчески, и он был очень доволен. У его жены и троих дочерей длинные черные волосы, и им нечем их расчесывать. Поэтому эти расчески очень даже пригодятся в его семье. Он также дал отцу немного еды и воды, чтобы мы могли взять с собой в дорогу». Человек этот был очень рад, что смог помочь отцу отремонтировать колесо. На следующее утро все встали на рассвете и принялись за работу. Как только все было сделано, мы встали в круг, сняли наши шапки и помолились, благодаря Бога за то, что колесо отремонтировано, что мы снова все вместе и готовы продолжить наше путешествие. К
Когда мы медленно поднимались по извилистой дороге вверх, она становилась более узкой, каменистой и крутой. Мы уже не могли идти так, как раньше. Приходилось часто останавливаться для отдыха. Лошади тоже очень быстро уставали и нуждались в отдыхе. Когда дорога продолжала подниматься вверх более круто, нам приходилось класть под колеса камни, чтобы тележка не катилась назад или не съезжала в глубокие овраги. Это было слишком тяжело для лошадей, чтобы удерживать тележку от сползания назад. Сначала мы не слишком часто останавливались, чтобы подложить камни под колеса, а потом нам приходилось делать это все чаще, давая лошадям отдохнуть. Заодно и себе мы делали передышку. Мы с трудом продолжали подниматься по этой дороге. Теперь стало так круто, что нам пришлось самим толкать телегу, чтобы помочь лошадям двигаться вперед. И для лошадей, и для нас стало так трудно идти вверх,

Отец понимал, что если колесо попадет на мягкий склон, оно будет скользить вбок и потащит телегу и лошадей с дороги. Их утянет в глубокое ущелье на сотни метров вниз. Отец дал Тони и Бенни по одной палке каждому и сказал: «Выкапывайте всю мягкую землю с дороги до твердого и скалистого основания. Когда вы упретесь в сплошной камень, больше не копайте. И я принесу несколько больших камней и заложу ими дыры, чтобы укрепить дорогу. Тогда колесо пройдет хорошо». После того, как мальчики выкопали землю, как сказал отец, мы помогли ему принести несколько больших камней, чтобы заполнить отверстие. Теперь край тропы стал твердым и немного выше, чем остальная ее часть. Отец сказал: «Вот теперь дорога достаточно надежная, чтобы повозка прошла по ней». Он помог матери выйти из телеги и сказал ей идти за тележкой пешком. Так было бы безопаснее пройти это место. Затем он очень медленно и осторожно повел лошадей через это узкое место, а все дети толкали телегу сзади, внимательно следя, чтобы она не застревала, а плавно проходила эту самодельную часть дороги. Так мы и протащили телегу через это узкое место. Даже отремонтированное колесо вращалось без всяких проблем. Теперь мы продолжали двигаться вокруг по горе все выше. На пути попадалось много больших и малых камней, которые мешали идти лошадям. Тогда отец и двое старших мальчиков, Тони и Бенни, отодвигали их с узкой тропы. Они должны были делать это в течение дня все чаще. Мы заметили, что кое-где тропа расширялась, а потом снова становилась очень узкой и опасной. Эта тропа, обвивающая горы, напоминала нам огромную змею, которая обернулась вокруг великана, пытаясь выжать из него последнее дыхание жизни. Шаг за шагом мы медленно подобрались к более широкому месту на дороге, похожему на небольшую площадку, и отец сказал: «Уже стемнело, и все мы устали. Давайте здесь остановимся. Это неплохое место для нас, чтобы провести ночь. Тут достаточно широко, чтобы мы могли развязать лошадей и свободно ходить вокруг телеги». Тони и Бенни распрягли лошадей и привязали их к телеге. Мы все расположились на земле, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться и не скатиться на другую сторону дороги. Как всегда, на следующий день мы встали рано. Тони и Бенни опять запрягли лошадей в повозку, и после молитвы мы продолжили путь. Лошади отдохнули и, казалось, тянули телегу с гораздо большей легкостью. Нам не пришлось подталкивать тележку, как раньше, хотя все еще нужно было останавливать лошадей и подкладывать камни под колеса. К полудню, продолжая подниматься по крутой тропе, мы заметили, что стало намного холоднее. Это означало,

что мы уже поднялись очень высоко в горы. Каждый из нас был сильно уставшим, так как мы шли с самого утра, да еще иногда, так как мы шли с самого утра, да еще иногда.

оставшуюся над дорогой. Он решил подняться по крутой скалистой горе прямо над тем местом, где мать и дети сидели на одеяле. Цепляясь руками за камни, он на четвереньках полез вверх. Внезапно Алекс закричал, и все подняли головы, чтобы посмотреть, что случилось. Большой валун, набирая скорость, двигался по очень крутому склону горы, переваливаясь и цепляясь за другие камни. Гигантский камень направлялся прямо к нам. «Теперь мы поняли, почему», — закричал Алекс. «Все происходило так быстро, что у нас не было времени убежать. Все мы были просто ошеломлены, видя несущийся валун прямо на нас. Он был достаточно большим, чтобы раздавить всех нас вместе с лошадьми и тележкой. Зажмурив глаза, мы молились, потому что это было все, что мы могли сделать. Вдруг мы услышали тяжелый удар, земля содрогнулась, и все было кончено. Рядом с нами была сплошная стена из скалы. Она немного нависала прямо над нами. Гигантский валун, несущийся вниз, явно ударил по этому выступу и пролетел над нами, продолжая падать прямо в ущелье в реку на сотни метров ниже тропы. Отец и мальчики прибежали, чтобы убедиться, что с нами все в порядке. Мы были настолько потрясены, что не могли проронить ни слова, только молча смотрели друг на друга. Отец немедленно созвал нас для молитвы. Мы все благодарили Бога за то, что Он сохранил наши жизни, и никто из нас не пострадал. К этому времени Алекс уже спрыгнул на дорогу, вернувшись с горы. Он плакал, размазывая слезы по лицу пыльными руками. Мама подбежала к нему и крепко его обняла. А он, всхлипывая, сказал: «Я не знал, что этот большой валун покатится. Когда я наступил на него, он начал двигаться, и я закричал, потому что очень сильно испугался, что он упадет на кого-то из вас». Отец, как следует, отругал Алекса за то, что он полез прямо над нами и чуть не сделал катастрофу. Слава Господу, что хотя все испугались, но никто не пострадал. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Тебе легко любить меня в дни счастья, когда лицо поднято к небесам, когда благословенье в жизни часто по милости своей даю я сам, когда здоров и радостен и весел, тогда любить особо нет труда, тогда сама собой льется песня и благодарность слышится всегда. Когда во всем мою ты видишь руку, я умножаю ряд твоих побед, и ты тогда ко мне любовью дышишь, когда ее без меры лью тебе. Но это все так просто и привычно, как должное, как дань моей любви. Люби меня любовью необычной, какой не знают люди всей земли. Ты мной в любовь возвышенную призван, идешь в ночи ли ты или среди дня, любовью независимой от жизни, люби меня, всегда люби меня. Люби меня, когда не видишь света, нависли тучи, все вокруг черно, когда молитвы остаются без ответа, люби меня, я и тогда твой Бог. Люби меня, когда слабеют силы, твой путь тебя изранил и стомил, и далека как бы от вопля милость, и кажется, что я тебя забыл. Тогда любовь мою не взором мерей, но помни, я держу сам жребий твой. Люби тогда, не видя, сердцем, верой, не слыша голос мой сквозь бури вой. Люби меня в долине смертной тени, тогда, когда пойдешь среди огня, когда вся жизнь течение изменит, доверься мне в тот час, люби меня. Люби меня, когда придется и жизнью за любовь эту платить, то пусть она такой в тебе найдется, что даже аду дух твой не смутить. Люби меня, люби моей любовью, ты мой удел, и ты мое дитя. И дорогой, святой, пречистой кровью окуплено избрание твое. Ты помнишь раны рук моих сквозные, когда кресту грехом я был прибит? Они свежи, свежи еще и ныне, я просто не могу забыть тебя. Твое здесь имя значится на длани, и все, что в жизни связано с тобой, в часы твоих земных переживаний, как и тебе, мне причиняет боль. И кровь моя, что несравненно выше святой пролитой Авеля крови, ужели вопиет, ты думал, тише о милости к тебе и о любви? Я возлюбил тебя еще до смерти и до прихода в этот мир земной, еще тогда, когда попал ты в сети и был навек уловлен сатаной. Я возлюбил тебя тогда погибшим в Эдемском Богом созданном саду, и я там к тебе любовью вечной движим сказал, что заместить тебя иду. В моей любви не сомневайся в жизни, она сошла с небес до ада дна. Она сильна провесь сквозь все кривизны и к небесам поднять тебя сильна. Ты мной в любовь возвышенную призван, идешь в ночи ли ты или среди дня, любовью независимо от жизни, люби меня, всегда люби меня. И лишь любовь, что пламя испытала и не сумела от меня отнять, я оценю в тебе наивысшим балом. Люби меня, навек люби меня».

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВИ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Дорогие друзья, многие задают такой вопрос: как исполнить Божий закон? Некий книжник задал Иисусу вопрос: какая первая из всех заповедей? Этот вопрос был типичен для фарисеев. В дополнение к 10 заповедям закона фарисеи разработали еще 613 заповедей. Наверное, этим они стремились к более тщательному, более точному исполнению закона. Они хотели быть совершенными в его исполнении. Однако Иисус не очень лестно отозвался о праведности фарисеев. Он говорил, что их праведности недостаточно для Царства Небесного. Почему? Что не устраивало Иисуса в том, как фарисеи исполняли Божий закон? Ответ Иисуса книжнику помогает это понять. Иисус отвечал ему: «Первое из всех заповедей – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нет. Марка 12, 29, 31. Своим ответом Иисус ведет слушателей к новому пониманию Божьего закона. Его закон – это не просто список определенных правил для добропорядочного поведения, а принцип, который должен руководить нашим поведением. Поэтому, отвечая книжнику, он не перечисляет заповеди в порядке их важности, а указывает на единый принцип, который виден в каждой заповеди закона Божьего и который должен стоять за всеми поступками человека. Этот принцип именуется любовью. Для Царства Небесного не годится праведность, состоящая из определенного количества добрых дел. Нужна жизнь, руководимая любовью к Богу и ближним. В одной песне есть такие слова: «Может, ты на свете лучше всех? Только это сразу не поймешь. Одна снежинка — еще не снег, еще не снег. Одна дождинка — еще не дождь. Скажите, сколько нужно дождинок, чтобы был дождь? Наверное, ответить будет трудно. Но я знаю точно, что для того, чтобы был дождь, скорее нужна туча, а не отдельные дождинки». Так и с исполнением Божьего закона. Его исполнение не ограничивается одними добрыми делами. Нужна жизнь, посвященная Богу полностью. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею».

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь, к чему Иисус Христос призывал своих учеников? Из Библии мы знаем, что Он часто призывал их к интенсивному раздумью. Иногда Он говорил им такие вещи, которых они еще не могли понять. И поняли они их только позже, когда они приняли Духа Святого. Но Христос говорил много того, что было вполне понятно ученикам. Как, например, эти два призыва, выше которых нет ничего, и которых часто называют «великая заповедь» и «великое поручение». В Евангелии от Матфея, в 22 главе, сказаны такие слова Иисуса Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Именно это мы и называем великой заповедью – любить Бога и любить людей. Затем в том же Евангелии, 28 главе, мы читаем такие слова. «Итак, идите, научите все народы». Слово «научите» в греческом подлиннике значит «делать учениками». То есть Христос велел умножать число Его учеников среди всех народов земли. Это мы называем великим поручением. Это то задание, которое Иисус дал своим ученикам непосредственно перед тем, как Он их покинул. И великая заповедь, и великое поручение тесно связаны между собой. Как можем мы любить Бога и не выполнять порученное им? Или как можем мы выполнить поручение, если нашей движущей силой не будет любовь? Как сказал однажды апостол Павел, «любовь Христова объемлет или побуждает нас». И если Христос придавал этому такое большое значение, приобретению новых Его учеников по всему миру, то не следует ли нам прежде всего выяснить, что же именно Он имел в виду под словом «ученик»? Кого можно считать учеником Христовым? Или какими качествами должен обладать ученик Иисуса Христа? Об этом-то мы сегодня и поговорим с вами. Нам надо будет выяснить, какими качествами следует обладать ученику. Затем мы подумаем, как стать учеником Христовым. И, наконец, дадим несколько практических советов. Прежде чем коснуться этих вопросов, позвольте мне поделиться с вами тем, что меня волнует. Думаю, что часто наши взаимоотношения с людьми в обыденной жизни могут многому нас научить. Предположим, на работе ваш начальник дает вам задание. Если вы собираетесь его выполнить, то вам совершенно необходимо отнестись к этому заданию серьезно. Так ли серьезно мы относимся к заданию Иисуса Христа? Или вот другой пример. В спортивную команду высокого класса приходит новый тренер. Команда поистину становится частью его жизни. Он обязан знать, что из себя представляет эта команда. Он обязан знать, какой он эту команду хочет видеть. Он обязан знать, как этого добиться. Он обязан знать, что команда состоит из личностей со своими способностями у каждого. Он обязан развить эти индивидуальные способности. Он также должен воспитать в команде волю к победе. Он обязан внушить участникам команды чувство дисциплины, чтобы игроки вовремя приходили на тренировки и, как говорится, выкладывались, а не просто развлекали спортом. Тренер обязан уметь заставить игроков выполнять его волю. Словом, перед тренером стоит четкая цель, и достижение этой цели дается нелегким трудом. А теперь сравним это с тем, что обязан делать каждый верующий. Иисус велел нам создавать учеников. Но сколько знаем мы о том, каким должен быть ученик? Беда в том, что мы редко задумываемся, что значит ученик Иисуса Христа. Как хорошо было бы, если мы, верующие, могли бы узнать, что значит быть учеником и как создать учеников. Точно так же, как тренер знает, как поступать со своей командой. А ведь это наше задание гораздо ответственнее, чем воспитание спортивной команды. Я хочу сегодня предложить вам обсудить 5 качеств ученика Христова и особенное внимание уделить 5-му из них. Первое качество ученика – это его связь, тесное общение с Иисусом Христом. У Марка в 3 главе мы читаем, что Иисус поставил 12 учеников, чтобы с ним были, как сказано в 14 стихе. То есть, с этого момента почти все свое время они проводили с ним. У них была чудная возможность быть с Иисусом, когда Он учил, творил чудеса, молился, открывал им волю Божию. Римский философ Сенека однажды сказал: «Долгим путем ведет наставление, а личный пример – коротким и прямым». Ученики Иисуса Христа видели Его своими глазами. Они видели, как Он живет и что Он делает. Он сам был для них живым примером. Конечно, следовать за Христом значит принять важное и ответственное решение. Те 12 учеников должны были твердо принять такое решение. Вот что пишет евангелист Лука. Это в 14 главе. «Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Мы знаем, что Иисус хочет стоять в нашей жизни на первом месте. Он не терпит никакого соперничества. В той же 14 главе Евангелия от Луки Иисус сказал притчу, как один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. И далее Христос говорит: «Сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина». Иисусу не нужны наши извинения о том, что у нас много работы в огороде, или за письменным столом, или где угодно. Он не хочет, чтобы что-то нам преграждало путь к Нему. Нельзя, чтобы на первом месте стоял у нас наш дом, или даже семья, или жена, или муж. Первое место принадлежит только Иисусу Христу. Ученики это знали. Они оставили все, чтобы следовать за Ним. В их жизни и деятельности Христос стал на первом месте. Однажды в самом начале их служения Иисус сказал им: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Давайте взглянем сейчас на нашу жизнь, дорогие друзья. Обладаем ли мы этим качеством ученика Иисуса Христа? Следуем ли мы Его примеру, Его учению? Ищем ли Его волю, когда надо принимать решение? Или мы идем своей дорогой, выбирая то, что выгодно для нас самих? Будем ли мы поступать правильно? Будет ли наша жизнь полной смысла и правды? Зависит только от того, следуем ли мы за Иисусом Христом. Второе качество ученика – это любовь. Иоанн записал слова Иисуса Христа в 13 главе, и гласят они так: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заметьте интересную вещь. Иисус не говорит здесь о любви к Богу Отцу, а о любви друг к другу. Не бывает ли это гораздо труднее? По-настоящему полюбить ближнего со всеми его недостатками и ошибками. Вы, вероятно, заметили, что нам порой бывает очень трудно полюбить того или иного человека. Порой наша собственная жизнь кажется нам настолько значительной, что кто-то другой может в ней быть только на втором месте. Это верный признак того, что в нашей любви что-то не в порядке. Помню, как кто-то однажды сказал: «Я очень люблю человечество, но вот отдельных людей просто не выношу». Но когда Бог говорит, что возлюбил мир настолько, что не пожалел своего единственного сына, то это значит, что Он действительно возлюбил людей, всех людей. Итак, как у нас насчет любви? И к брату нашему, и ко всем другим. Ответить на этот вопрос, возможно, нелегко. Я попробую поставить тот же вопрос по-другому, более практически. Когда мы последний раз сделали что-то как знак любви к нашему ближнему? Можем ли мы это припомнить? Эти два первых качества, названных нами, показывают порядок, какой должен существовать в нашей жизни. Во-первых, Христос, во-вторых, люди, в-третьих, я. Третье качество ученика Иисуса Христа – это повиновение Его Слову. Иисус сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И апостолы прекрасно понимали, что все, что говорил им Иисус, было первостепенной важности. Это были слова, которым, разумеется, следовало и верить, и повиноваться. Однажды в критический момент Петр сказал Господу: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Ученик – это не просто юный верующий, переполненный счастьем и энтузиазмом, что он теперь спасен. Нет, ученик – это тот, кто углубляется в Слово Божие самостоятельно, кто любит его читать и умеет это делать и повиноваться ему. Как Давид однажды сказал: «Как люблю я закон твой, целый день размышляю о нем». Ученик – это тот, кто знает, что сказал учитель, и верит этим словам. Ежедневно он изучает это слово. Он заучивает это наизусть. Ведь это так естественно для ученика. Но что важнее всего, он применяет это слово к своей жизни. А как обстоит дело с этим у нас, дорогие друзья? Достаточно ли времени мы уделяем изучению вечных ценностей, или наше время занято временным, приходящим? Христос утверждал, что Писание свидетельствует о Нем. Поэтому, чем больше времени мы уделяем чтению Библии, тем глубже мы познаем Иисуса Христа, тем теснее наше с Ним общение. Четвертое качество ученика – это то, что его жизнь приносит плод. Плодоносной становится и его собственная жизнь, и жизнь других людей. У Иоанна в 15 главе сказано: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Говоря о Своих учениках, Иисус часто использовал для сравнения примеры из природы. Например, в 7 главе Евангелия от Матфея сказано: «По плодам их узнаете их». Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Все добрые качества и дела ученика происходят от Иисуса Христа. Плод дерева – это результат жизни этого дерева. Так должно происходить и в жизни ученика Иисуса Христа. Что же это за плоды, которых ожидает от нас Иисус? Апостол Павел в своем послании Галатам в 5 главе дает прекрасное описание, какими эти плоды должны быть. Он говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все это качества, которыми обладал сам Иисус Христос. Но поскольку в ученике живет Дух Иисуса Христа, то Христос вправе ожидать от нас тех же самых плодов. Есть и другой плод. Он относится уже не к нашей внутренней жизни. Иисус однажды пояснил, с какой целью Он набирает учеников. Он сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Тут Иисус обещал ученикам, что их плодом станет жизнь других людей, тех, кого они приведут к Нему. И ученики имели эти плоды. Обученные Христом и получившие Духа Святого, они привели ко Христу множество людей. Число учеников возросло до 1000 и до 10 000. Горит ли в нас это желание приводить других к Иисусу Христу? Готовимся ли мы? Молимся ли мы об этом плоде? Что может быть плодотворнее и благороднее, чем приводить души к Иисусу Христу? Помогать им найти нашего любящего Спасителя. Какая это слава для Господа? Какая радость бывает на небесах, когда кается грешник? Пятое качество ученика – это постоянная учеба. Да, и это вовсе не странно. Ученик обязан учиться, учиться у Иисуса Христа. Интересно отметить, что своих учеников Иисус набирал в основном из простых деревенских людей. Среди них четверо были простыми рыбаками. И вот эта группа обычных, необразованных, простых людей получила свое образование от самого Господа Иисуса Христа. Для них Он сам стал учителем и наставником. За 3 года Он обучил их божественным истинам жизни. В книге «Деяния апостолов» в 4 главе мы читаем, какое впечатление они произвели на книжников и на политических и религиозных лидеров. Вот 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Научившись от самого Иисуса Христа, апостолы, конечно, обладали влиянием на окружающих. А мы, пользуемся ли мы этой честью учиться у Иисуса Христа, читать Библию, слушать Слово, которое проповедуется в собрании или по радио, и размышлять о прочитанном и о услышанном? За несколько веков до того времени в Греции жили знаменитые наставники. Они известны и сейчас. Их имена – Аристотель и Платон. Оба они основали в Афинах свои школы. На современную школу это не было похоже. Они занимались с учениками в саду строго индивидуально, иногда небольшими группами. Для греческих юношей попасть в такую школу было большой честью. Родители изо всех сил старались определить туда своих детей. Апостол Павел позже свидетельствовал, что он очень много научился от знаменитого фарисея по имени Гамалиил. Но какая же это честь и радость для нас иметь индивидуальные занятия самим Иисусом Христом с помощью Духа Святого? И знаете, почему Иисус так хочет стать нашим учителем? Не потому, что нам необходимо углубиться в теории учений о Боге, а потому, что Он знает наши нужды, Он знает наше сердце, Он заботится о нас. Вот почему Он хочет учить нас. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, сказаны такие слова. Это говорит Христос. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Учиться у Иисуса значит узнавать о Боге, встречаться с Ним, стремиться к Нему, понимать Его, жить с Ним. Испытать на своем опыте Его прощение, Его благодать и вечную жизнь, которую Он дает нам. Именно это и называется успокоением для наших душ. Иисус не имеет в виду учебу ради самой учебы. У Него всегда есть высшая цель. В чем же заключается цель нашей учебы? Нас должны побуждать к учебе, во-первых, стремление глубже познать самого Бога. Во-вторых, получить хорошую подготовку для выполнения великого поручения, которое нам дал Иисус Христос. Мы знаем, что Иисус хочет, чтобы каждый из нас свидетельствовал миру о Нем. В 28 главе Евангелия от Матфея, когда Христос дает ученикам это поручение, Он говорит – «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть, все, чему мы научились от Иисуса, мы обязаны передавать другим. Значит, ученик – это последователь Иисуса Христа. Это первое. Ему присуща любовь к своим братьям. Он знает слово учителя и повинуется ему. Его жизнь приносит плоды. И самое главное, он постоянно и радостно учится у Иисуса Христа. Теперь, что надо для того, чтобы стать учеником Иисуса Христа? Прежде всего, необходимо принять Христа как Спасителя и Господа. Кто не ответил на призыв Христа, не может стать Его последователем. Те 12 учеников, когда Иисус их позвал, бросили все и, уверовав, пошли за Ним. Если вы этого еще не сделали, еще не поздно, дорогие друзья, уверовать во Христа сегодня, сейчас, прямо сейчас, отдать Ему свою жизнь. Во-вторых, нужно принять четкое решение отдаться Христу, сказать Ему, что хочешь стать Его учеником. Многие выдают, что хочешь стать Его учеником. Многие выдающиеся мужи веры, чья жизнь

Духа Святого работать, чтобы все пять качеств ученика стали бы знакомы в нашей жизни. Позвольте мне дать вам несколько практических советов, как можно все это успешно осуществить. Во-первых, серьезно приняться за Слово Божие. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Что значит «пребудьте»? Задумайтесь над этим. Составьте личный план изучения Библии. Может быть, вы выделите один вечер в неделю или будете читать Библию каждое утро и размышлять над ней. Познавая Слово Божие, вы будете познавать Бога. Во-вторых, ищите любую возможность общаться с братьями и сестрами во Христе. Очень многому мы можем научиться друг от друга. Учитесь любить. Учитесь служить. Мы уже говорили, что любовь друг к другу – это верный признак учеников. И это привлекает к ним людей. В-третьих, свидетельствуйте о Христе открыто, помня о постоянном общении с Ним. Учитесь свидетельствовать, как говорить о Христе другим. Когда у вас на сердце появляется желание сказать кому-нибудь о Христе, непременно скажите, и вы убедитесь, что Святой Дух даст вам силу и смелость, как это обещано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе. В-четвертых, постоянно молитесь. Просите у Бога наедине, чтобы Он помог вам обрести все пять качеств ученика Христа. Молитесь, чтобы Господь не только дал их вам, но и помог развить. Иисус сказал, «И если чего попросите во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я сделаю». Точно так же, как Иисус призвал, обучил и подготовил 12 первых учеников, так же Он поступает и с нами сегодня. Так же Он хочет сделать ученика из тебя, дорогой друг. Итак, Слово Божие, общение с верующими, свидетельство неверующим и молитва – вот практические шаги к тому, чтобы стать истинным учеником Иисуса Христа. Конечно, это не делается мгновенно. Иисус потратил немало времени на то, чтобы из галилейских мужей сделать апостолов. И для нас, конечно, тоже потребуется время. День за днем, неделя за неделей. Но даже в процессе этой учебы Бог уже будет использовать нас для Своей славы, потому что мы принадлежим Ему. Не надо ждать, пока придет зрелость или старость, или лучшие времена. Начать надо сегодня, сейчас. Мне хочется в заключение предложить вам две вещи. Прежде всего, серьезно подумайте о вашей отдаче Христу. Молитесь об этом. Поведайте Христу о своем решении. И затем посоветуйтесь с кем-нибудь из братьев или сестер. Видны ли в вашей жизни все пять качеств, о которых мы говорили сегодня? Подумайте вместе, какому из них надо уделить особое внимание. Возможно, что плод вашей жизни явно недостаточен, или в ней еще не заняло должного места Слово Божье. Сосредоточьте свое внимание на этом остающем участке. И на наступающей неделе молитесь конкретно, чтобы Бог помог вам именно в этой области. Попросите у Бога изменить вашу жизнь. Он изменит ее. Пусть Господь обильно благословит вас, когда вы возьмете крест и последуете за Ним. Закончить я хочу словами ободрения, с которыми апостол Павел обращается к Тимофею. Он говорит о наградах, обещанных Христом его ученикам. Это во втором послании Тимофею в 4 главе. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Значит, это относится и к нам с вами, дорогие мои братья и сестры.

Один из членов церкви сказал своему пастору, что он собирается в Святую Землю. «Ему очень хотелось, — говорил он, — подняться на гору Синай. Я даже хочу на самой вершине горы прочитать вслух 10 заповедей». Этот верующий очень удивлялся, когда пастор совсем не разделил его энтузиазма и спокойно сказал: «Знаете, я вам хочу предложить кое-что еще интереснее». «Еще интереснее, пастор? Ну что же это такое?» И пастор довольно жестко ответил: «Чем ехать за тысячи миль, чтобы читать 10 заповедей на горе Синай, может лучше остаться дома и исполнять их здесь? Бог, конечно же, хочет, чтобы мы читали Слово Его, но больше всего Он хочет, чтобы мы Его Слово исполняли. Поэтому, открывая каждый день Библию, мы должны молиться не только о том, чтобы Бог просветил наш разум к пониманию ее, но и о том, чтобы Он дал нам желание исполнять то, что мы поймем. Слушание и дело должны быть рука об руку. Когда Савл услышал голос Христа на дороге в Дамаск, он спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Неплохо бы и нам задавать себе такой вопрос, когда мы читаем Библию или слушаем, как ее кто-то читает. Так давайте же будем исполнители слова. Можно над словом и ахать, и охать. Можно его красотой восхищаться. Только что охать? Ведь дело-то плохо, если поохав, таким и остаться. Дух Божий дает нам силы исполнять Слово Божье.

молились женщины. Одна, другая, третья. И мимо каждой проходил Христос. На все вопросы первой Он ответил и осушил глаза ее от слез. Он говорил с ней тихо, долго, нежно, и улыбался ей, и утешал. Он ждал, пока засветится надеждой молящаяся женская душа. Вот с женщиной второй Христос стал рядом. Он положил ей руку на плечо, утешил душу любящим он взглядом, когда она молилась горячо. И третья женщина склонилась низко. Слова слетали тихо с уст, но к ней не подошел Спаситель близко, не вымолвил ни слова Иисус. На три молитвы Бог дал три ответа. Для каждой женщины ответ был свой. Одной досталось много света, другой чуть меньше, третьей ничего. «Господь мой, как же так? Мне непонятно. Ты на молитву третий промолчал. Ты, любовь не может быть лицеприятной. Ты Бог любви, и ты не отвечал?» Господь открыл мне то, что тайной было. Когда молилась первая душа, я должен был умножить ее силы, чтобы она могла свой путь свершать. Должны окрепнуть крылья ее веры, чтобы взлететь могла под небеса. Мне нужно рядом быть с душою первой, с ней долго говорить, смотреть в глаза. Душе второй еще нужна опора, но вера этой женщины сильна. Достаточно ей любящего взора, я знаю, что поймет меня она. Но иногда гнетут ее сомнения, когда услышит грозной бури шум, и ей необходимо подкрепление, к душе второй на помощь я спешу. А третья, много лет мы с ней знакомы. Преграды никакой между нами нет, и дом ее давно моим стал домом. Она всецело доверяет мне. Душа прошла через испытание школу. Я труд любой доверить ей могу. Я провожу ее путем тяжелым. Я с ней бываю мягок и суров. Она теперь нисколько не смутится и в час тяжелый духом не падет, но будет верить, верить и молиться, ни слов, ни взгляда моего не ждет. Та третья знает, что я с нею буду, до вечной цели доведу ее. И как бы ни было ей в жизни трудно, она поймет молчание мое. Моя любовь превыше слов и взглядов. Несет благословение она. И тот, кто стал однажды Божьим чадом, научится мне доверять сполна. «И ты доверься мне», — сказал Спаситель, «когда я говорю, когда молчу. О мой Господь, мой пастырь и учитель, я поняла, я третий быть хочу».

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

И самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – проповедь, в 4 часа – детский час, в 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона, в 6 часов – свидетельства, в 7 часов – чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

0: Откровение, глава 19. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодеянием Своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее, и вторично сказали: „Аллилуйя!“, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь! Аллилуйя!“ И голос от престола исшел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие“. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый, виссон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божьи“. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: „Смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества“. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите! Собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие — убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами». Глава 20 книги Откровения. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 21 глава книги Откровения. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая. И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хрисопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист, а 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь — Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение, глава 22. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. «Се гряду скоро». Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». И сказал мне: «Не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».
1: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Мы здесь на земле, как на фронте живем. Как враг нападает, мы к Богу зовем. А Он, победитель, спешит нам на помощь. И Духом Господним, и истинным словом. Да, жизнь христиан – это вечная битва. Оружие наше – то к небу молитва. В слезах на коленях к победе идем. И радость в Иисусе средь горя берем. Как воин, бронею святою одевшись, и сил у владыки себе получивши, мы войски Господним прибудем всегда, во имя Иисуса сражая врага. Расслабиться здесь мы не смеем нисколько, нас враг атакует коварно и стройко, чтоб всех нас сгубить или стрелой поразить, и если не бодрствуем, гибель грозит. А Бог на все смотрит и в книге все пишет, борцов своих любит и в горе их слышит, победу свершившим готовит покой, и все победивших восхитит домой. О, Боже небесный, Спаситель благой, учи нас сражаться молитвой живой, чтоб волю Твою нам всегда выполнять, в войне Твоей Божьей нам всем устоять.

Ты уснул на пути ко спасению. Ты уставший и остановился на своем пути. Встань, поправ светильник твой, да возгорится пламень Господень в тебе, ибо нас ожидает награда на небесах.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Дорогие друзья, закон — это свидетельство власти, которую Бог имеет над нашей жизнью. Это проявление Его божественности. Закон — это проявление Его силы. Но это не та сила, которая пугает. Это созидательная сила, которая правит, разрешает и запрещает, поддерживает, защищает, приумножает, потому что она движима неистощимой и нежной любовью. Его сила, как сила жизни, находящаяся в теле. Если она покинет его, человек перестает существовать. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Исход 24:6. Нет в иудейской литературе более величественного места, утверждает Кант, нежели заповедь «не делай себе кумира». О Боге сказано так: «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». 1 Тимофея 6:16. Иисус Христос говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Иоанна 4:24. В этом суть истинной религии. С Богом нельзя творить произвола. Через пророка Исаию Бог задает вопрос: «Кому уподобите меня и с кем сравните?» Он стоит над всяким мышлением и чаянием человека, как святой, невидимый, открывающий себя в слове Бог. В человеческих же религиях, напротив, Бог не иначе как существо, наделенное свойствами тех, кто выдумал его. У греков это прелюбодействующий Зевс, завистливая Артемида, покровитель воров Гермес. У вавилонян звезды, солнце, луна, планеты. У египтян бык, крокодил, кошка и обезьяна. Все эти боги — только выдумка, сотворенная человеком. Бог-творец не желает, чтобы мы создавали себе для поклонения разные изображения, имели кумиров, почитая их образом Божьим. Об этом говорит вторая из 10 заповедей закона Божьего. В этой заповеди Бог называет себя ревнителем, который внимательно наблюдает, кому или чему мы поклоняемся. В этой заповеди Бог даже представляет себя как Бог наказывающий, что говорит о том, насколько важен этот вопрос. Когда мы читаем этот текст, у некоторых возникает вопрос: справедливо ли то, что Господь наказывает потомков до третьего и четвертого рода? Хотя почему-то мы не спрашиваем о справедливости, когда читаем о милости до тысячи родов, любящих Его и соблюдающих Его заповеди. Нужно сказать, что Божья ревность в вопросе поклонения — это не ревность гордеца, который упивается поклонением Ему и следит, чтобы поклонялись только Ему. Божья ревность к Его народу объясняется Его заботой и переживанием о Своем творении. Заповедь ясно говорит о том, что от нашего выбора объекта поклонения зависит благополучие человеческого рода. Такая зависимость существует, потому что наш Бог, которому мы поклоняемся, это Творец, дающий жизнь. Наша жизнь полностью в руках Создателя. Поэтому нам следует прислушиваться к Его желанию. В этом залог счастья для нас и наших детей. Милость Его до тысячи родов, которая обещана тем, кто поклоняется Богу Творцу. Это не награда за это поклонение, а естественное следствие того, что мы доверились Божьей заботе о нас. Когда же человек поклоняется вместо Творца творению, то есть тому, что создал Творец, или тому, что создал сам человек, то этим он обманывает себя и лишается Божьих благословений. Давайте же будем хранить свое сердце от загрязнения идолами этого мира, и чтобы источники нашего сердца
действительно были наполнены водами жизни. Отведем в своем сердце Богу Всевышнему достойное место, потому что только Он достоин славы, чести и поклонения».

Момент творения. Молодое магнитное поле Меркурия. В Псалме 18:2 сказано: «Небеса проповедуют славу Божию». Когда мы читаем эти строки, следует помнить, что это не просто напоминание о красоте небес. Творение свидетельствует о славе Божией самыми разными способами. Например, современные эволюционисты утверждают, что нашей Земле и всему, что ее населяет, миллиарды лет. Всем понятно, если признать, что все творение молодо, значит, это дело рук Творца. Но в самом творении достаточно свидетельств в пользу его молодого возраста, а следовательно и славы Создателя. В 1974 и 1975 годах космический зонд «Маринер-10» исследовал магнитное поле маленькой планеты Меркурий. Ученые строили свои предположения на следующем. Если Солнечной системе около 4,5 миллиардов лет, магнитное поле Меркурия уже давно должно было исчезнуть, но оно оказалось на месте и прекрасно действовало. Сегодня, спустя четверть века, ученые так и не нашли этому объяснения. Однако объяснение есть, и оно очень простое. Рассматривая ситуацию с библейской точки зрения и исходя из того, что Меркурию всего лишь около 6 тысяч лет, можно предположить, что если планета была создана с магнитным полем, то оно за эти годы никуда не делось. Маленький Меркурий, от которого, казалось бы, людям нет никакой пользы, явственно славит нашего Бога-Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о начале евангельского движения в России –

Во второй половине XIX столетия, почти в одно и то же время, независимо друг от друга, в трех местах возникают мощные очаги евангельского пробуждения – Кавказ, юг Украины и Петербург. Если на Кавказе и Украине последователями евангельского движения были в основном купцы, ремесленники, рабочие и крестьяне, то петербургский очаг резко отличался от кавказского и украинского тем, что в российской столице ко Христу стали приходить лица из высших слоев общества. В качестве инициатора этого процесса Бог использовал всего одного человека. Это был английский миссионер лорд Редсток. В течение 10 лет он ежедневно молился о том, чтобы Бог открыл ему двери в Россию, для того, чтобы проповедовать Евангелие. Он ездил по разным странам, устраивая евангелизационные собрания как домашние, так и в общественных местах. И вот однажды лорд Редсток прибыл в Париж к своим знакомым и назначил там собрание. А у этих знакомых гостили две петербургские дамы – княгиня Левин и Елизавета Черткова. Хозяева им предложили остаться и послушать проповедника, который будет проводить библейскую беседу. Но дамы из Петербурга сказали: «Нет, мы не останемся. Мы привыкли слушать проповедь в храме. А это что за проповедник без церковного сана?» «Нет, мы не останемся». Но в этот день случилось так, что лорд Редсток вместо своего обыкновения ходить пешком нанял экипаж. Что-то заболело у него нога, и он прибыл на эту квартиру раньше условленного срока. Когда он заходил, прямо в прихожей он столкнулся с гостями из России. Отказываться им было уже неудобно, и ради приличия они решили остаться. Когда собрался народ, началась беседа. Затем молитва, проповедь. Дамы так заинтересовались евангельской беседой, Словом Божьим, что по окончании собрания Черткова подошла к Редстоку и сказала: «Лорд, то, что вы говорили здесь, вы обязательно должны сказать у нас в России. Приезжайте к нам. Мы вышлем вам приглашение». И вот весной 1874 года английский миссионер впервые прибыл в Петербург. Дамы петербургские и другие члены общества представили ему свои дома и салоны для того, чтобы проводить библейские собрания. Число посетителей этих собраний стало быстро возрастать. В центре этого движения в Петербурге стал известный человек по имени Василий Александрович Пашков. У него было огромное состояние и множество имений по всей Российской империи, а также два медноплавильных завода в Оренбурге. Пашков был абсолютно светский человек. О Боге он никогда не думал, о душе не помышлял. Любил светские забавы и мирские удовольствия. Жена его вдруг стала посещать евангельские собрания и, естественно, стала приглашать и его. «Послушай, приди». Пашков отказывался. «Не пойду, и ты зря туда ходишь. Охота тебе слушать этого болтуна. Не ходи туда». Но как-то раз жена пригласила проповедника к себе домой на обед. Лорд Редсток пришел. Хозяин был дома. Ради приличия он вынужден был остаться и тоже сел за стол. Началась простая, непринужденная беседа. В конце лорд Редсток предложил всем помолиться коленопреклоненной молитвой. Он встал на колени. Его примеру последовала жена Пашкова. Ну и Пашкову вроде бы неудобно было стоять среди молящихся, и он тоже встал на колени. Редсток стал молиться Господу своими словами, искренне, сердечно, с дерзновением. Пашков никогда не слышал такой молитвы. И вдруг что-то потрясло его душу. Он вдруг начал молиться сам. Он начал просить Бога о прощении. Сердце его изменилось в одночасье. Встав с колен, он почувствовал себя новым человеком. Бог коснулся его и преобразил его сердце. И плоды веры его появились сразу же. Он приступил к активным действиям по распространению Евангелия, решив предоставлять свои дома и особняки для проповеди.
Он поехал по своим имениям и стал открывать очаги евангельского движения, начав проповедовать сам. В определенное время он собирал крестьян и других работников на полях и раздавал им Евангелие, трактаты, а также проводил беседы. Тут же появились враги. Во всех газетах стали писать ругательные статьи о лорде Радстоке и о Василии Пашкове с претензиями, что какое, мол, право имеет Пашков проповедовать, по какому праву он устраивает в своих домах духовные собрания. Он не священник, не проповедник, не богослов. И тогда Пашков вынужден был через газету дать объяснение своим действиям. Он писал: «Я не считаю себя богословом или проповедником, но я стремлюсь поступать так, как велит мне Господь Иисус Христос. А Господь всем своим последователям сказал: «Кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей, и Отца, и святых ангелов». Вот Слово Божие, вот слова Христа. Я просто свидетельствую о том, что Бог со мной совершил. Исповедую устами моими, что Иисус есть Господь. На это я имею полное право как христианин». Ему стали присылать указы о прекращении проповеди Евангелия. Но он отвечал: «Ни за что! От проповеди чего-то другого я мог бы отказаться, но от проповеди Евангелия, которому все мы должны следовать, я никак не могу отказаться». Тогда поступил запрет на въезд Пашкова в его собственное имение. Ему запретили въезжать как в подмосковные имения, так и в имения, расположенные в других губерниях Российской империи. Но, несмотря на запреты, Пашков продолжал проповедовать. Он знал, что это дело Божие. Примерно в это же время обращается ко Христу граф Модест Корф, который занимал высокое положение при царском дворе. Также обращается ко Христу министр путей сообщения граф Алексей Бобринский, который был очень образованным человеком. Он знал философию, психологию и многие другие науки. Однажды среди своих сотрудников он заметил перемену и стал интересоваться: «Что это с вами произошло? Вы стали какими-то другими людьми». В ответ он услышал: «Мы ходим на евангельские собрания, слушаем проповеди и стараемся жить по Евангелию». «Вы верите в Евангелие?» «Ну да». «И признаете Библию?» «Да». «А вот я считаю, что в Библии очень много противоречий. Я пробовал читать ее, но нашел там много противоречий». Лорд Редсток предложил Бобринскому встретиться и составить список всех мест Священного Писания, которые ему кажутся противоречивыми. Всю ночь Бобринский корпел над Библией, делал выписки, записывал стихи и составил целый список, который он и предоставил проповеднику. После этой беседы Бобринский писал: «Вдруг я понял, что те места, которые мне казались противоречивыми, били меня прямо в сердце. Они обличали меня, открывали мое состояние и звали меня к Богу. Оказывается, я просто уклонялся от них из-за греховности моей природы. Теперь же я понимаю, Библия есть истинное Слово Божье». И этот человек, по примеру Пашкова и Корфа, начал активную евангельскую деятельность и в Петербурге, и в своем имении. В Тульской губернии он начал проводить собрания. Также он не раз встречался с Львом Толстым, так как имение этого знаменитого писателя было неподалеку от него. Когда я просматривал дневники Льва Толстого с заметками о посещении Бобринского, я обнаружил интересную особенность. В дневниках раннего периода Толстой писал: «Был граф Бобринский, говорили с ним о Евангелии. О, как он мне надоел со своими проповедями!» В дневниках более позднего периода встречается такая запись: «Приезжал граф Бобринский, много беседовали о Боге, о Библии, о душе. О, как я завидую вере Бобринского! Теперь-то я наконец вспомнил, что эта вера не является плодом личных усилий, а эта вера как дар от Бога, как дар Божий.
Я теперь вижу, как счастлив Бобринский в своей вере. Однажды, когда Бобринский остановился в Москве в гостинице, ему доложили, что группа штундистов из Украины желает его видеть. Он очень удивился, что за штундисты, а потом вспомнил один эпизод, когда он был еще флигель-адъютантом у царя Александра II. В то время он был послан на Украину для предотвращения и усмирения крестьянского восстания. Он поехал туда с отрядом вооруженных и стал готовиться к активным действиям. Но вот пришли к нему жители местной деревни и сказали: «Мы штундисты, верим в Христа. Просим вас, дайте нам время для того, чтобы мы поговорили с крестьянами. С Божьей помощью мы сделаем умиротворение, и никакого восстания не будет». Бобринский согласился, но из Петербурга посыпались депеши. «Почему ты медлишь? Почему не предпринимаешь активных действий?» Бобринский ждал. В последний день пришли те же штундисты и сказали: «Крестьяне умиротворены. Можете спокойно возвращаться в Петербург со своими солдатами». И Бобринский уехал. И вот теперь, когда он уже стал христианином, в гостинице штундисты хотят его видеть. Они зашли к нему в комнату и сказали: «Мы — те самые штундисты, которые к вам приходили во время готовящегося мятежа. Теперь же, когда мы услышали, что вы, оказывается, наш брат во Христе, мы очень захотели вас видеть». Они обнялись, расцеловались, и началась беседа. Вот таковы были Божьи пути для спасения русского народа. Но противники Евангелия не спали. В России началась так называемая эпоха Победоносца. Это был обер-прокурор Святейшего Синода, инициатор гонений на христиан неправославного исповедания. Этот человек стал писать докладные записки царю Александру III, требуя принять строгие меры против Пашкова. Вот выдержка из одного такого письма. «Мы должны переломить хребет штундизму, баптизму и пашковщине, потому что собрания эти разрастаются, и со временем мы увидим новые движения, идущие с севера, с Петербурга, навстречу идущие с юга штунди. И когда эти два движения сольются, что тогда произойдет с нашей Россией?» После таких предупреждений власть стала применять к верующим строгие меры. А к тому же еще в 1884 году Пашков, Корф и Бобринский решили созвать первый в истории российский съезд христиан евангельского исповедания. В Петербург были приглашены делегаты от штундистов, евангельских христиан, баптистов, молокан и от других евангельских течений принять участие в этом историческом форуме. Правда, продолжалось это собрание всего два дня. На третий день все делегаты были арестованы полицией и разосланы по месту их жительства. Организаторы съезда даже не знали, куда исчезли их гости. Они пришли в назначенное время, но в помещении никого не было. И тогда Корф в дверной ручке обнаружил скомканную бумажку, в которой было написано: «Нас всех арестовали». Один из братьев сошел на близлежащей станции, вернулся и сделал такое уведомление. В мае 1884 года последовал царский указ о насильственном выдворении из России Пашкова и Корфа. Корф уехал в Швейцарию. Пашков вынужден был поселиться в Англии, но они продолжали вести переписку с верующими из России, старались как могли помогать им, так как в это время на окраинах Кавказа и в Сибири было много ссыльных верующих. Пашков посылал их семьям денежные средства, чтобы поддерживать их в это трудное время. После выдворения руководящих братьев собрания продолжались, но основной груз в деле благовествования лег на плечи женщин-сестер. Среди петербургских аристократов, обращенных ко Христу, были не только представители мужской половины, но немало и женщин. Обратившись ко Христу, они все свои земные преимущества сочли за сор
и пошли в петербургские трущобы, неся бедному люду Евангелие, а также в тюрьмах организовали тюремные миссии. Среди них была и княгиня Вера Гагарина в Тульской губернии, у которой было большое имение. Там она стала проводить духовную работу, сочетающуюся с большой заботой о жизни крестьян, проживавших на территории ее имения. В 1895 году там уже была установлена электростанция, построена новейшая больница с современным медицинским оборудованием и построена школа. Тоже наблюдалось и в других местах, где возникал очаг христианского пробуждения, так как люди, которые отдали свои сердца Господу, старались, чтобы их ближним также жилось хорошо. Таким образом, во второй половине XIX столетия произошла духовная реформация. Она происходила на местной почве, на основе богоискательства. Она оставила глубокие следы в сфере духовного просвещения. Аристократы создали так называемое «Общество поощрения духовно-нравственного чтения». Это общество издавало Библии в большом количестве, а также книгу «Путешествия пилигрима», проповеди, беседы, трактаты. И все это распространялось по всей Российской империи. Кроме того, выпускался духовно-назидательный журнал «Русский рабочий», где были очень простые духовные беседы, предназначенные для простых слоев народа. Реформация служила в какой-то степени заслоном атеизму и классовой борьбе в России. Не случайно известный генерал-губернатор Трепов как-то на совещании государственных лиц сказал: «Если господин Пашков с его проповедью успеет, то мы с вами, господа, будем спасены. Если господин Пашков со своей проповедью успеет, то есть, если в России будет продолжаться проповедь Евангелия, тогда революции не будет. Не будет кровопролития, гражданских войн, если только этот энтузиаст и верующий человек Пашков будет продолжать беспрепятственно проповедовать Евангелие». К сожалению, голосу этого генерал-губернатора не прислушались, наложили ограничения, и началась эпоха жесточайших гонений на верующих. Но дело Божье не заглохло, не прекратилось и не угасло. Все увидели великий пример того, как Бог малое может превратить в великое на основе чистого Божьего Слова. И не случайно писатель Достоевский, о котором мы вначале упомянули, устами одного из своих героев сказал: «Толкуйте народу Евангелие неустанно, ибо гибель человечеству без Слова Божия».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание Петра. Первое послание Петра, как и послание Иакова, адресовано уверовавшим иудеям, рассеянным в Малой Азии, но никак связанным с иудаизмом. Они скорее были отделены от иудаизма. Они страдали, были странниками и пришельцами. Они были народом, который между народами не числился, в гораздо более высоком смысле, чем это когда-либо было присуще Израилю. Избрание Богом, освящение или отделение Духом, а не просто формальными таинствами, как в Ветхом Завете, хранящиеся на небесах наследство, это было их. Эти благословения были даны потому, что Христос воскрес и воссел одесную Бога. Их страдания были необходимым наказанием правящей руки Отца. Он мудро управляет для блага своих детей в виду вечности. С другой стороны, их страдания могли говорить о печальном конце тех, кто не повинуется Евангелию. Истины, представленные в этом послании, касаются Царства, а не тела Христа Церкви, ибо Петру были даны ключи от Царства Небес. В самом Петре мы воистину видим эффективность действий правления Отца. Как драгоценно, что Бог милостиво и мощно использует его после столь печального падения, когда он отрекся от Господа. Данное послание, простое для понимания, волнует и производит здоровый страх Божий, что побуждает ходить в покорности Господу.

Мне снился сон. Огнем дышало небо. Горели реки, плавились моря. И в судорогах плавилась планета. И уходила из-под ног земля. Сверкающими факелами звезды неслись на землю в грохоте ночном. И стрелы молний в сиянии грозном сжигали все живущее кругом. Пылали горы, низвергались в бездну. Померкло солнце в зареве огня. С трудом дышалось. Было жарко, тесно. Весь мир трещал, стонал вокруг меня. Смешались день и ночь, и мрак, и свет. Стена огня, и выхода в ней нет. И вдруг дорога, множество людей. Идет легко и радостно по ней. Ни страха, ни тревоги нет на лицах. Все радостны, спокойны и бодры. Как захотелось мне в среду их влиться, и я шагнула смело в их ряды. Все вдохновенно, громко что-то пели. Их было много, всех не перечесть. За ними, поспевая еле-еле, старалась я от них не отставать. Утихли громы, прояснилось небо. Сквозь дымку город виден вдалеке. Смотрю, у всех узлы, питье и хлебы. Лишь я одна шагаю налегке. «А что в узлах?» — спросила я у старцев, у женщин, что шагали впереди. «А это все для города подарки. Туда пустой никак нельзя войти. Когда успели бы все туда собрать и в суматохе нужное найти? Не надо было в ленности дремать, заранее готовиться к пути. Как быть мне? Дайте что-нибудь займы, хоть узелок или сосуд с питьем. И рады помочь тебе все мы, но только там примут твои дары». Два ангела стояли у ворот, лишь с ноши пропускали в город тот. А кто был пустым, стояли в стороне. К ним полагалось отойти и мне. Все улыбались. «Наконец пришли! Благослови нас, милая отчизна! Вон и хозяин нашей новой жизни в блистающих одеждах впереди». И каждый расчищал свои узлы, пред ангелами складывал свои дары. И радостно ворота проходил в прекрасный город под названием Вечность. Огонь все ближе, грохот за спиной. Ворота закрывают предо мной. Стучу, кричу, впустите, как же я? А мне в ответ, не знаем мы тебя. Проснулась я, сияли в небе звезды. Вокруг дремали мир и тишина. И прошептала я, еще не поздно, ты вновь, Господь, предупредил меня. Безделье, в неге изнываю я, забыла, что должница я, твоя. Себя вчерашней вспомнила я вдруг, пронзили сердце, горе и испуг. Угрюмая, порочная река, закрыли небо злые облака. Не виден берег за горячей мглой, вот-вот сомкнутся воды предо мной. И задыхаясь из последних сил, кричу я в небо: «Господи, спаси!» И он услышал, спас и исцелил, дом духовных сил запасы воскресил. Но дремлет сердце, лености полно, как быстро успокоилось оно. И вновь тебе, Господь, я говорю, пошли мне бури испытаний и борьбу, не дай остыть в ленивом сладком сне, но дай мне верить, что поможешь мне, надежду, веру укрепи во мне. Огней отчизна светит далеке, там за горами вечности порог. Не дай уйти из жизни налегке, пустой предстать у дорогих ворот. Слава Богу.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Мы продолжаем рассмотрение нашей богатой и волнующей темы «Вера». В наших трех последних беседах мы беседовали о трех обязательных предметах в сфере веры. Первое. Вера должна быть исповеданной. Второе. Вера должна быть деятельной. И третье. Вера должна быть испытанной. В нашей заключительной беседе сегодня мы еще раз вернемся к противоположности веры, то есть к неверию. Я желаю показать, как неверие является корнем человеческого падения. Мы должны понять ситуацию, в которую были поставлены Адам и Ева в день творения. Бог приготовил для них прекрасное место, место полнейшего обеспечения и большой радости. Это место носило название «Эдемский сад». Время от времени Бог приходил в сад и имел общение со своими созданиями, то есть с Адамом и Евой. Но Бог не присутствовал в Эдемском саду постоянно как личность. В Эдемском саду его постоянно представляло оставленное им Адаму и Еве слово. Очень важно, чтобы мы понимали, что Божьим постоянным представителем в жизни Адама и Евы от начала было слово. Оно представляло Бога, оно выражало собой для них Божий разум, оно представляло собой Божью власть. Дальше мы увидим, что их отношение к слову было таким же, каким было их отношение к Богу. Давайте поговорим о слове, которое Бог оставил для них. Божье послание Адаму и Еве было простым и отнюдь не пространным. Оно записано в книге Бытия, 2 главе, в стихах 16 и 17. Читаю. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово, оставленное Богом Адаму, состояло из трех частей. Первая часть – разрешение. От всякого дерева в саду ты будешь есть. Вторая часть – запрещение. А от дерева познания добра и зла не ешь от него. Третья часть – предупреждение. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Таким образом, это было слово, состоящее из трех частей – разрешения, запрещения и предупреждения. Так долго, как Адам и Ева верили и были послушными Божьему Слову, они были совершенно безопасны, никакое зло не могло приблизиться к ним. Ничто не могло им причинить вреда. Все нужды были целиком и полностью удовлетворяемы Богом. Зная это, враг их душ, сатана, запланировал свой подход к ним таким образом, что в конечном итоге они стали отчужденными от послушания Божьему Слову. Сделал он это очень тонким образом. Священное Писание говорит, что он был хитрее всех зверей полевых. Обратим внимание на три пункта сатанинского подхода. Прежде всего, его ловкость, искусство. Он не подошел к Адаму, но к Еве. Священное Писание называет женщину слабым сосудом. Второе. Он прибегнул к методу подрыва авторитета и достоверности Божьего Слова. Я читаю отрывок из книги Бытия, 3 главы, стихи от 1 до 6. «Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание.
и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Я хочу обратить ваше внимание на следующие пункты. Так скоро, как Ева была прельщена вопросом сатаны, я верю, что она была уже поражена и побеждена им. В тот момент, когда ее привлек его вопрос, она уже не могла дать отпор врагу. И я верю, что то же самое относится к тебе и ко мне. Мы не имеем права внимать всевозможным попыткам подвергания сомнению Божьего Слова. Божье Слово в нашей жизни представляет Бога, и поэтому мы не можем подвергать себя сомнению в отношении подлинности Божьего Слова, как не можем допускать какие-либо сомнения по отношению к самому Богу. Как только Ева стала внимать словам сатаны, подвергавшим, ставившим под знак вопроса Слово Божье, сатана сделал попытку его прямого отрицания. Бог сказал: «Умрете», а сатана говорит: «Нет, не умрете». В-третьих, обратите внимание, каким образом враг произвел отчуждение Адама и Евы от их личного общения с Богом. Он сделал это очень хитрым и тонким способом. Он представил Бога, хотя не сказал этого, самовольным тираном, который держит в тюрьме Эдемского сада Адама и Еву и не хочет дать им подлинной свободы, а также не желает довести их до полного развития их потенциала как личностей. Сатана сделал это так. Он сказал им: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Враг хотел этой фразой сказать, что Бог не хочет, чтобы они, то есть Адам и Ева, стали равными Богу, что Бог не желает, чтобы они знали добро и зло, что Он желает их держать в позиции подчинения, и что есть выход из этого. Только, дескать, слушайте меня. Он опровергал, оспаривал доброту Божью. Он внушал, что Бог несправедлив, недобр, и что Ему не следует доверять. Я указал еще в начале серии этих бесед, что когда мы говорим «вера», то имеем в виду веру в Бога и Его доброту. Когда мы теряем веру в Бога и в Его доброту, то раньше или позже мы потеряем веру в Его Слово. А теперь мы опять возвратимся к книге Бытие, 3 главе, 6 стиху. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Главным словом здесь есть слово «увидела». «И увидела жена». В одной из предыдущих бесед мы цитировали слова из послания апостола Павла из 2 послания к Коринфянам, 5 главы 7 стиха. «Потому что мы ходим верою, а не видением». Вера и видение – это противоположности. До этого момента Адам и Ева ходили верою, верою в Божье Слово, которого нельзя увидеть, которого нельзя познать нашими органами чувств. Их вера в невидимое Божье Слово защищала их от сатаны. Но в этот особенный решительный момент Ева снизошла с одного уровня на другой. Она скатилась вниз с уровня веры в невидимое Слово Божье. Она сошла вниз к уровню органов чувств и стала верить тому, что говорили ей ее органы чувств. И увидела жена. Слово «увидела» – это критическое слово. Оно говорит о том, что Ева снизошла от жизни верой к жизни видением. Дерево теперь имело для нее специфическую привлекательность для ее органов чувств, когда она оказалась открытой для физического восприятия, выпавшей из области веры. Эта привлекательность проявила себя в трех сферах Евы. Первое. Дерево хорошо для пищи. Оно было приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Это и есть три основные формы искушения, с которыми знаком человеческий опыт.
В первом послании Иоанна, 2 главе 15 и 16 стихах, сказано следующее. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Обратите внимание на три главные влияния этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Дерево в Эдемском саду обладало также этими тремя элементами, которые привлекали Еву. Оно было хорошо для пищи, а ведь это похоть плоти. Оно было приятно для глаз, а это ведь похоть очей. И, наконец, оно было вожделенно, потому что давало знание. Последнее же относится к категории «гордость житейская». Конечной мотивировкой, которую сатана впрыснул в душу Адама и Евы, было желание быть независимым от Бога, а это и есть основное мотивирование всякого греха. Везде, где только проявляется желание получения независимости от Бога, мы встречаемся с грехом и бунтом против Него. Такое стремление может быть скрытым, тонким. Снаружи, как будто бы все в порядке, ничего не произошло. Будете как боги. Что же может быть лучше, чем быть подобным Богу? Но смысл этого стремления – независимость от Бога, автократия, самоуправление, а это и есть основа и базис греха. Антидотом, то есть противоядием против всякого неверия, есть вера, единая основа всякой праведной жизни. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Друзья, сегодня мы хотим говорить о законах Божьих. Еще задолго до того, как была написана Библия, у шумеров и вавилонян существовало большое количество законов, регулирующих общественную жизнь. Но такое сжатое, систематизированное собрание действенных правил жизни, какими предстают перед нами 10 заповедей Ветхого Завета, было и остается единственным в своем роде. Подсчитано, что людьми было составлено более 35 миллионов законов, регулирующих поведение. Но Богу потребовалось всего 240 слов, чтобы составить кодекс поведения, охватывающий в сущности всю человеческую жизнь. Кроме того, в отличие от несовершенных и порой бессмысленных человеческих законов, закон Господа совершен. Псалом 18:8. Когда однажды в Центральной Африке путешественник и исследователь Стэнли впервые прочитал вождю одного из племен 10 заповедей, дикарь сказал: «Послушай, оставайся здесь и обучи мой народ этому великому закону. Если все мои подданные постигнут его и будут его соблюдать, я стану первым среди владык мира». Если бы сегодня большинство людей рассуждало так, в мире было бы больше благоговения перед жизнью, больше мира и служения ближним. Но важно не только знать заповеди Божьи, но и исполнять их. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Римлянам 2:13. Иисус Христос, цитируя слова Ветхого Завета, подчеркивал, что основой для соблюдения заповедей является любовь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Затем он сказал: «Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22:39-40. Таким образом, слова Иисуса Христа указывают нам, где берут свое начало мир, гармония и благополучие человеческого общества. В образе мышления отдельного человека, в доброжелательном отношении друг к другу, в служении ближнему и в первую очередь в ответственности перед Богом.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Тебе легко любить меня в дни счастья, когда лицо поднято к небесам, когда благословение в жизни часто по милости своей даю я сам. Когда здоров и радости не весел, тогда любить особо нет труда. Тогда сама собой льется песня, и благодарность слышится всегда. Когда во всем мою ту руку видишь, я умножаю ряд твоих побед, и ты тогда ко мне любовью дышишь, когда ее без меры лью тебе. Но это все так просто и привычно, как должное, как дань моей любви. Люби меня любовью необычной, какой не знают люди всей земли. Ты мной в любовь возвышенную призван. Идешь в ночи ли ты или среди дня? Любовью, независимой от жизни, люби меня, всегда люби меня. Люби меня, когда не видишь света, нависли тучи, все вокруг черно, когда мольба как будто без ответа. Люби меня, я и тогда твой Бог. Люби меня, когда слабеют силы, твой путь тебя изранил, истомил, и далека как бы от вопля милость, и кажется, что я тебя забыл. Тогда любовь мою не взором меряй, но помни, я держу сам жребий твой. Люби тогда не видя, сердцем, верой, не слыша голос мой сквозь буревой. Люби меня в долине смертной тени, тогда, когда пойдешь среди огня, когда вся жизнь течение изменит, доверься мне в тот час. Люби меня. Люби меня тогда, когда придется и жизнью за любовь эту платить, то пусть она в тебе тогда такой найдется, чтоб даже аду дух твой не смутить. Люби меня, люби моей любовью, ты мой удел, и ты дитя мое, и дорогой, святой, пречистой кровью окуплено избрание твое. Ты помнишь раны рук моих сквозные, когда к кресту грехом я был прибит? Они свежи, свежи еще и ныне, я просто не могу тебя забыть. Твое здесь имя значится на длани, и все, что в жизни связано с тобой, в часы твоих земных переживаний, как и тебе, мне причиняют боль. И кровь моя, что несравненно выше святой пролитой Авеля крови, уже ли попьет, ты думал тише о милости к тебе и о любви. Я возлюбил тебя еще до смерти и до прихода в этот мир земной, еще тогда, когда попал ты в сети и был навек уловлен сатаной. Я возлюбил тебя тогда погибшим в Эдемском, Богом созданном саду. Я там к тебе, любовью вечной движим, сказал, что заместить тебя иду. В моей любви не сомневайся в жизни, она сошла с небес до ада дна, она сильна провесть сквозь все кривизны и к небесам поднять тебя сильна. Ты мной в любовь возвышенную призван. Идешь в ночи ли ты или среди дня, любовью, независимой от жизни, люби меня, всегда люби меня. И лишь любовь, что пламя испытала и не сумела от меня отнять, я оценю в тебе наивысшим баллом. Люби меня навек, люби меня.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

склоненной главой. И забыть навсегда все свое, зарыдать пред голгофской толпой.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Господин Чил, который все еще был с нами, сказал, что ему и его сыну необходимо отправиться в путь, ведущий на юго-восток в деревню Цзючуань, в провинцию Гансю, где его ждут жена и дети. Он рассказал, что эта деревня была построена около Великой Китайской стены и что жить в ней очень безопасно. Часть Великой стены окружала деревню, и единственный путь в деревню и обратно шел через главные ворота. Правда, там еще была одна небольшая боковая дверь. Через нее мог пройти только человек. Эта маленькая дверь оставалась незапертой всю ночь. Поэтому по необходимости люди входят и выходят через нее. Этот дверной проем в основном использовался пастухами, чтобы они могли войти в деревню после закрытия главных ворот. Иногда им нелегко было поворачивать коз в пустыне к деревне, и к тому времени, как они добирались до главных ворот, они часто бывали уже закрыты, поэтому им приходилось проходить через небольшую боковую дверь, игольные ворота, чтобы попасть в деревню на ночь. «Господин Питер, пойдемте со мной. Для вашей семьи будет намного безопаснее путешествовать по этой дороге, идущей на юго-восток», — предложил он моему отцу. Он поблагодарил его за это предложение, но у отца самого было сильное желание отправиться на северо-восток, как его инструктировали люди. Так мы попрощались и расстались. Господин Чиу двинулся по дороге, идущей на юго-восток, а мы направились на северо-восток по шелковому пути, пытаясь как можно дальше отойти от районов, контролируемых коммунистами. Дорога, идущая на северо-восток, граничила с провинцией Синьцзян, это коммунистический Китай, а также провинцией Гансю, это свободный Китай. Коммунисты были вдоль всей границы, поэтому нам нужно было идти очень осторожно и не попадаться им на глаза. Наша дорога блуждала через множество высоких песчаных дюн. Некоторые дюны возвышались так высоко, что двухэтажное здание могло бы легко укрыться за ними. На самой дороге земля была более твердой, а ближе к дюнам нога тонула в песке, и идти по нему было очень трудно. Если бы мы застряли в мягком глубоком песке, мы, вероятно, никогда бы не выбрались. Мы шли по югу Монголии. Это было намного безопаснее, чем идти по коммунистическому Китаю. Однако нам сказали, чтобы мы были осторожны и лучше путешествовали ночью. Так идти было намного безопаснее из-за нашей близости к границе и того факта, что коммунисты обладали юрисдикцией по обе стороны границ. У них была плохая привычка расширять свой контроль над пределами установленных границ и создавать проблемы при любом удобном случае. Мы продолжали идти по пустыне в течение 3 недель, следуя старинному маршруту Марко Поло. Воду набирали в глубоких колодцах, которые были на расстоянии дневного пути друг от друга, вдоль дороги. Там, по крайней мере, всегда был один караван, который отдыхал и набирал воду для себя и для своих верблюдов. У нас не было веревок или ведра, чтобы набирать воды из глубоких колодцев. Однако погонщики верблюдов видели, что нам нужна вода, и всегда стремились помочь нам набрать ее. Проходя через деревни, мы меняли наши расчески на хлеб и воду, которые нам были так необходимы. Дорога медленно вышла из предгорий и направилась прямо к большим горам, виднеющимся слева от нас. Когда мы выходили из предгорья, мы прошли мимо одной деревни, в которую не стали заходить. Отец сказал: «Эта деревня слишком близко к границе, возможно, там есть коммунисты, поэтому мы ее обойдем с другой стороны и пойдем прямо к тем высоким горам». Мы без труда нашли тропу на другой стороне деревни и направились к высоким горам,
оставив предгорья позади себя. Когда отец, ведя лошадей под усы, шел впереди, он заметил, что они стали большим усилием тащить телегу. Что-то пошло не так, и это насторожило его. Когда лошади медленно пробирались по тропе, отец пошел назад, чтобы осмотреть тележку, и заметил, что правое колесо сильно болтается. Он остановил телегу. Мы выгрузили ее и выпрягли из нее лошадей. Отец нашел большой камень и подложил его под ось разбитого колеса. Затем он нашел большую толстую ветку дерева. Используя камень как опору и упираясь в эту ветку как в рычаг, мы помогли приподнять ось и держали ее так, пока отец снимал колесо. Как только сломанное колесо отскочило, отец жестом показал нам поднять ветку, и телега опустилась на землю. Оглядевшись вокруг, отец посмотрел на мать и сказал: «Скоро будет темно. Давай останемся здесь на ночь. Отсюда полдня ходьбы до деревни. Я поднимусь рано утром, возьму колесо и там отремонтирую его. Когда я вернусь, поставим его обратно, и тогда пойдем дальше». Рано утром отец взял разбитое колесо. Он думал, что сможет его катить, но оно не катилось. Чтобы оно совсем не развалилось, отцу пришлось нести его на спине. Сделано оно было из дерева и металла, поэтому оно было очень большим и тяжелым. Прежде чем положить колесо на спину и направиться по склону вниз к деревне, мы все помолились, чтобы Бог сохранил его в пути и чтобы он нашел того, кто знает, как отремонтировать колесо. Мы также молились, чтобы коммунисты не поймали его. Отец опасался идти в эту деревню, зная, что рискует жизнью, так как он предполагал, что там могут быть коммунисты. И если они его поймают, они могут его убить. Тем не менее, у него не было другого выбора. Он сказал: «Будем молиться, чтобы колесо было отремонтировано, иначе мы не сможем путешествовать дальше. Я буду продолжать молиться и в то время, как буду идти в деревню, чтобы Бог указал мне на человека, который смог бы мне помочь». Мы остались на пустынной дороге, а отец медленно пошел вниз по направлению к деревне, наклонившись вперед от тяжести сломанного колеса. Идя по дороге, он думал: «По крайней мере, семья сейчас в безопасности и вдали от деревни. Если меня поймают и убьют, они будут целы. Моя жена очень находчивая женщина. Она знает, как выживать и воспитывать детей. Если на это будет Божья воля для всех нас, чтобы нам жить и продолжать наше путешествие, Бог направит меня к нужному человеку, так что я смогу пройти по деревне и восстановлю мое разбитое колесо, не встретив никого, кто мог бы навредить мне и моей семье». Подойдя к краю деревни, он стал нервничать. Ему захотелось остановиться, развернуться и уйти обратно. Он был в замешательстве и смущении от пугающих его мыслей о том, что его поймают и убьют. Это оставило бы его жену одну с 8 детьми, застрявшую на склоне горы с тележкой без колеса. Постояв так в нерешительности, он все же медленно пошел в деревню и стал искать подходящий дом. Он продолжал молиться. Он говорил сам себе: «Я знаю, что Бог укажет мне нужного человека в деревне, чтобы он мне помог. Я найду кого-нибудь, у кого есть инструменты, которые помогут мне исправить сломанное колесо». Мы находились на расстоянии примерно в половине дня ходьбы к деревне. Однако отец, неся тяжелое колесо, должен был очень часто отдыхать. Поэтому ему понадобилось больше времени, чтобы добраться до деревни и обратно. Отец ушел на целый день, а мы сидели и терпеливо ждали. Мы не знали, получилось ли у него исправить колесо, или его уже поймали и отправили в тюрьму, а может, уже и убили.
Мы тоскливо смотрели по сторонам, видя перед собой, насколько хватало глаз, пустынное, гористое пространство. Мама заплакала и сказала, что они, вероятно, поймали его и убили, и мы больше никогда его не увидим. Пытаясь успокоиться, она предложила нам: «Давайте молиться прямо сейчас. Давайте молиться о том, чтобы Бог защитил отца и чтобы он дал ему возможность найти кого-то, кто смог бы ему помочь». После молитвы она все продолжала плакать, и нам всем тоже было грустно. Мы не знали, что делать. Пытались утешить маму и говорили: «Папа обязательно вернется». Но она отрицательно качала головой. Медленно тянулось время. Целый день мы сидели, смотря на дорогу, ведущую к деревне. Мы прошли эту деревню еще в начале прошлого утра. Она была слишком далеко, чтобы видеть ее отсюда. Мама снова собрала всех нас. Она снова сказала: «Давайте снова будем молиться, чтобы отец вернулся». После молитвы мы продолжали смотреть на дорогу, которая спускалась с горы, надеясь, что мы увидим вдалеке маленькую фигурку отца, идущую к нам. Иногда нам казалось, что мы видим, как он идет по горной дороге, но это была просто игра нашего воображения. Мать продолжала молиться. Время шло к вечеру. На сердце становилось все тоскливее, и мы стали еще более подавленными. Мы уже начали верить, что его действительно поймали и убили. Слезы сами наворачивались на глаза. Наконец, глядя против заходящего солнца, мы заметили вдали маленькую темную фигурку, катящую колесо по восходящей к нам дороге. Теперь мы знали, что это должен быть отец. На тропе не было других людей, идущих по горному перевалу, и мы не видели ни одной души за весь день, кто бы поднимался или спускался по этой дороге. Это была очень пустынная местность. Никто здесь не ездил. Это точно должен быть отец. Кто еще, кроме него, будет толкать большое колесо по крутой дороге вверх в гору? Да, мы узнали его. Конечно, это был отец. Мама со слезами радости и счастья, что он жив и идет к нам, побежала с ребенком на руках вниз по склону горы, чтобы встретить его. Старшие дети тоже побежали вниз, чтобы помочь катить большое колесо к телеге. К тому времени, как отец и дети прикатили отремонтированное колесо к тележке, было уже слишком темно, чтобы сделать что-либо в эту ночь. Кроме того, отец был очень измотан от доставки этого тяжелого колеса вверх по тропе. Слава Богу, отец был жив и снова с нами. Мы были очень рады видеть его, ведь мы весь день молились, чтобы он был в безопасности. Мы все уселись в кружок, и отец стал рассказывать нам о событиях этого дня. В деревне был человек, который знал, как изготавливать подводы и как их ремонтировать. В его небольшой кузнице нашлись и инструменты для ремонта колес, но он не знал, как ими работать. У меня уже был опыт ремонта колес раньше, и я показал ему, как это делать. Так что мы вместе смогли отремонтировать наше колесо. Он даже дал мне с собой смазку для оси, чтобы колесам было легче катиться и не ломаться. Улыбнувшись, отец добавил: «Я дал ему две наши расчески, и он был очень доволен. У его жены и троих дочерей длинные черные волосы, и им нечем их расчесывать. Поэтому эти расчески очень даже пригодятся в его семье. Он также дал отцу немного еды и воды, чтобы мы могли взять с собой в дорогу. Человек этот был очень рад, что смог помочь отцу отремонтировать колесо». На следующее утро все встали на рассвете и принялись за работу. Как только все было сделано, мы встали в круг, сняли наши шапки и помолились, благодаря Бога за то, что колесо отремонтировано, что мы снова все вместе и готовы продолжить наше путешествие.
Когда мы медленно поднимались по извилистой дороге вверх, она становилась более узкой, каменистой и крутой. Мы уже не могли идти так, как раньше. Приходилось часто останавливаться для отдыха. Лошади тоже очень быстро уставали и нуждались в отдыхе. Когда дорога продолжала подниматься вверх более круто, нам приходилось класть под колеса камни, чтобы тележка не катилась назад или не съезжала в глубокие овраги. Это было слишком тяжело для лошадей, чтобы удерживать тележку от сползания назад. Сначала мы не слишком часто останавливались, чтобы подложить камни под колеса, а потом нам приходилось делать это все чаще, давая лошадям отдохнуть. Заодно и себе мы делали передышку. Мы с трудом продолжали подниматься по этой дороге. Теперь стало так круто, что нам пришлось самим толкать телегу, чтобы помочь лошадям двигаться вперед. И для лошадей, и для нас стало так трудно идти вверх,

Отец понимал, что если колесо попадет на мягкий склон, оно будет скользить вбок и потащит телегу и лошадей с дороги. Их утянет в глубокое ущелье на сотни метров вниз. Отец дал Тони и Бенни по одной палке каждому и сказал: «Выкапывайте всю мягкую землю с дороги до твердого и скалистого основания. Когда вы упретесь в сплошной камень, больше не копайте. Я принесу несколько больших камней и заложу ими дыры, чтобы укрепить дорогу. Тогда колесо пройдет хорошо». После того, как мальчики выкопали землю, как сказал отец, мы помогли ему принести несколько больших камней, чтобы заполнить отверстие. Теперь край тропы стал твердым и немного выше, чем остальная ее часть. Отец сказал: «Вот теперь дорога достаточно надежная, чтобы повозка прошла по ней». Он помог матери выйти из телеги и сказал ей идти за тележкой пешком. Так было бы безопаснее пройти это место. Затем он очень медленно и осторожно повел лошадей через это узкое место, а все дети толкали телегу сзади, внимательно следя, чтобы она не застревала, а плавно проходила эту самодельную часть дороги. Так мы и протащили телегу через это узкое место. Даже отремонтированное колесо вращалось без всяких проблем. Теперь мы продолжали двигаться вокруг по горе все выше. На пути попадалось много больших и малых камней, которые мешали идти лошадям. Тогда отец и двое старших мальчиков, Тони и Бенни, отодвигали их с узкой тропы. Они должны были делать это в течение дня все чаще. Мы заметили, что кое-где тропа расширялась, а потом снова становилась очень узкой и опасной. Эта тропа, обвивающая горы, напоминала нам огромную змею, которая обернулась вокруг великана, пытаясь выжать из него последнее дыхание жизни. Шаг за шагом мы медленно подобрались к более широкому месту на дороге, похожему на небольшую площадку, и отец сказал: «Уже стемнело, и все мы устали. Давайте здесь остановимся. Это неплохое место для нас, чтобы провести ночь. Тут достаточно широко, чтобы мы могли развязать лошадей и свободно ходить вокруг телеги». Тони и Бенни распрягли лошадей и привязали их к телеге. Мы все расположились на земле, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться и не скатиться на другую сторону дороги. Как всегда, на следующий день мы встали рано. Тони и Бенни опять запрягли лошадей в повозку, и после молитвы мы продолжили путь. Лошади отдохнули и, казалось, тянули телегу с гораздо большей легкостью. Нам не пришлось подталкивать тележку, как раньше, хотя все еще нужно было останавливать лошадей и подкладывать камни под колеса. К полудню, продолжая подниматься по крутой тропе, мы заметили, что стало намного холоднее. Это означало, что мы уже поднялись очень высоко в горы. Каждый из нас был сильно уставшим, так как мы шли с самого утра, да еще иногда приходилось толкать телегу. Мы опять вышли к расширению тропы, которое могло стать прекрасным местом для отдыха. Лошади остановились, и Тони с Бенни зафиксировали колеса тележки большими камнями, распрягли лошадей. Тем временем мать разложила на земле за тележкой одеяло, куда остальные дети сели отдохнуть. Все, кроме Алекса. Он был полон энергии и был похож на маленького горного козленка.

Задрав голову, он разглядывал гору, сплошь покрытую камнями и возвышавшуюся над дорогой. Он решил подняться по крутуюся над дорогой.

«Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Исход, 20 глава, 2 и 3 стихи. Дорогие друзья, так звучит первая из 10 заповедей, которые Бог дал израильскому народу через Моисея. К сожалению, эта заповедь постоянно нарушалась израильским народом. Нарушается она и ныне. И не только израильским народом, но и многими христианами. Сегодня миллионы людей верят в существование единого Бога. Но отвлеченная вера, вера без проявления ее в повседневной жизни, без истинного поклонения Ему, ничего человеку не давала и дать не может. Она равнозначна безбожию. Самый страшный вид безбожия описан апостолом Павлом в первой главе послания к римлянам. Люди, отвергнув единого живого Бога, создали себе других богов в образе тленного человека, в образе четвероногих и пресмыкающихся, предались распутству. Характеризуя это состояние, апостол Павел пишет: «Они заменили истину Божию ложью, потому предал их Бог постыдным страстям». Но благодарение Богу, что истинные христиане не причастны к этому греху. Итак, Бог запрещает иметь других богов, потому что Он является единственным, который силой жизни сотворил человека и все, что существует. Все другие боги сотворены человеком, они всего лишь человеческая выдумка. Человек творит их, когда следует своим желаниям, своим прихотям, своим представлениям. Все, что отделяет его от Бога, что занимает в сердце человека место, принадлежащее Богу, становится его Богом. Спорт, музыка, машины, компьютеры, одежда — это боги наших дней. Иметь власть, деньги, развивать мускулы, быть красивым, популярным — это цель номер один для людей 21 века. Как тень человека, эти боги сотворены по образу человека и его страстей. И в конечном итоге все эти боги — это сам человек. Сегодня часто можно услышать от людей гордое заявление: «У меня свой Бог». «Свой» — это значит «удобный для меня». Сегодня человек подобен самонадеянному ребенку, который не желает признать, что он принадлежит своим родителям, и заявляет: «Я свой собственный, я сам по себе». Но независимо от этого есть Бог, который является всем и дает нам жизнь. Давид в своих псалмах пишет: «Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий». Псалом 38. Только присутствие Бога в жизни человека делает его тем, кем он должен быть по замыслу Создателя. Сегодня мы имеем еще одно доказательство того, что Бог имеет право занимать первое место в нашей жизни. Сегодня мы знаем не только о любви, дающей жизнь, но и о любви, дарящей своего Сына, чтобы все мы могли спастись. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Кто еще может дать своего Сына другим вот так, без ограничений, полностью? Говоря: «Да не будет у тебя других богов», Бог приближает Себя к нам. Он входит в нашу ежедневную жизнь, делает Себя частью нас и помещает каждого из нас в свою силу и власть с благодатью. Зачем же следовать пустоте, облегшейся в форму богов? Неразумнее ли подчинить Себя власти, дающей жизнь и спасение?

Стихотворение «Любовь к животным». Животных с детства не любил, особенно котов. Не раз себе я говорил: не будь ты к ним суров. Однажды кто-то подарил мне маленького пса. Собак я тоже не любил, назвал я пса Оса. Взрослеет нелюбимый пес, но слушает меня. Команды выполнял всерьез, бесстрашен от огня. Однажды на работе я пошел на перерыв. В то время новости всегда я посмотреть любил. И вот сижу, смотрю и ем, а диктор говорил. И вдруг сказал: спасибо тем собаку, кто учил. Не понял я, еду убрал, и вижу вдруг пожар. И тут я дом в огне узнал, меня окутал жар. Жена же дома и дитя, вдруг вижу ее лик. Она как будто вне себя, я слышу ее крик. Она кричит: ребенок там, на кухне в кресле спит. И тут я вижу, как оса в среду огня бежит. Пожарки, камеры, народ, большой переполох. Тут диктор голос подает: он спас ребенка, смог. Осу мою на весь экран наш телек показал. В моих глазах от слез туман, домой я побежал. Я обнимал жену, дитя и всех благодарил. С тех пор, признаюсь вам, друзья, собак я полюбил.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

0: Мир вам, братья и сестры. Слава Господу. Я буду читать из Слова Божьего то место с Писания, которое является сегодня девизом нашего служения и темой нашего служения. Послание святого апостола Иакова, 5 глава. Я читаю 16 стиха. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев». И опять помолился, и не было дало дождь, и земля произрастила плод свой. Так заканчивал свое послание этот великий муж Божий Иаков, который пользовался непререкаемым авторитетом в церкви первоапостольской. Это был брат Господень, предстоятель Иерусалимской церкви. Решения, которые принимались на соборных собраниях в Иерусалиме, распространялись по всей земле, ко всем христианам, во все церкви. И на этих соборах последнее слово говорил Иаков. Этот Иаков, который написал послание, одно только в Библии, но оно пользовалась огромным спросом в первоапостольской церкви. И когда мы смотрим на тему этого послания, как он описывает жизнь христианина, как потихоньку, плавно он подходит к самому основному, к самому важному, он говорит об искушениях. Он говорит, что жизнь христианская, Иаков писал, полна разных трудностей, разных испытаний. Он говорил, что вера в Бога – это не просто исповедовать, что ты знаешь Бога, но надо делами показать, кто ты на самом деле. Иаков говорил, чтобы не было лицемерия или лицеприятия, чтобы не было лукавства, чтобы не судили просто по взгляду очей. Иаков говорил, что надо смотреть за устами своими. Много человек согрешает через уста. Человек совершенный в устах своих, в словах своих. Перед Богом он имеет особое значение. Итак, раз за разом, шаг за шагом, ступень за ступенью, Иаков подходил к самому главному в своем послании, к праведной жизни, к служению Богу в чистоте, в святости и как результат этого всего. Иаков заканчивает послание и говорит: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Много может молитва человека, который праведно ходит перед Богом, когда жизнь святая, когда жизнь чистая, когда жизнь направляется по Слову Божьему, и когда это служение Богу подходит к молитве. Библия говорит нам, что, вставя в пример, Иаков писал о пророке Илии, который небо открывал и закрывал. Много может усиленная молитва праведного. Сегодня против молитвы дьявол направил все свое оружие. Дьявол не жалеет ни денег, ни средств на то, чтобы разрушить молитвенную жизнь верующих людей. Все эти продвижения, технологии, для чего они? Кто-то скажет, чтобы сделать жизнь человека легче, наверное, чтобы было времени, но вопрос, это делает больше времени у человека или ворует время у тех, которые пользуются этим? Искусственный интеллект. В наше время одна из самых дорогостоящих компаний мира занимается именно этим. Направлено ли это на облегчение жизни человека, или же это уловка сатаны, чтобы человек проводил часы, дни, недели, месяца в этом, что отвлекает его от служения Господу. Для чего все, что изобретается сегодня? Кто-то говорит, наверное, чтобы мы имели общение друг с другом лучше, поэтому есть и телефоны, есть прямая связь, можно даже лицом к лицу говорить с человеком. Но наблюдая, как это все происходит, мы видим, как дьявол обкрадывает, как у человека становится меньше и меньше времени для молитвы. И самая большая зависимость современного общества – это средства массового общения. Это то, что отвлекает человека от служения Богу. Кто-то скажет, это что-то новое. Братья и сестры, это не новое, это забытое старое. Вспомните Эдемский сад, где человек общался с Богом. В прохладе дня Бог приходил к человеку, Бог говорил к человеку. И дьявол нанес удар в самое сердце человека, в общение с Богом. Была прервана эта связь. Когда выходил человек из Эдемского сада, был поставлен херувим с вращающимся мечом. Не может грешный человек приступить к древу жизни, не может человек иметь общение со святым Богом, находясь в грехе. И как следствие греха, Библия говорит нам, родился Каин и Авель. И как следствие греха мы видим, что Каин восстал на Авеля и убил его. Я думаю, горько плакала Ева. Наверное, это было большим ударом для Адама, раз за разом прокручивая в своем разуме тот момент, когда человек вкушал от древа познания добра и зла, сожалевал человек, но было поздно. И Библия говорит нам, познал Адам жену свою, и зачала она и родила сына, и назвала его Сив. Сказала, Бог дал мне другое племя вместо Авеля. Наверное, это было сделано в большом переживании. Нету Авеля, но вот родился тот, который, наверное, также будет любить Бога. Ева не ошиблась. И Библия говорит, родился сын у Сифа, назвали его Енос, и в то время начали призывать Бога. Начали люди молиться. Первые молитвенные собрания были тогда, когда родился Енос. Люди начали собираться семьями, а может быть, какими-то небольшими общинами. Начали молиться, к Богу взывать. Персонально начали обращаться к Богу. А почему это начали делать? Бог дал это средство. И люди видели, в этом есть большой результат. Много может усиленная молитва праведного. Усиленная молитва праведного может вырвать из дна греха. Усиленная молитва праведного может исцелить, может сохранить семью. Усиленная молитва праведника может спасти сына или дочь. Усиленная молитва праведного может дать устройство в судьбе. Усиленная молитва праведного. Я это пережил в самом раннем возрасте своей жизни. Одно из первых таких, что я могу вспомнить, когда я был еще совсем маленьким, это, наверное, может даже первое, что так всплывает у меня в памяти, когда я был совсем маленький. Родился вторым в семье. Был немного болезненным ребенком. Часто цеплялись разные болезни. То одно, то другое. И однажды у меня началась течь кровь носом. Это было на протяжении нескольких месяцев. Родители переживали, пройдет день-два, кровь идет носом. Уже и доктора смотрели, молились родители. Однажды открылось кровотечение, которое они не могли остановить. Меняли тряпку за тряпкой, полотенце подставляли, а кровь текла и текла, и не останавливалась. И тогда отец мой поехал в дом моего дедушки, привез его, своего отца позвал, служителя, И я помню это в своем детстве. Это первое, что я помню с детства своего, когда я лежал на диване в зале, и он зашел. Зашел, начали молиться, а потом он склонился надо мною и тихо начал молиться. А потом была пауза, он положил свою руку и запретил течению крови, и кровь остановилась, и больше не текла. Много может усиленная молитва праведного. Когда мне говорят, когда ты покаялся, когда ты примирился с Богом, наверное, это тот момент, где я соприкоснулся с силой Божьей, и оно оставило впечатление до сего дня. Есть Бог живой, есть Бог слышащий. Аллилуйя! Есть Бог живой и в этом месте пребывающий. У меня нет цели, может, тематической проповедь какую-то говорить, но я хотел бы молиться с вами. Может, много усиленная молитва праведного. И в этом служении нам напоминалось, здесь не один праведник сидит, братья и сестры, здесь церковь Иисуса Христа, омытые кровью Иисуса, у которых есть доступ к престолу благодати. Я бы хотел напомнить о человеке, который когда-то имел доступ к престолу благодати. Вестник идет, Иаков, возвращаясь в родную страну, может, у тебя свои чувства, свои переживания. Приду на знакомую землю, встречусь с близкими и родными. Но вестник говорит то, что сразило Иакова. Вот идет Исав, и с ним 400 человек вооруженных. Нам напоминалось сегодня, как переживал этот муж Божий в то время, когда трепетала внутренность его, но Бог усмотрел жизнь для Иакова. Бог усмотрел жизнь для его потомства, и остался Иаков один, и боролся с ним некто. Пророк Осия говорит, как боролся, плакал и умолял. Может быть, стоны, вопли доносились с этого холма Пенуэл. Плакал и умолял. Плакал. Господи, сохрани Рувима, Симеона, Левия, Иссахара, Завулона, жен моих, детей моих, внуков моих. Сбереги, сохрани. Писание говорит, зашла заря, хромал этот муж Божий. Но шел Богом благословенный. Бог дал новое имя ему, Израиль. И там было дано обетование, ты боролся с Богом, человеков одолевать будешь. Новое имя, Израиль. Дорогие мои, мог ли до конца понять Иаков, что происходило в тот момент? Молитва праведного мужа Божьего утвердила нацию Израиль на тысячелетия вперед. Иаков, пройдет немного времени, встреча с Исавом обойдется без кровопролития, пройдет еще время. Дорогие мои, и во дворец самого могущественного монарха того времени, фараона, будет входить хромой пастух, опираясь на свой посох, старец, лет 130. И Писание говорит, и благословил Иаков фараона. Не наоборот, потому что больше от небесного царства, а не от земного. Аллилуйя! Пройдет еще время, будет стоять потомок этого Иакова перед морем, и воздвигший жезл к морю, Библия говорит, будут расходиться эти воды вправо и влево. По суше будут идти дети твои, Иаков. Молитва праведного. Молился, чтобы Бог сохранил, чтобы Бог милость свою явил. Дорогие мои, посмотрите, что происходит сейчас, когда весь мир ополчился против одной нации, Израиль. Когда требуют уничтожения этой страны, современный исламский мир грозится выбросить Израиль в Средиземное море. Современные европейские страны отказывают в поддержке Израилю. Говорят, что еще совсем немного, и с этим проблемой, как они называют это, мозоль на Ближнем Востоке, все будет решено. Но до сегодня Израиль стоит по той причине, что когда-то там, на месте Пинуэл, была молитва праведного Иакова. Аллилуйя! Будет дальше еще события развиваться намного быстрее и намного сильнее. Библия говорит нам о грядущем царстве Антихриста, которое охватит весь мир. Люди объединятся в одно направление – экономическое, политическое, военное. Пройдет немножко времени, и на долине Иосафата, которая называется Армагеддон, будет собрана самая современная техника. Самые сильные и умные правители этого мира соберутся с одной целью – уничтожить полностью государство Израиль. И тогда, когда все будет готово, по ихним планам, по ихним часам, время будет подходить к тому, чтобы решить этот вопрос. Но не будут знать те люди, что в это время на небе будет идти тоже подготовка. Будет собираться воинство небесное, и со своего престола встанет Сын Божий Иисус Христос. И когда будет решающий день, Писание говорит, когда будут собраны все эти силы тьмы, силы Антихриста, вдруг откроется небо, и на коне белом с воинством небесным будет спускаться Сын Божий, Иисус Христос, чтобы заступиться за детей Иакова, за детей того, который молился и просил: «Помилуй, сохрани и спаси». Как действует эта молитва? На тысячелетия вперед есть сила в молитве праведного. Есть сила, когда Церковь Божья начинает молиться. Узлы развязываются, решения приходят. Месяцев пять назад в моем доме был один человек. И когда мы беседовали, сидя за столом, он начал рассказывать мне. Сам он с верующей семьи. Рос в верующей семье. И он рассказывал, говорит, пришел в возраст такой подростковый и боролся с определенным искушением. Говорит, мне приходил какой-то непонятный такой вражеский страх. Я начинал бояться. Это было в определенное время суток, когда вдруг приходил этот страх. Я даже чувствовал его физически. Я переживал, я боролся. Это было изо дня в день. Утомленный этой борьбой и не в силах уже совладать с этим, я пришел, говорит, к нашему служителю. Этот служитель, Иван Гурин, бывший узник, говорит, на то время он еще был живой, был пастором церкви. Я попросил у него помощи: помогите, подскажите, что делать. Выслушав меня, он дал ответ только в одном предложении: иди, Иван, а я буду за тебя молиться. И в тот ночь, говорит, в это время, когда обычно приходил этот страх, я почувствовал его влияние опять. Но вдруг у меня внутри появилась сила. Я начал молиться, молиться духом, а потом поднялся с кровати и начал делать шаг за шагом к двери в комнате, говоря: «Страх, во имя Иисуса Христа отступи». И он говорит, я чувствовал, как этот страх потихоньку начал отступать. Он начал отступать от моей комнаты. Я шел дальше по коридору, а потом кухня, а потом входная дверь. И открывши эту дверь в снежную темную ночь, я говорил: страх, во имя Иисуса Христа, уходи и больше не возвращайся. И он говорит, этот страх никогда больше не вернулся. Есть сила в молитве праведника, который может помолиться, который может предстать пред Богом. Мы будем молиться сейчас, в этот час. Дорогие мои, может быть, кто-то на этом месте нуждается в примирении с Богом. Может быть, где-то нарушена твоя молитвенная жизнь. Ведь для этого эти собрания, где ты можешь прийти, склонить свои колени. Ты будешь молиться не где-то среди чужих. Здесь братья и сестры твои во Христе Иисусе, омыты кровью Иисуса Христа. Здесь Дух Святой, от которого мы, каждый из нас, напоены. Господь может дать тебе победу. Господь может дать тебе свободу. Аллилуйя! Есть Бог на этом месте. Давайте мы поднимемся для молитвы. А кто имеет желание примириться с Богом, кто имеет желание иметь эту встречу с Богом, обновить завет свой пред Господом, Господь ожидает тебя. Ты можешь пройти, решить свой вопрос. Ты можешь прийти и развязать этот узел греха, поможет тебе Господь. Есть те, которые будут молиться, поддерживать тебя, и Бог даст свободу. Аллилуйя! Молимся!
1: Якщо я замкну небеса, і не буде дощу, але впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть за злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую.

сильная. Мама выдержит, ободрит и подставит плечо. Но бывает от слез сердце выжжено, только видит их редко кто. Мама плачет и к Богу молится о заблудших сынах, дочерях, и до смерти не успокоится, их несет на молитвы руках. Материнские слезы, жемчужины, мамы часто роняют тайком. Нет, не людям, но Господу нужные, собирает он жемчуг в ладонь. Перед Богом слезинки, жемчужины, из сердечной текут глубины. О, Господь, пусть же будут услышаны драгоценные мамы земли.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Хотя в моей душе Христос, не уберечь меня от слез. Пока я жизни не видал, я плачу, потому что мал. Но Бог меня хранит в пути, Он помогает мне расти. Мне хочется хорошим быть, больших и маленьких любить. Поможет мне во всем Христос, утрет мои глаза от слез.

Дорогие дети, мы еще не окончили нашу историю о Данииле и его друзьях, пленных евреях, живущих при дворце царя Вавилона Навуходоносора. После Навуходоносора царем стал Валтасар. Однажды царь Валтасар устроил великий пир и пригласил всех знатных людей страны. Весь город веселился, и во дворце стоял оживленный шум, говор, смех и пение. Когда начали подавать вино, Валтасар вспомнил о прекрасных золотых бокалах, которые Навуходоносор захватил в Иерусалимском храме. Он велел слугам принести эти бокалы, чтобы его знатные гости могли пить из них. Гости пили и прославляли своих золотых, серебряных, деревянных и каменных богов. Валтасар был весел, он любил пиры и гостей. Но вдруг смех застрял у него в горле, и он ужасно побледнел. Страх охватил его, колени затряслись под ним. На стене зала показались слова, которые писала чья-то рука. Слова были непонятными, и царь не мог их прочитать. В зале воцарилась гробовая тишина. Все были в страхе, и никто не мог прочитать непонятные слова на стене. Тогда царь воззвал громким голосом: «Позовите немедленно мудрецов!» Царь обещал большое вознаграждение тому, кто сможет прочитать и растолковать написанное на стене. Но и мудрецы не могли сделать этого. Все во дворце говорили о странных словах на стене, и царица услыхала о них тоже и была сильно встревожена. Она пришла в зал, где пировал царь со своими вельможами, и нашла всех, включая и царя, в большом страхе и трепете. Она подошла к царю и сказала: «Царь, да не смущают тебя мысли твои, и пусть не изменяется вид лица твоего. В твоем царстве есть человек, в котором явно действует Дух Божий. И когда еще отец твой был царем, в этом человеке были найдены свет, разум и мудрость, так что царь Навуходоносор поставил его главою над всеми мудрецами Вавилона. В этом человеке Данииле оказался высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и распутывать запутанное». Царь обрадовался, когда услышал эти слова царицы, и велел позвать Даниила. Когда Даниил вошел, царь спросил его, он ли тот, о котором говорила ему царица. «Я о тебе слышал, что ты можешь объяснять значение тайн и снов, и если ты сможешь прочитать то, что написано вон на той стене, то я одену тебя в царскую одежду, и золотая цепь будет на шее твоей, и ты будешь третьим властелином в царстве». Даниил выслушал все это и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю и значение его объясню». Царь сказал Даниил: «Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие и славу. Перед его величием трепетали все народы и племена его времени. Кого хотел, он убивал, а кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал. Но когда он возгордился, и дух его ожесточился так, что он стал диким, он был свержен с царского престола и лишен своей славы, и даже не мог жить больше среди людей, но был как зверь и жил в поле с дикими ослами, ел траву, как вол, и тело его орошалось росою, до тех пор, пока он не познал, что над царствами людей царствует Всевышний Бог и поставляет на власть, кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце своего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и вот теперь пьешь вино из сосудов храма его, а ты славил богов серебряных, золотых, медных и каменных, которые не видят и не слышат и не понимают ничего, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. Вот за это и послана сегодня тебе кисть руки, начертавшая написанное на стене, и вот что написано: «Мене, мене, текел, упарсин». Вот значение написанного: «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Упарсин или перес означает, что разделено царство твое и отдано медянам и персам». Когда Даниил окончил слова эти, царь велел надеть на него багряницу, то есть царскую одежду и золотую цепь ему на шею, и его превозгласили третьим по власти в царстве. В ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет. Дети, вот и вся наша история на сегодня. Интересная история, не правда ли? Я же вам говорила, что все истории о Данииле не только интересны, но поучительны. В следующий раз мы окончим его историю и пойдем дальше. Какой же урок можем мы извлечь из преподанного нам сегодня урока?
Апостол Павел сказал, что все Писание богодухновенно и полезно для наставления и поучения и назидания. Богодухновенно, значит, продиктовано Божиим Духом. А раз говорит Бог, значит, есть что слушать. Проходя прошлые уроки, мы говорили о пророках. И я сказала вам, что часто они сами не знали, что говорили, потому что не могли себе представить будущего. Но Дух Божий давал им мысли и мудрость, и они передавали то, что Он им давал, и потом все это исполнялось. Если бы они просто гадали, надежды на исполнение было бы весьма мало. Они бы подвергали свою жизнь опасности. Но все, что они предсказывали, исполнилось. И вы уже знаете, что слова Даниила о Навуходоносоре исполнились в точности, а теперь и слова о Валтасаре. Я могу привести вам еще много примеров исполнившихся пророчеств. Например, в древности был богатый город Петра, который лежал на север от Иерусалима. Через него проходили караваны, которые везли сокровища в Египет и на Дальний Восток, и этот город был очень богатым. Он лежал в ущелье между скал, и жители высекли себе из скал прекрасные дворцы, гробницы и храмы. У них был высечен из скалы амфитеатр, в котором они ставили пьесы и смотрели другие интересные зрелища. Но, как и Навуходоносору, их богатство и слава, как говорится, ударили им в голову, и они воображали себя важными и великими и сильно возгордились. Народ возвратился к поклонению идолам. Они полагались на свое богатство и не боялись врагов, потому что доступ к городу был трудным. Туда вела дорога через скалы по узенькой дороге с отвесными стенами по обе стороны. Но вот Бог сказал, что слава Петры будет разрушена, и что город опустошится и станет местом жительства шакалов и филинов. Пророк произнес страшные слова. «О, ты, живущий в расселинах скал и занимающий вершины холмов! Хотя бы ты, как орел, свил гнездо свое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь». Сам пророк не знал, что говорит, и не мог представить себе всего этого. А тем более петряне не представляли себе такого разрушения. Пророчество не исполнилось сразу. И жители Петры думали, что укоренились навеки. Но все случилось совсем неожиданно и просто. Открылся новый торговый путь, который обходил Петру и шел прямо на Пальмиру, город на север от Петры. Это происшествие поразило город в самое сердце, и жизнь Петры пошла на убыль. Люди начали покидать насиженные места, которые с таким трудом построили на скалах. Они растаскали по камешку свои сооружения и амфитеатр, и все ущелье стало местом жительства диких коз и шакалов и филинов. Так просто исполнилось пророчество Божие. Город был разрушен без сильных армий и битв, но сами жители растаскали его и убежали из него. Точно так же исполнилось пророчество о Вавилоне, и слова, написанные на стене, оказались роковыми для него. Около 2000 лет руины Вавилона без слов говорят о безошибочности библейских пророчеств. В следующий раз я расскажу вам об исполнении пророчества о Тире, и вы сами убедитесь, что не верить Библии трудно. Все, что она говорит, верная истина, хотя и не все нам понятно. Какая-то чудесная книга, и то, что она до наших дней еще не только существует, но очень популярна, тоже само по себе великое чудо. Бог сам сохранил ее до наших дней, потому что она Его вечное слово. Это один урок, который мы можем извлечь из нашей сегодняшней истории, но есть еще и другие. Обратили ли вы внимание на скромность Даниила? Как он отказывался от предложенных ему почестей и подарков и объяснил слова на стене охотно и честно. Это тоже хорошее качество характера, которому мы можем подражать, хотя мы и не так велики и знамениты, как Даниил. В нем сочетались смелость и скромность. Ведь можно быть скромным и трусливым, бояться говорить правду, чтобы не обидеть ею. Мы часто именно так и поступаем. Знаем, что человек делает плохое, а боимся сказать ему об этом, чтобы не обидеть его. А лучше было бы сказать ему о вреде, который принесет ему его плохое поведение. Будем учиться на примерах мужей Божиих и на их ошибках, потому что Бог показывает и ошибки нам для того, чтобы мы видели их последствия и не повторяли их.

Тропинка святая, по ней я иду, и твердо я верю, что буду в раю. Все прелести мира, как сор для меня, горит, не сгорая, надежды свеча. Тропинка святая, где узок мой путь, прошу тебя, Боже, со мною прибудь. Я часто слабею, нет силы порой, но ближе и ближе страна, где покой. Я знаю, что там мой небесный Отец за все поругание мне ручит венец. Своей рукою слезу мне отрет, и ангел небесный мне песню споет.

0: Рома трудился над школьным сочинением «Мой лучший друг». Дело не шло, и Рома, покусывая шариковую ручку, размышлял.
1: «Написать, что такое дружба и почему надо дружить, не проблема», – думал Рома. «Пара пустяков. Вопрос в другом. О ком писать? Кто мой лучший друг?»
0: Этот вопрос не давал Роме покоя. Он никак не мог выбрать себе лучшего друга, ведь он дружил со всеми, на всякий случай. Даника, например, родители частенько водили в кафе. Рома уже два раза был с ним там. Один раз был в музее. Это было очень удобно. Нужно было только в пятницу вечером позвонить Данику и сказать, что он, Рома, очень хочет провести с ним всю субботу, ведь они же друзья. А вот Алена помогала Роме с английским. И дружить с ней было очень и очень важно, потому что Ромин папа сказал: «Либо ты усердно будешь заниматься английским, либо в субботу про кафе с Даником придется забыть». Так что Алена тоже вполне могла быть самым важным другом. Витя был удивительно нежадный мальчик, поэтому сами понимаете, зачем Рома дружил с ним. К тому же Витя был очень умным, и Рома любил приходить к нему домой и затевать разные научные опыты. Один раз они изучили статическое электричество, начесывая Витиному коту шерсть так, что она наэлектризовалась и встала дыбом. Другой раз сделали красивую модель парашютика и спустили его с балкона. В общем, с Витей было чем заняться, если сам он не занимался на своей скрипке. Роме было очень трудно сделать выбор, потому что он никак не мог определить, кто из приятелей ему нужнее. На следующий день Рома на уроках, вместо того, чтобы слушать учителя, сидел и разглядывал своих приятелей, раздумывая, кто из них лучше. Он обнаружил, что у Даника очки с толстыми стеклами, а у Ленки уши торчат. Рому взяла досада. «Ну какой же настоящий друг может быть с такими ушами? Остается только Витя», – подумал Рома. На переменке он подошел к Вите и торжественно объявил ему. «Витя, ты будешь мой лучший друг. Пойдем после школы в футбол играть».
2: «Твой лучший друг? Здорово!» Витя просиял от счастья.
1: «Только вот в футбол я больше играть не буду. Мама сказала, что так можно пальцы повредить, а у меня скоро экзамен, я там на скрипке играю».
2: «Ты что?» – удивился Рома. «Как же так можно? И ты согласился?»
1: «Конечно, согласился». Витя пожал плечами. «Недельку потерпеть можно».
2: Для Ромы, который очень-очень любил футбол, это было большое разочарование.
1: «Ну, значит, Витя, ты мне не подходишь», — сказал Рома. «Значит, звание лучшего друга достанется Данику, несмотря на его очки».
0: Даник, конечно, был очень рад тому, что Рома выбрал его лучшим другом.
1: «А что полагается делать лучшему другу?» — поинтересовался Даник.
0: «Пустяки», — Рома махнул рукой.
1: «Так по субботам на каток сходить или в кафе».
0: «А давай в зоопарк пойдем», — сказал Даник. «Мы с папой как раз собираемся в зоопарк в эти выходные, а?»
1: «Я не люблю зоопарк», — поморщился Рома. «Я лучше в энциклопедии на диких кабанов посмотрю».
2: «Там не только дикие кабаны», — настаивал Даник. «Ну давай, давай сходим в зоопарк».
1: «Не хочу», — возмутился вдруг Рома. «Иди сам в свой зоопарк, только без меня».
2: Рома очень рассердился. «Вот ведь как, он их в друзья выбирает, а они еще и спорят». Оставался только один вариант – Алена. Конечно, Роме вариант не очень нравился, потому что она девочка, да еще и эти уши. Но делать было нечего. Когда Рома подошел к Алене, он был мрачнее тучи.
3: «Что случилось?» – деловито спросила Алена. «Чего такой мрачный? Опять с английским что-то?»
1: «Ты ушами шевелить умеешь?» – очень серьезно спросил Рома.
3: «Что?» – удивилась Алена. «При чем тут уши?»
1: «У тебя уши такие, что просто, ой-ой-ой, торчат в растопырку. К тому же, похоже, одно больше другого. Так, может, ты хоть шевелить ими умеешь, а то как я буду с тобой дружить?»
0: Рома вопросительно смотрел на Алену.
1: Девочка густо покраснела, а потом вздернула носик и сказала:
3: Зато слух отменный. А если тебе не нравятся мои уши, так поищи другие». Вот так Рома остался ни с чем. Вернее, ни с кем. Он пришел домой без всякого настроения. Дома была только бабушка, но она сразу заметила, что с мальчиком что-то не так. «Рома, что случилось?» – ласково спросила она. «Живот болит или голова?»
2: «Эх, бабушка!» – вздохнул Рома. «Я думал, у меня много друзей, а оказалось ни одного!»
3: Бабушка, выслушав все по порядку, посмотрела внимательно на Рому и сказала:
0: «Эх, Рома, друзья – это же не товар в магазине! Друзей нельзя по ушам выбирать! Друзья делят с нами наши радости и помогают нам в беде!» В Библии написано: «Друг любит во всякое время!» В притче 17 глава 17 стих. «И запомни самое главное –

Учи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

Тёма спит нервно и возбужденно. Неясный полусвет ночника слабо освещает 4 детские кроватки и 5-ю большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе с выпущенной косой. Сидит и сонно качает маленькую Аню. «Няня, где жучка?» – спрашивает Тёма. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и
какой-то Ирод, и, помолчав, прибавляет: «Хоть бы убил сперва, а то так, живьем, весь день, говорят, визжала сердечная». Тёма живо представляет старый заброшенный колодец в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот, представляет скользящее жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажженную бумагу. «Кто бросил?» — спрашивает Тёма. «Да ведь кто? Разве скажет?» Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове. У него мелькает масса планов, как спасти жучку. Он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он все вытаскивал жучку какой-то длинной петлей. Но жучка все обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал веревку к столбу и, держась за эту веревку, начал осторожно спускаться по срубу вниз. Он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения. Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет. Тёма чувствовал во всем теле какую-то болезненную стому, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он начал быстро одеваться. Одевшись, Тёма подошел к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серыми спичками, взял горсть их себе в карман, на цыпочках прошел через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло. В столовой царил обычный утренний беспорядок. На столе стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром. Тёма подошел к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошел к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу. Его обдало свежей сыростью рассвета. День только начинался. По бледному голубому небу, там и сям, точно клочьями, повисли мохнатые пушистые облака. Над садом легкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери одиноко валялся, забытый на скамейке. Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с лепившимися перевернутыми листьями, каких прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые желтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, сопрокинутые ветром листвой, так и остались наклоненными, точно забившись в сладком предрассветном сне. Тёма пошел по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из беседки. Каретник оказался запертым, но Тёма знал и без замка ход в него. Он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожей и захватил на всякий случай длинную веревку, служившую для просушки белья. При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодец фонарем,
чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на жучку, обжечь ее. Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке, перелез прямо через стену, отделявшую черный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался веревкой и полез на стену. Он мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться. В голову точно стучали два молотка, и он едва не упал. Забравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша. Потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадет в свеженамоченную листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он все-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее, это его не спасло от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника. И он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке. Забрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз. Подбежав к отверстию старого заброшенного колодца, пустынно торчавшего среди глухой, поросшей только высокой травой местности, Тёма полголоса позвал. «Жучка! Жучка!» Тёма замер в ожидании ответа. Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да удара молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донесся до него жалобный, протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый громкий оклик. «Жучка! Жучка!» На этот раз жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала. Тёму до слез тронуло, что жучка его узнала. «Милая жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу!» — кричал он ей. Точно она понимала его. Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она просила его поторопиться с исполнением обещания. «Сейчас, жучка, сейчас!» — ответил ей Тёма и принялся с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед жучкой выполнять свой сон. Прежде всего, он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряженным, как всегда. Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тёма, наклонившись, стал вглядываться. Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь все глубже и глубже в охватившем его мраке. И, наконец, на трехсаженной глубине осветил дно. Тонкой глубокой щелью какой-то далекой панорамы мягко сверкнула перед Тёмой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полусгнившего сруба. Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далекой, нежно светившейся страшной глади. Он точно почувствовал на себе ее прикосновение и содрогнулся за свою жучку. Замиранием сердца заметил он в углу черную, шевелившуюся точку и едва узнал, вернее, угадал в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, веселую жучку, держащуюся теперь на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у жучки силы дождаться, пока он все приготовит, у Тёмы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а чтобы жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он ее бросил, Тёма все время приготовления кричал: «Жучка! Жучка, я здесь!» И радовался, что жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец, все было готово. При помощи вожей фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля,
начали медленно спускаться в колодец. Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско благодаря стремительности жучки, испортившей все. Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что спустившийся снаряд имел целью ее спасения. И поэтому, как только он достиг ее, она сделала попытку схватиться за него лапами. Это прикосновение было достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь. Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ. Мысль, что он ухудшил положение дела, что жучку можно было бы еще спасти, и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимицы, заставляют Сему, не думая, благо план готов, решиться на выполнение второй части сна, самому спуститься в колодец. Он привязывает вожжи к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. Он сознает только одно, что времени терять нельзя ни секунды. Его обдает вонью и смрадом. На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что жучка сидит там уже целые сутки. Это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно ощупывает спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, потом твердо упирается и спускает следующую ногу. Добравшись до того места, где застряли брошенные жерсть и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь все-таки дает себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тёма начинает дышать ртом. Результат получается блестящий. Вони нет, страх окончательно улетучивается. Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и веселым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию. Это спокойствие и твердая уверенность жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна. Между ними и жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших уже больше свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит ее, она лижет его пальцы, и так как опыт заставляет ее быть благоразумной, она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма готов заплакать. Не теряя времени, он, осторожно держась зубами за изглаженную вожжу, обвязывает свободным ее концом жучку, затем поспешно карабкается наверх. Жучка, видя такую измену, поднимает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тёму быстрее подниматься. Но подниматься труднее, чем спускаться. Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми легкими воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы. Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далекое ясное небо, видит где-то высоко над собой маленькую веселую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжимается тоской. Он чувствует, что не долезет. Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать. Кричать, плакать, звать маму. Чувство одиночества, бессилия, сознание гибели закрадывается в его душу. «Не надо бояться, не надо бояться», — говорит он дрожащим от ужаса голосом. «Стыдно бояться, трусы только боятся. Папа на войне был, там страшно. А здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше. Потом опять отдохну и опять полезу. Так и вылезу. Потом и жучку вытащу. Жучка рада будет. Все будут удивляться, как я ее вытащил». Тёма говорит громко, у него голос крепнет,
Звучит энергичнее, тверже, и, наконец, успокоенный, он продолжает взбираться дальше. Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе: «Теперь опять отдохну и опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себе, все будут смеяться, и я тоже». Сёма улыбается и снова спокойно ждет прилива сил. Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. Он делает последние усилия, вылезает сам и вытаскивает жучку. Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его. Почувствовав себя на твердой почве, жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Сёмы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слишком мало для того, чтобы выразить всю ее благодарность. Она кидается еще и еще. Сёма бессильно, слабеющими руками, отмахивается от нее, поворачивается к ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой вонючей грязи. Занятый одной мыслью не испачкать об жучку лицо, Тёма ничего не замечает. Но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте. Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то черная страшная голова. Напряженные нервы Тёмы не выдерживают. Он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву, к великой радости жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение. Еремей — это был он, подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, увидев Тёму, сообразил, что надо спешить к нему на помощь. Через час Тёма, лежа на своей кроватке с ледяными компрессами на голове, пришел.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

Наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».

Сегодня мы поговорим на тему «Божий народ не будет постыжен». Когда я начал работать над этим посланием, Wall Street Journal написал, что весь мир накрыло облако страха. Люди во всех странах сейчас в шоке от происходящих во всем мире событий. И тут же мои мысли переключились на прихожан нашей церкви на Таймс-сквер. Никакого такого шока, судя по их виду, у них нет. Напротив, с большей трезвостью, подходя к оценке всего происходящего в эти времена, мы все имеем глубокую, постоянную, пребывающую радость в сердце. Дух Святой направил меня к Псалму 36, написанному Давидом. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». Перед нами удивительное пророчество для Божьего народа, и оно исполняется прямо у нас на глазах. Другими словами, Псалом 36 говорит нам, что Господь поднимается, чтобы действовать против народов, чьи грехи достигли до неба. Давид пророчествует: «Мышцы нечестивых сокрушатся». Однако этот же самый Псалом есть Псалом великой надежды. Он содержит невероятное обетование для тех, кто возложил свое упование всецело на Господа. Во-первых, наступает время, когда Бог уже не будет терпеть стяжательства, жадности и злобного обмана, всего того, что нечестивые совершают над бедными и нуждающимися. Пророчество Давида говорит о внезапной потере финансовой власти. Нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дым исчезнут. Вывод из этого можно сделать такой: что огонь внезапно пожрет богатство сильных мира сего. Все богатства быстро исчезнут в дыме, подобно туку. Давайте поговорим о том, что произошло с американской экономикой. Всего за 2 недели более 4 триллионов долларов американского богатства просто исчезли. И сейчас нам говорят, что еще многие триллионы растворятся, как дым. Фондовые биржи по всему миру в шоке от этой новости. Все брокеры в недоумении стенают. Я не буду сейчас вдаваться в причины того, почему я считаю, что Бог должен действовать. Я лишь скажу следующее. Мы знаем, что наш Бог не спит. Наступает время, которое Исаия описывает так. «День мщения у Господа, год возмездия за Сион. Всякий день я простирал руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо. Не умолчу, но воздам, воздам в недра их». То, что сейчас творится с нашей экономикой у нас на глазах, это не только Божье мщение. Это имеет отношение к самой чести и славе всемогущего Бога. Он не будет стоять в стороне, когда пути его так поносимы и нечестивы. Иезекииль пишет: «Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их». Среди тьмы нечестия и греха Бог затрубил трубой тревоги, но предупреждение это было проигнорировано. Вспомните, как кредитные компании соблазнили и обманули, ободрали нищих, наивных и безработных. Этих наивных людей соблазном уговорили подписаться на займы, которые они никогда не смогут оплатить, и когда наступило время платить, у них отобрали жилье. Солидные банки рухнули в результате этого обмана, однако их руководители спрыгнули на многомиллионных золотых парашютах. Я читал, как один из таких руководителей устроил дорогую вечеринку с танцами всю ночь напролет и текущими реками спиртных напитков, прекрасно зная, что его компания идет на дно. Он и прочие устроили себе великий пир, прекрасно зная, что сотни тысяч других людей будут выброшены на улицу. А как мы думали, сколько же еще Бог будет терпеть такое безумие, такое поношение его имени? Господь говорит свое последнее слово предупреждения и добавляет: «Посещу в тот день их». Другими словами, «Я предам их позору, меч их войдет в их же сердце, и луки, то есть богатство их, сокрушатся». Даже сейчас, когда я говорю эти строки, 2 миллиардерам оказывают срочную финансовую помощь, так как их все богатство испарилось за одну ночь. В то время, когда Господь воздает нечестивым, Он вознаградит тех, кто уповает на Него. И вот главная тема моего послания. Праведников подкрепляет Господь. Не будут они постыжены
во время лютое. Вы можете спросить, а что значит это конкретно? А значит это вот что. Бог верен не только в воздаянии нечестивым, но также и в исполнении своих обетований. Давид говорит по сути вот что. Оглянитесь вокруг себя и посмотрите, как верен Бог своему слову. Его предупреждения сейчас уже во всех заглавиях газет, а его действия говорят во всех средствах массовой информации. Я спрашиваю вас, неужели же Бог не исполнит свое слово о сохранении своих избранных? Подумайте, что бы ни происходило в мире, какими бы устрашающими ни становились новости, как бы сильно мир ни сотрясался, как бы быстро экономика стран мира ни сползала к краху, Божий народ не будет постыжен. Бог непременно будет действовать по нашей вере в то, что Он исполнит свое слово, данное нам. Мы можем страдать, но Он поддерживает всех, кто полностью полагается на Него. Мир никогда не сможет сказать: «Ваш Бог не сдержал своего слова». Не заблуждайтесь. Нас тоже впереди ждут трудности, которые человеку преодолеть невозможно. Но наш Бог говорит, что Он есть Бог невозможного, творящий чудеса там, где человек не видит никакого выхода. Ведь, по сути, Он добровольно кладет свою репутацию в руки людей, призывая нас привлечь Его к Его Слову. Вы можете подумать, но ведь Бог сам в состоянии защитить свое Слово, защитить свое имя. Ему я не нужен для этого? Нет. Это не так. Бог избрал свой народ для того, чтобы они были свидетелями этому глухому, черствовому миру. И Господь призывает нас открыто провозгласить о Его обетованиях, которые Он обещает исполнить. Дело в том, что мир всегда испытывает Бога. Неверующий наблюдает за нами каждый раз, когда мы сталкиваемся с невозможными обстоятельствами, говоря: «Этот поет о том, что Бог всегда найдет способ избавить его». Ну что ж, вот мы и посмотрим, ответит ли ему Бог. Выдержит ли он или опозорится? Скептики в дни Иисуса Христа говорили примерно то же самое, стоя вокруг креста на Голгофе. Этот человек хвалится, что его отец воскресит его из мертвых. Ну что же, посмотрим, чем все это закончится, воскресением или позором. Иисус слышал все эти издевки, но он знал нечто, чего они не знали. Его отец никогда не допустит, чтобы он покрылся позором. Бог непременно избавит его ради своего собственного имени. Есть времена, когда кажется, будто Бог скрылся, будто его народ так и останется в позоре и отчаянии. Однако это еще не конец истории. Распятие было одним из таких моментов. Чего мы не понимаем в дни нашего кризиса, так это то, что в такие времена на обозрение мира выставляется честь самого Бога. И как во всей Библии мы читаем, что у него всегда были люди, чья непоколебимая, как кремень, вера доказывала его верность в самые трудные времена. Эти слуги не стыдились возлагать на Господа право действовать, ставя под удар его честь и веря в то, что он избавит. Возьмите пример Моисея у Черного моря. Это была по-человечески безвыходная ситуация. Израиль бежал от египетского войска и был зажат с одной стороны морем, а с другой горами. И именно тогда Моисей привлек Бога его обетованиями. До этого Бог говорил, что он приведет Израиля в землю обетованную, и теперь репутация Господа была пред глазами всех поставлена на обозрение. Я слышу, как уже разносятся слухи о том, что фараон загнал Израиля в ловушку. Весь Египет уже предвкушал, как израильтяне будут идти обратно в цепях. Уже готовились церемонии для празднования победы фараона, и золотые идолы превозносились над Богом Израилевым. И какова же была реакция Моисея в этом безвыходном положении? Видя пред собой безбрежное море, он дал клич: «Вперед!» Моисей настолько верил в Божью заботу, настолько доверял его слову о том, что он введет Израиль в обетованную землю, что он объявил: «Я знаю, что Господь верен, и я буду действовать по его слову». Подумайте о том, какова цена такой веры. Если бы Черное море не расступилось бы чудесным образом, Моисей оказался бы просто безумцем. Но мы все хорошо знаем, что произошло. Как только Моисей простер руку свою, воды расступились, и народ прошел по суху.
Давайте возьмем пример Иисуса Навина. Целых 6 дней Израиль шагал вокруг неприступных стен Иерихона, повторяя: «Эти стены падут». Для тех, кто находился за стенами этого города, такое казалось просто глупостью. Наверняка они от души смеялись над ними. Затем на 7-й день Божьему народу было сказано обойти вокруг стен не один, а 7 раз подряд. На этот раз даже израильтяне, наверное, почувствовали себя в глупом положении. Они, должно быть, думали: в первые 6 дней ничего не произошло. Похоже, эта затея безнадежная, мы опозоримся, если эти стены не падут. Но такие мысли ни разу не пришли в голову Иисусу Навину. Он говорил: «Я четко слышал это от Господа, и я знаю, что Он все может». Он уповал на Бога и Его обетования, поставив свою и Божью репутацию на вид. Мы знаем, что произошло потом. Как написано: «Народ воскликнул, и затрубили трубами. Воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ вошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город». Если дети Божьи полагают упование на Бога и Его Слово, Он никогда не даст им быть постыженными. А возьмите пример царя Иезекия. Писание говорит, что Иезекия был богобоязнен. Он прилепился к Господу. Как написано: во время правления Иезекии Иерусалим осадили войска Ассирии, великой мировой державы того времени. Это огромное войско уже захватило Самарию и города Иудеи, и вот теперь подошли к Иерусалиму. Начальник их войска встал и начал издеваться: «Мы победили богов всех народов. Как же вы можете надеяться, что ваш Бог избавит вас?» И снова испытанию подвергся сам Господь. Его верность была поставлена под сомнение перед всей империей, перед врагами Израиля, даже перед народом Божьим. Что, если он не будет действовать? Что, если утром тучи стрел обрушатся на город через его стены? Тогда язычники будут злорадствовать, и Божье слово станет чем-то пустым. Обстановка накалялась, а Исаия стоял, наблюдая за всем происходящим. Он получил слово от Господа, и он полностью полагался на него. С этими мыслями Исаия спокойно сказал Иезекии, чтобы он передал начальнику ассирийского войска: «Не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыпет против него вала. Той же дорогой, которой пришел, возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя». Бог никогда не позволит уповающему на него народу испытать позор. И мы видим, что в ту же ночь он совершил великое чудо. Писание говорит, что 185 тысяч ассирийских воинов умерли загадочной смертью, вызвав великую панику в стане, и великое войско бежало. Опять же, Бог защитил свой народ ради самого себя. Мы сегодня также призваны уповать на Бога и Его обетования. Проанализируйте эти библейские эпизоды. В каждом из них все, для чего Христос пришел на землю и за что умер, ставилось на испытание. И тем не менее, во всем Ветхом Завете Божий план, цель и народ неизменно сохранились. И в каждом конкретном случае Бог призвал своих детей не только доверять Ему, но и верить в то, что Он может творить чудеса. Скажите мне, станет ли Господь требовать что-то меньшее от нашего нынешнего поколения? Проанализируйте еще раз то свидетельство, которое мы изложили выше о нашем славном Господе. Мы сказали, что Он позаботится о нас, называя Его Иегова-Ире. Мы объявили о Его обетованиях заботиться о своих детях, и теперь снова Его имя и слава должны быть явлены этому миру. Если мы доверимся Ему, призывая Его к действию, то Он обещает: «Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых Я вывел их». Он говорит, по сути, следующее: «Когда Я избавлял Израиль, Я делал это не тайно. Я творил чудеса для них пред глазами всего мира, и сейчас я хочу делать то же самое для вашего поколения». Дорогой святой, боретесь ли вы сейчас с ситуацией, которую вы еще не предали Богу? Ощущаете ли вы призывы поставить вашу веру под угрозу? Говорили ли вы в твердой уверенности себе: «Только чудо от Господа может спасти меня»?
Мы, может быть, не в состоянии представить, каким образом Бог будет совершать наше избавление, да и никто из библейских персонажей не мог. Но одно я знаю. Всего один из его ангелов может обратить в бегство 185 тысяч. Господь никогда не позволит, чтобы его народ был постыжен. Прямо сейчас он говорит нам так же, как говорил Израилю. «Я извлек вас из болота ваших грехов. Я поставил вас на виду у всех, чтобы прославить мое имя. Я извлек вас из глубины, и я избавлю вас на виду всех нечестивых ради имени моего. Итак, будете ли вы теперь поступать так, как проповедуете, и во что, как говорите, веруете? Будете ли вы доверять Богу и Его Слову ради того, чтобы Его имя прославилось между народами? Да начнем мы все молиться молитвы Давида об этих временах так. «Со мной же, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя. Спаси меня». Бог никогда не позволит, чтобы уповающий на Него народ был постужен. Он сдержит свое слово, данное вам, потому что перед миром поставлена его честь. Аминь.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Во мне живет одно повествование. Его нельзя забвению предать. О матери, достойной подражания. Всем сердцем Бога чтила эта мать. Она была еврейкой. Божье племя по властным повелениям царя преследуемо было в это время и вопияло от бичей земля. Семь сыновей взлелеяла, взрастила в то время Богу преданная мать. В молитве к небесам их возносила, учила Слову Божьему внимать. И силою Всевышнего движимы, превыше жизни чтущие Его. Семь сыновей, семь отроков гонимы страдать за веру в Бога своего. Царю повиноваться отказавшись, отеческим преданиям верны, всецело в руки Божии отдавшись, они на смерть уже обречены. А пред очами все благоухает, струится жизнью вся земная твердь, а их невинных, юных обрекает судьба на мученическую смерть. И рядом мать, ни слова о пощаде, кто б вынести подобное ей смог, и лишь в висках пульсирует «так надо», и слезы в горле сбились в комок. Она ж одним желанием движима и неустанно вопьет в себе, да будут их сердца неколебимы, дай мне узреть их верными тебе. Царь отроческим мужеством сраженный внутри звериной яростью кипел, а юноша Всевышним вдохновленный любовью к небу пламенной горел. Ожесточенный царь дал приказание, содравши кожу, члены все отсечь, и тело, преданное поруганию, в огне костра пылающего сжечь. Но и чрезмерно дерзкие мучения дух веры не смогли преодолеть, и предавали братьям на сожжение, предпочитавших в вере умереть. А мать душою к небу простиралась, не пасть бы только, только бы устоять. А пытка сына болью отзывалась в груди животрепещущей опять. Но побеждая женское мышление неспосланным ей духом торжества, она была как символ воплощения в земных творениях части божества. И на родном отеческом наречии живых увещевала сыновей: «Не знаю я, о, дорогие дети, как Бог творил в утробе вас моей. Не я дала вам, сыновья, дыханье, не мною образован ваш состав. И ныне я через это поругание даю тому вас, кто образовал. А в небе, о, благое обретение, мне всех вас вместе возвратит Господь. И потому жестокие мучения

покрытой сединою. Прошу, достойно братьев поступи. Тебя внутри я много дней носила, питала материнским молоком, с молитвою взлелеяла, взрастила, и достоверно знаешь ты о том, что та любовь, которой мы творимы, сильна из праха воспроизвести. И потому прибудь неколебимым, чтоб и тебя мне в небе обрести. Стоял один, а шестерых уж нету. В последний раз, любя, смотрел на мать, а ей хотелось громко крикнуть: «Дети, кто смеет у меня вас отнимать? За что все пытки, этот ужас смерти? Ведь юность только стала расцветать». К воскрылью неба, прикасаясь сердцем, сын так спешил мучителю сказать: «Я расстаюсь с землею, как и братья. А ты не думай, царь, что избежишь суда Господня и его проклятия. Ты в тяжких муках к Богу возопишь». После него мучители лишили существования праведную мать, и от земли с неистовою силой кровь убиенных стала вопиять. О, матери! Быть может, на планете повторятся былые времена, а как тогда поступят ваши дети, воспитанные вами сыновья? Что скажешь, мать, в час трудный испытания? Чему научишь ты в последний миг? Поступишь ли достойно подражания, как множество предшественниц твоих? О, молодежь! Быть может, испытание постигнет нас в кончине бытия. Как мы оценим Божие избранье? Как мы поступим, брат, сестра и я? Подорожим ли своей плотью тленной, или поможем крест Христу нести, чтобы услышать голос над вселенной: «В покой, благословенный мой, войди!» На облаках там с Иисусом вместе страдальцев всех ликующих узрим. Чтоб быть в числе возлюбленной невесты, давайте жизнь Иисусу посвятим.

Момент творения. Молодое магнитное поле Меркурия. В Псалме 18:2 сказано: «Небеса проповедуют славу Божию». Когда мы читаем эти строки, следует помнить, что это не просто напоминание о красоте небес. Творение свидетельствует о славе Божией самыми разными способами. Например, современные эволюционисты утверждают, что нашей Земле и всему, что ее населяет, миллиарды лет. Всем понятно, если признать, что все творение молодо, значит, это дело рук Творца. Но в самом творении достаточно свидетельств в пользу его молодого возраста, а следовательно и славы Создателя. В 1974 и 1975 годах космический зонд «Маринер-10» исследовал магнитное поле маленькой планеты Меркурий. Ученые строили свои предположения на следующем. Если Солнечной системе около 4,5 миллиардов лет, магнитное поле Меркурия уже давно должно было исчезнуть, но оно оказалось на месте и прекрасно действовало. Сегодня, спустя четверть века, ученые так и не нашли этому объяснения. Однако объяснение есть, и оно очень простое. Рассматривая ситуацию с библейской точки зрения и исходя из того, что Меркурию всего лишь около 6000 лет, можно предположить, что если планета была создана с магнитным полем, то оно за эти годы никуда не делось. Маленький Меркурий, от которого, казалось бы, людям нет никакой пользы, явственно славит нашего Бога-творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о начале евангельского движения в России –

Во второй половине XIX столетия, почти в одно и то же время, независимо друг от друга, в трех местах возникают мощные очаги евангельского пробуждения – Кавказ, юг Украины и Петербург. Если на Кавказе и Украине последователями евангельского движения были в основном купцы, ремесленники, рабочие и крестьяне, то петербургский очаг резко отличался от кавказского и украинского тем, что в российской столице ко Христу стали приходить лица из высших слоев общества. В качестве инициатора этого процесса Бог использовал всего одного человека. Это был английский миссионер лорд Редсток. В течение 10 лет он ежедневно молился о том, чтобы Бог открыл ему двери в Россию для того, чтобы проповедовать Евангелие. Он ездил по разным странам, устраивая евангелизационные собрания как домашние, так и в общественных местах. И вот однажды лорд Редсток прибыл в Париж к своим знакомым и назначил там собрание. А у этих знакомых гостили две петербургские дамы – княгиня Левин и Елизавета Черткова. Хозяева им предложили остаться и послушать проповедника, который будет проводить библейскую беседу. Но дамы из Петербурга сказали: «Нет, мы не останемся. Мы привыкли слушать проповедь в храме. А это что за проповедник без церковного сана?» «Нет, мы не останемся». Но в этот день случилось так, что лорд Редсток вместо своего обыкновения ходить пешком нанял экипаж. Что-то заболела у него нога, и он прибыл на эту квартиру раньше условленного срока. Когда он заходил, прямо в прихожей он столкнулся с гостями из России. Отказываться им было уже неудобно, и ради приличия они решили остаться. Когда собрался народ, началась беседа. Затем молитва, проповедь. Дамы так заинтересовались евангельской беседой, Словом Божьим, что по окончании собрания Черткова подошла к Редстоку и сказала: «Лорд, то, что вы говорили здесь, вы обязательно должны сказать у нас в России. Приезжайте к нам. Мы вышлем вам приглашение». И вот весной 1874 года английский миссионер впервые прибыл в Петербург. Дамы петербургские и другие члены общества представили ему свои дома и салоны для того, чтобы проводить библейские собрания. Число посетителей этих собраний стало быстро возрастать. В центре этого движения в Петербурге стал известный человек по имени Василий Александрович Пашков. У него было огромное состояние и множество имений по всей Российской империи, а также два медноплавильных завода в Оренбурге. Пашков был абсолютно светский человек. О Боге он никогда не думал, о душе не помышлял. Любил светские забавы и мирские удовольствия. Жена его вдруг стала посещать евангельские собрания и, естественно, стала приглашать и его. «Послушай, приди». Пашков отказывался. «Не пойду, и ты зря туда ходишь. Охота тебе слушать этого болтуна. Не ходи туда». Но как-то раз жена пригласила проповедника к себе домой на обед. Лорд Редсток пришел. Хозяин был дома. Ради приличия он вынужден был остаться и тоже сел за стол. Началась простая, непринужденная беседа. В конце лорд Редсток предложил всем помолиться коленопреклоненной молитвой. Он встал на колени. Его примеру последовала жена Пашкова. Ну и Пашкову вроде бы неудобно было стоять среди молящихся, и он тоже встал на колени. Редсток стал молиться Господу своими словами, искренне, сердечно, с дерзновением. Пашков никогда не слышал такой молитвы. И вдруг что-то потрясло его душу. Он вдруг начал молиться сам. Он начал просить Бога о прощении. Сердце его изменилось в одночасье. Встав с колен, он почувствовал себя новым человеком. Бог коснулся его и преобразил его сердце. И плоды веры его появились сразу же. Он приступил к активным действиям по распространению Евангелия, решив предоставлять свои дома и особняки для проповеди.
Он поехал по своим имениям и стал открывать очаги евангельского движения, начав проповедовать сам. В определенное время он собирал крестьян и других работников на полях и раздавал им Евангелие, трактаты, а также проводил беседы. Тут же появились враги. Во всех газетах стали писать ругательные статьи о лорде Родстоке и о Василии Пашкове с претензиями, что какое, мол, право имеет Пашков проповедовать, по какому праву он устраивает в своих домах духовные собрания. Он не священник, не проповедник, не богослов. И тогда Пашков вынужден был через газету дать объяснение своим действиям. Он писал: «Я не считаю себя богословом или проповедником, но я стремлюсь поступать так, как велит мне Господь Иисус Христос. А Господь всем своим последователям сказал: «Кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей, и Отца, и святых ангелов». Вот Слово Божие, вот слова Христа. Я просто свидетельствую о том, что Бог со мной совершил. Исповедую устами моими, что Иисус есть Господь. На это я имею полное право как христианин». Ему стали присылать указы о прекращении проповеди Евангелия. Но он отвечал: «Ни за что. От проповеди чего-то другого я мог бы отказаться, но от проповеди Евангелия, которому все мы должны следовать, я никак не могу отказаться». Тогда поступил запрет на въезд Пашкова в его собственное имение. Ему запретили въезжать как в подмосковные имения, так и в имения, расположенные в других губерниях Российской империи. Но, несмотря на запреты, Пашков продолжал проповедовать. Он знал, что это дело Божие. Примерно в это же время обращается ко Христу граф Модест Корф, который занимал высокое положение при царском дворе. Также обращается ко Христу министр путей сообщения граф Алексей Бобринский, который был очень образованным человеком. Он знал философию, психологию и многие другие науки. Однажды среди своих сотрудников он заметил перемену и стал интересоваться: «Что это с вами произошло? Вы стали какими-то другими людьми». В ответ он услышал: «Мы ходим на евангельские собрания, слушаем проповеди и стараемся жить по Евангелию». «Вы верите в Евангелие?» «Ну да». «И признаете Библию?» «Да». «А вот я считаю, что в Библии очень много противоречий. Я пробовал читать ее, но нашел там много противоречий». Лорд Редсток предложил Бобринскому встретиться и составить список всех мест Священного Писания, которые ему кажутся противоречивыми. Всю ночь Бобринский корпел над Библией, делал выписки, записывал стихи и составил целый список, который он и предоставил проповеднику. После этой беседы Бобринский писал: «Вдруг я понял, что те места, которые мне казались противоречивыми, били меня прямо в сердце. Они обличали меня, открывали мое состояние и звали меня к Богу. Оказывается, я просто уклонялся от них из-за греховности моей природы. Теперь же я понимаю, Библия есть истинное Слово Божье». И этот человек, по примеру Пашкова и Корфа, начал активную евангельскую деятельность и в Петербурге, и в своем имении. В Тульской губернии он начал проводить собрания. Также он не раз встречался с Львом Толстым, так как имение этого знаменитого писателя было неподалеку от него. Когда я просматривал дневники Льва Толстого с заметками о посещении Бобринского, я обнаружил интересную особенность. В дневниках раннего периода Толстой писал: «Был граф Бобринский, говорили с ним о Евангелии. О, как он мне надоел со своими проповедями!» В дневниках более позднего периода встречается такая запись: «Приезжал граф Бобринский, много беседовали о Боге, о Библии, о душе. О, как я завидую вере Бобринского! Теперь-то я наконец вспомнил, что эта вера не является плодом личных усилий, а эта вера как дар от Бога, как дар Божий.
Я теперь вижу, как счастлив Бобринский в своей вере. Однажды, когда Бобринский остановился в Москве в гостинице, ему доложили, что группа штундистов из Украины желает его видеть. Он очень удивился, что за штундисты, а потом вспомнил один эпизод, когда он был еще флигель-адъютантом у царя Александра II. В то время он был послан на Украину для предотвращения и усмирения крестьянского восстания. Он поехал туда с отрядом вооруженных и стал готовиться к активным действиям. Но вот пришли к нему жители местной деревни и сказали: «Мы штундисты, верим в Христа. Просим вас, дайте нам время для того, чтобы мы поговорили с крестьянами. С Божьей помощью мы сделаем умиротворение, и никакого восстания не будет». Бобринский согласился, но из Петербурга посыпались депеши. «Почему ты медлишь? Почему не предпринимаешь активных действий?» Бобринский ждал. В последний день пришли те же штундисты и сказали: «Крестьяне умиротворены. Можете спокойно возвращаться в Петербург со своими солдатами». И Бобринский уехал. И вот теперь, когда он уже стал христианином, в гостинице штундисты хотят его видеть. Они зашли к нему в комнату и сказали: «Мы те самые штундисты, которые к вам приходили во время готовящегося мятежа. Теперь же, когда мы услышали, что вы, оказывается, наш брат во Христе, мы очень захотели вас видеть». Они обнялись, расцеловались, и началась беседа. Вот таковы были Божьи пути для спасения русского народа. Но противники Евангелия не спали. В России началась так называемая эпоха Победоносца. Это был обер-прокурор Святейшего Синода, инициатор гонений на христиан неправославного исповедания. Этот человек стал писать докладные записки царю Александру III, требуя принять строгие меры против Пашкова. Вот выдержка из одного такого письма. «Мы должны переломить хребет штундизму, баптизму и пашковщине, потому что собрания эти разрастаются, и со временем мы увидим новые движения, идущие с севера, с Петербурга, навстречу идущие с юга штунди. И когда эти два движения сольются, что тогда произойдет с нашей Россией?» После таких предупреждений власть стала применять к верующим строгие меры. А к тому же еще в 1884 году Пашков, Корф и Бобринский решили созвать первый в истории российский съезд христиан евангельского исповедания. В Петербург были приглашены делегаты от штундистов, евангельских христиан, баптистов, молокан и от других евангельских течений принять участие в этом историческом форуме. Правда, продолжалось это собрание всего два дня. На третий день все делегаты были арестованы полицией и разосланы по месту их жительства. Организаторы съезда даже не знали, куда исчезли их гости. Они пришли в назначенное время, но в помещении никого не было. И тогда Корф в дверной ручке обнаружил скомканную бумажку, в которой было написано: «Нас всех арестовали». Один из братьев сошел на близлежащей станции, вернулся и сделал такое уведомление. В мае 1884 года последовал царский указ о насильственном выдворении из России Пашкова и Корфа. Корф уехал в Швейцарию. Пашков вынужден был поселиться в Англии, но они продолжали вести переписку с верующими из России. Старались, как могли, помогать им, так как в это время на окраинах Кавказа и в Сибири было много ссыльных верующих. Пашков посылал их семьям денежные средства, чтобы поддерживать их в это трудное время. После выдворения руководящих братьев собрания продолжались, но основной груз в деле благовествования лег на плечи женщин-сестер. Среди петербургских аристократов, обращенных ко Христу, были не только представители мужской половины, но немало и женщин. Обратившись ко Христу, они все свои земные преимущества сочли за сор,
и пошли в петербургские трущобы, неся бедному люду Евангелие, а также в тюрьмах организовали тюремные миссии. Среди них была и княгиня Вера Гагарина в Тульской губернии, у которой было большое имение. Там она стала проводить духовную работу, сочетающуюся с большой заботой о жизни крестьян, проживавших на территории ее имения. В 1895 году там уже была установлена электростанция, построена новейшая больница с современным медицинским оборудованием и построена школа. Тоже наблюдалось и в других местах, где возникал очаг христианского пробуждения, так как люди, которые отдали свои сердца Господу, старались, чтобы их ближним также жилось хорошо. Таким образом, во второй половине XIX столетия произошла духовная реформация. Она происходила на местной почве, на основе богоискательства. Она оставила глубокие следы в сфере духовного просвещения. Аристократы создали так называемое «Общество поощрения духовно-нравственного чтения». Это общество издавало Библии в большом количестве, а также книгу «Путешествия пилигрима», проповеди, беседы, трактаты. И все это распространялось по всей Российской империи. Кроме того, выпускался духовно-назидательный журнал «Русский рабочий», где были очень простые духовные беседы, предназначенные для простых слоев народа. Реформация служила в какой-то степени заслоном атеизму и классовой борьбе в России. Не случайно известный генерал-губернатор Трепов как-то на совещании государственных лиц сказал: «Если господин Пашков с его проповедью успеет, то мы с вами, господа, будем спасены. Если господин Пашков со своей проповедью успеет, то есть если в России будет продолжаться проповедь Евангелия, тогда революции не будет. Не будет кровопролития, гражданских войн, если только этот энтузиаст и верующий человек Пашков будет продолжать беспрепятственно проповедовать Евангелие». К сожалению, голосу этого генерал-губернатора не прислушались, наложили ограничения, и началась эпоха жесточайших гонений на верующих. Но дело Божье не заглохло, не прекратилось и не угасло. Все увидели великий пример того, как Бог малое может превратить в великое на основе чистого Божьего Слова. И не случайно писатель Достоевский, о котором мы вначале упомянули, устами одного из своих героев сказал: «Толкуйте народу Евангелие неустанно, ибо гибель человечеству без Слова Божия».

мой спаситель. Склонилось солнце Палестины сизой обычной на закат. С Иосафатовой долины волной струился аромат от трав весеннего побега, от нежных почек и цветов, хотя для них жара и нега милей прохладных вечеров. Когда с бесплодных скал сирийских пустынный ветер налетит, иль гор отрет моавитских, туман холодный окаймит. Но солнце юга пред закатом в отливе радужных лучей, блестя и пурпуром, и златом, ласкает землю горячей. Поля и горы, и долины сияют краше в блеске том, и юга дивные картины пред взором стелются кругом. Здесь лавры, пальмы горделивые, и кедры с тенью вековой, и гефсиманские оливы своей сребристой листвой. Самоуверенный, надменный, среди них стоял Иерусалим, вечерним светом озаренный, еще спокоен, невредим. На стены, башни, колоннады, на крылья римского орла, на кровлю храма и аркады заря вечерняя легла. О, погоди, звезда Востока, зари вечерней не гони! Стопы великого пророка еще здесь с нами, на земли. Вот он, походкою неспешной, с толпой сподвижников своих, идет смиренный и безгрешный, безмолвен, благостен и тих. Одетый странником в хитон, вот он усталыми ногами прошел долиною Кедрон. Толпы людей для исцеления ждали. Однажды дивный наш спаситель у гроба девушки стоял. Всесильный муж, судеб-вершитель, восстань, девица, он сказал. То было в Иаира доме. Открыв застывших вешт покров, она вздохнула, как в Истоме, от смертных вырвавшись оков. В другой раз был Христос в Наине. Там сына хоронила мать, а он и прежде, как и ныне, не мог скорбям не сострадать. Унылой матери рыдания у гроба сына своего, ее печаль и воздыхание до слуха донеслось его. И, видя скорбь ее и муку, восстань, он властно приказал, и, взяв умершего за руку, воскресшим матери отдал. В ее объятиях вновь любимый, единственный, спасенный сын, рассеян мрак Христом гонимый, он вечной жизни властелин. А вот Христос у врат гробницы, там Лазарь, друг его, лежит, у ног рыдают две девицы, с печалью он на них глядит. Слеза скатилась полонитом. «О, Лазарь, выйди!» он сказал, шага по могильным плитам, оживший перед ним предстал. «О, мой спаситель! Жизнь и сила в словах!

него текут рекой. И ад, и мрачная могила повержены во прах земной. Какие б ни терзали муки несчастных, страждущих, больных, в тот миг, когда к нему взывали, он шел к ним, облегчая их. Он врачевал не только тело, он исцелял скорбящий дух, он совершал святое дело и сеял счастье вокруг. Сквозь крышу ко Христу спустили больного близкие друзья. Слова весь дом тот огласили: «Твои грехи прощаю я». От раскаяния мук свободны пред Иисусом стал Закхей. Словам печальным и свободным Христос дал огонь любви своей. Им

сделано белей. Разбойник на кресте распятый в предсмертный час в любви Христа, на небо им навек принятый, забыл все ужасы креста. Мой друг, грехом обремененный, скорее ко Христу приди, и им от гибели спасенный восстань, и больше не греши. О, сердце, полно томления, иди к Нему, остав печаль. Он угасит огонь сомнения и счастьем озарится даль.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Девятая глава книги пророка Иезекииля. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря, «Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». А тем сказал вслух мой, «Идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им, «Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал, «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» И сказал он мне, «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Десятая глава книги пророка Иезекииля. «И видел я, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал, «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы голос Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав, «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима. И колеса по виду, как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. И когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не обворачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не обворачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, и четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было «Галгал», и у каждого из животных четыре лица,
первое лицо – лицо Херувимова, второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое – лицо орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они, ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от дома, от порога дома, и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные ворота дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре, и я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хаваре. И вид их, и сами они, каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. 11 глава книги пророка Иезекииля. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними видел я и Азанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе Сем, говоря: еще не близко, будем строить дома, он — котел, а мы — мясо. Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи так, — говорит Господь, — что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в этом городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, на пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас. И узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо и возопил громким голосом и сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда,
и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне». Глава 12 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем, перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, и как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть землю, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как повелено было мне, вещи мои, как вещи, нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господне поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им, так говорит Господь Бог: это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас, что делаю я, то будет с вами. В переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенета мои, и отведу его в Вавилон, землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поборников его и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтоб они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях, и узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли: так говорит Господь о жителях Иерусалима, о земле Израилевой: они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь.
И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится, и не будет отложено в ваши дни мятежный дом. Я изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, вот дом Израилев, говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Никто не говорит, где Бог Творец мой, который дает песни в ночи. Иова 35:10. Елиуй был мудрым человеком, весьма мудрым, хотя и не настолько, как премудрый Иегова, который видит свет в облаках и находит порядок в кажущемся беспорядке. Поэтому Елиуй, недоумевая при виде страданий Иова, строил догадки о их причине и очень мудро высказал одну из наиболее вероятных причин, хотя это и не оказалось верным в случае с Иовым. Он сказал про себя: «Наверное, если люди повергаются чрезвычайным испытаниям и скорбям, то это потому, что, думая о своих бедах и терзаясь своими страхами, они не говорят: „Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи“». Сказанное Елиуем в большинстве случаев бывает весьма справедливым. В значительной степени причиной страданий христиан, причиной, по которой они бывают погружены в глубокую скорбь, является просто-напросто то, что в то время, как они смотрят вокруг себя направо и налево, ища, как бы им избавиться от своих бед, они забывают вознести свои очи к горам, откуда приходит реальная помощь. Они не говорят: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи?» Мы, однако, оставим этот вопрос без ответа, а остановимся на самых чудесных словах: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи?» Этот мир имеет свою ночь. Кажется, иначе и быть не может. Днем светит солнце, и люди выходят на труд свой. Но они устают. И вот приходит, подобно сладостному дару небес, ночь. Опускается темная завеса, загораживая свет, который мог бы помешать нашему сну. В то время как сладкая, спокойная тишина ночи позволяет погрузиться нам в объятия сна и на время забыть свои заботы, пока вновь не покажется утреннее солнце, и ангел, положив свою руку на завесу, вновь не откроет ее, не коснется наших ресниц и не пригласит нас вставать, чтобы приступить к дневным трудам. Ночь — одно из величайших благословений, испытываемых человеками. И у нас есть много причин, чтобы благодарить за это Бога. Но для многих ночь — это мрачная пора. Там язва, ходящая во мраке, там ужасы в ночи, там страх разбойников и мучительных болезней, со всякими страхами, испытываемыми боязливыми, когда они не имеют света, с помощью которого они могли бы различать предметы. Тогда им чудится, что по земле ходят духовные существа. Хотя, если бы они знали истинное положение дел, то они бы не удивились тому, что миллионы невидимых духов, тварей, ходят по земле. Они ходят как тогда, когда мы спим, так и тогда, когда мы бодрствуем, и что они рассказывают вокруг нас во всякое время, и ночью не более, чем днем. Ночь — это пора страха и тревоги для большинства людей. Но даже ночь имеет свои песни. Вы никогда не стояли ночью на морском берегу, слушая, как ритмичное шуршание гальки и шум набегающих на берег волн соединяются в песнь хвалы Богу? Или же разве вам никогда не случалось, поднявшись со своего ложа, слушать, распахнув окно? Что слушать? Тишину, время от времени прерывающиеся невнятными звуками, которые кажутся тогда нежной музыкой. А разве вам никогда не чудилось, что вы слышите звучащую в небесах Божью арфу? Разве вы не сознавали, что эти далекие звезды, подобные взирающим на вас Божьим очам, являлись также поющими устами, что каждая звезда воспевала Божью славу,
воспевая своим сиянием своего могущественного Творца и воздавая заслуженную подобающую Ему хвалу. У ночи есть свои песни. Не требуется особого поэтического дарования, чтобы уловить эту песнь ночи и слышать музыку небесных сфер, воспевающих хвалу, которую слышит сердце, хотя и не восприемлет ухо. Человек, также подобно великому миру, в котором он живет, должен иметь свою ночь, ибо подлинно человек подобен окружающему его миру. Он сам является маленькой вселенной. Он походит на этот мир почти во всем. И если этот мир имеет свою ночь, то также и человек. Мы имеем много разных ночей. Ночи скорби, ночи гонений, ночи сомнений, ночи замешательства и смятения, ночи беспокойства, ночи подавленности, ночи неведения, ночи всякого рода, которые угнетают наш дух и устрашают душу. Но да будет благословен Господь. Христианин может сказать: «Бог мой дает мне песни в ночи». Я думаю, нет необходимости доказывать вам, что и христиане имеют ночи. Если вы являетесь христианами, вы обнаружите это сами, и вам не нужны будут никакие доказательства, потому что ночи будут приходить достаточно часто. Поэтому я сразу же перейду к делу и не буду говорить сегодня о песнях в ночи, об их источнике, Бог дает их, об их содержании, о чем же мы поем ночью, об их совершенствах. Это сердечные песни, и они сладостны, об их пользе, о благе, которое они доставляют нам и другим. Любой может петь днем, когда чаша полна. Человек черпает из нее вдохновение. Когда человек купается в богатстве, любой может петь хвалу Богу, дающему щедрый урожай и возвращающему домой нагруженные корабли. Эолова арфа довольно легко звучит, когда дуют ветры. Затруднения приходят тогда, когда нет никакого ветра. Легко петь, когда мы можем читать ноты при дневном свете. Но искусный певец — это тот, кто может петь даже тогда, когда нет ни единого луча света, чтобы прочесть эти ноты, кто поет сердцем, а не по книге, которую он может видеть, потому что он не имеет возможности прочесть что-либо помимо внутренней книги своего живого духа, откуда благодарность изливается в песнях славы и хвалы. Никто не может сотворить песню в ночи сам от себя. Он может пытаться, но будет чувствовать, как это трудно. Когда все идет так, как мне угодно, я буду слагать песни, куда бы я ни шел, потому что на моем пути растут цветы. Но оставьте меня в пустыне, где нет никаких цветов. Откуда мне тогда брать то, из чего я мог бы составить букет хвалы Богу? Как мне сделать венец для Него? Дайте волю этому голосу и наполните это тело здоровьем, и я буду петь хвалу Богу. Но заградите эти уста, уложите меня на ложе страдания. И не так-то будет легко петь, лежа в постели, и воспевать возвышенную хвалу в огне. Дайте мне блаженство духовной свободы, дайте взойти к моему Богу, приблизиться к Его престолу, и я буду петь, как поют серафимы. Но заточите меня в тюрьму, стесните мой дух, подрежьте мне крылья, опечальте меня до крайности, чтобы я стал похож на старого орла. Как тогда трудно будет петь? Человек не в силах петь тогда, когда все против него. Это неестественно — петь в скорби. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Это дневная песнь. Но вот божественная песнь, которую пел Аввакум, провозглашая среди ночи. «Хотя бы не расцвела смоковница» и так далее. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Я думаю, у Черного моря любой мог петь песню, подобную песне Моисея. «Коня и всадника его вергнул в море». Труднее было бы сложить ее до того, —
как войско фараона утонуло, когда мрак сомнения и страха

Звучит каждая струна, и выявляются все наши способности к пению, когда мы славим Бога и ничего больше. Он единственный, кто вдохновляет нас на пение в ночи. Так что тебе, бедный христианин, не нужно напрягать свое бедное сердце, чтобы заставить его радоваться. Иди к своему Творцу и проси, чтобы Он дал тебе песню в ночи. Ты — бедный высохший источник. Ты слышал, что когда насос пуст, вначале ты должен залить в него воду, а потом можешь качать, чтобы получить ее. Так и ты, христианин, когда ты иссяк, иди к Богу и проси, чтобы Он влил в тебя сколько-нибудь радости, и тогда ты будешь извлекать ее из своего сердца. Не ходи к тому или к другому утешителю, потому что в конечном итоге ты найдешь в них утешителей Иова. Но иди прежде всего к твоему Творцу, потому что Он является великим Творцом песен и учителем музыки. Он может научить тебя, как петь в ночи. Мы все можем очень красиво петь, когда поют все остальные. Это самое легкое дело — открывая рот, позволять, чтобы из него вылетали слова. Но когда дьявол положит свою ладонь на ваши уста, можете ли вы петь тогда? Можете ли вы сказать: «Вот, он убивает меня, но я буду уповать на него»? Это сердечная песня. Это подлинная песня, которая рождается в ночи. Соловей поет так сладко, потому что поет ночью. Известны слова одного поэта, сказавшего, что если бы соловей пел днем, можно было бы подумать, что он поет не лучше ворона. Именно ночная тишина делает его песнь столь сладкозвучной. То же самое справедливо и в отношении песни христианина. Ночь делает ее сладостной и сердечной.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Я в молитве радость получаю, да? Друзья, как приятно, когда мы вместе молимся, мы получаем радость в молитве. Радость в общении в Боге с Иисусом Христом. И я приглашаю каждого из вас, чтобы вы имели, знаете, эту радость в Иисусе Христе вместе с нами молиться. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью, милостью и любовью. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете написать, и мы вместе с вами, вот, друзья, будем молиться. Да благословит вас всех Господь. И, знаете, в молитву, как мы сейчас пропели, в молитве радость мы получаем, да, и получал. Знаете, получал и получаем — это прошедшее и настоящее. И знаете, вот именно интересно то, что некоторые люди когда-то вспоминают, когда-то это было очень давно, 30, 20, 15 лет назад, 10 лет назад он в молитве радость получал, сегодня он ничего не имеет. Это страшно и ужасно, я вам сейчас сразу это скажу. Я не хочу вас пугать, но хочу сказать, это страшно и ужасно. Почему? Значит, наше состояние не таково, каково должно быть перед Богом. Да, может, у нас увеличились знания, да, мы, знаете, стали больше знать, больше понимать, но молитву мы потеряли, и это очень страшно и опасно. И пусть Бог поможет нам, и надеюсь я на то, что среди наших радиослушателей нет таковых людей. Знаете, но пусть в этом будет милость Божья над каждым, если даже есть такие люди, чтобы мы проверяли свое сердце. Буквально вчера я разговаривал с одним служителем, с Хьюстоном, с братом Ильей, и мы беседовали. И знаете, я говорил о том, как важно иметь молитву и как важно иметь общение в молитве. Знаете, и мы как служителя, у меня есть группа молитвенная, где я ее создал уже несколько лет назад в Телеграме, и мы молимся. И там с нами абсолютно с Европы, с Канады, с Аргентины, с Америки, с Израиля, из разных стран, Мексики, знаете, с мира, с Украины, люди, пастыря, которые принимают участие в молитве, мы молимся, и мы общаемся, мы разговариваем. И, знаете, каждый служитель может сказать какое-то слово, и мы к молитве идем. И, знаете, вот это общение в молитве, разговор с Богом, он настолько вдохновляет каждого и служителей, и молитвенников. Там не только служителя, а молитвенники, братья, которые ревнуют, которые желают молиться. Знаете, и оно приносит тебе радость, приносит тебе удовлетворение, приносит тебе, знаете, мир и покой. И понимая то, что не только у тебя есть переживания, не только у тебя есть тяжелые моменты, не только ты проходишь трудности, нет. И братья, которые живут в Канаде, в Израиле, в Аргентине, в Украине, в России, в Америке, в Европе, там, знаете, прибалтийские страны. То есть оттуда братья говорят те же самые вещи, которые проходим, которые переживают. И вместе в молитве мы молимся. Друзья, как важно, чтобы мы сегодня имели отношение с Богом. Знаете, как важно благодарить Бога. Поверьте, мы никогда не ошибемся, когда мы благодарим Бога, когда мы даже в пении, когда в молитве мы благодарим Бога. Есть псалмы, которые благодарят, восклицают, прославляют Бога. Есть псалмы, которые просто говорят о состоянии нашем. Есть псалмы, которые просто, знаете, говорят о природе и говорят об обстоятельствах человека. А есть псалмы, которые восхваляют Бога. И знаете, если мы смотрим во свете Писания, то никогда мы не ошибемся, когда мы славим Бога. Знаете, что я заметил? Мне просят: «Эдвард, давай помолись за меня, помолись за меня». И когда мы молимся, Дух Святой начинает открывать. И очень часто Дух Святой обличает, rebuke, да, обличает и говорит: «О, как мало
1: хвалы и славы исходит из этих уст. Или как мало хвалы и славы исходит из этой семьи. Знаете, вот это самое, друзья, то, что страшно. Господь Духом Святым обличает и показывает наше состояние, что мы мало славим и прославляем Бога. И знаете, это большая правда. А очень часто можно слышать ропот, ропот, ропот. И ты анализируешь, или люди анализируют свою жизнь и говорят, ну да, я ропщу, у меня там с дочкой, с сыном в церкви проблемы, там в хору проблемы, на братском проблемы, на работе проблемы, и почему мне радоваться, и я всегда недоволен. То есть вы понимаете, то есть дьявол, он показывает тебе эту проблему, да, которая гора перед тобою, и он говорит, вот это твоя проблема. А Господь говорит, нет. Доверься мне, где твоя та вера, как горчичное зерно? Скажешь горе, подвинься, и она подвинется. Вот это то, что сегодня ожидает от тебя и меня Господь. Он ожидает именно вот эти моменты. Чтобы что? Чтобы каждый из нас мы прославляли Бога, восхваляли Его и благодарили все, что в нашей жизни есть. Хорошее ли оно, плохое ли оно, или моменты, которые мы должны быть благодарны Богу. Почему? Я вам скажу. Первое, мы живы. Второе, у нас есть дыхание в наших грудях. Третье, наше сердце продолжает забиться. Четвертое, ты способен сегодня исправить свое положение. Еще раз повторяю, ты способен исправить свое положение. Тебе есть милость над тобою. И ты скажи Господу, спасибо тебе, Отец. Я благодарю тебя, Господь, за это то, что ты мне даешь. Где мое состояние не таково. И я прошу тебя, Господь, скажи так. Дай, чтобы я в молитве радость получал сегодня, сейчас, переживал помазание Божьей благодати. Друзья, вот это то, что в нашей жизни должно быть и необходимо должно быть. Пусть Бог поможет нам и наполнит, и благословит, и укрепит каждое сердце, чтобы наше сердце сегодня, оно было прославляющее, восхваляющее имя Господа Иисуса Христа. Напоминаю, наш номер 425-296-78-29, этот номер позволит вам, куда вы можете написать вашу благодарность и вашу нужду. И вашу нужду, пусть Бог благословит вас. Место Писания, которое на этой неделе было оставлено, это 1 Петра, 5 глава, 7-8 стих. И была тема «Довериться Богу и бодрствовать». Довериться полностью Богу и бодрствовать, стоять на страже. И мы прилагаем место Писания к этому, читаем. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пекется о вас». Давайте на этом месте остановимся. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пекется о нас». Да, мы не ослышались, возлюбленные. Да, это так написано. И откройте свою Библию и почитайте. Да, я понимаю, сегодня у нас есть электроника. Мы можем открыть электронную Библию. И давайте мы почитаем. И там написано, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пекется о вас. Да, Он пекется о тебе и беспокоится о тебе тогда, когда ты находишься в большой глубокой яме. Даже там, где Даниил был, между львами, может, да, во рву. Господь пекется о тебе там. Господь пекется, когда вокруг тебя буря, ураган, где тонет твоя лодка, а Господь там с тобою. Да, когда может тебе ужасно жутко и тяжело, и неприятно, и нету легкости, Господь с тобой там. Когда сегодня предали тебя, когда возненавидели тебя, когда сегодня с тобой поступает неправильно, Господь с тобой там. Друзья, вы слышите? Так говорит Писание. Даже тогда, когда есть слезы на твоих глазах, и они не высыхают, и ты просыпаешься со слезами, ложишься со слезами, Господь с тобой там. Он тебя проводит. Ты понимаете, возлюбленные? Он не оставил нас, не покинул нас. Все заботы ваши возложите на Него. То есть отдадим ситуацию, другими словами, Господу нашему Иисусу Христу и скажем: Господь, я вошел в этот сезон, я вошел в это время, я вошел в эту ситуацию, я вошел в этот промежуток жизни. Господь, помоги мне, благослови меня, дай мне пройти, дай мне остаться твердым, мужественным, верным Тебе, и чтобы с моих уст лилась хвала. Лилась хвала, друзья. Вот это очень необходимо и важно, чтобы мы остались верны Господу и доверили ситуацию Господу. Друзья, где бы мы ни находились, и даже, как знать, Иосиф, он находится в тюрьме. Он находится в тюрьме, и он эту ситуацию тюрьмы доверил Богу. И посмотрите, в тюрьме кем он является? Один из главных. Он один из главных в тюрьме, который помогает самому главному. Вы понимаете, Бог его там не оставляет. Он его выводит и помогает там, чтобы ему было, во-первых, не только легче физически, я понимаю, но и также морально. Он там работает, он там занимается, он там что-то делает. Он служит людям, показывает славу Господню, отображает славу Господню. Возлюбленные, я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, мы сейчас идем к молитве, я приглашаю вас, чтобы мы молились и имели отношение с Богом, и мы имели радость в молитве. Не когда-то мы имели радость, а имели сегодня радость. Давайте мы каждый себя проанализируем свою жизнь, остановимся, скажем, that's it, stop. Я останавливаюсь. Господь, помоги мне. Я желаю иметь эту радость. Друзья, я вам хочу сказать, что Бог никогда не обманывает. Бог никогда не обманывается. Да, это мы можем обмануться, мы можем обмануть. Человек способен на все. Но Бог никогда этого не делает. Вы слышите? Господь, Он всегда остается верный своему слову. И Он говорит: о, я испытаю свой народ. Я испытаю каждое сердце. Я испытаю каждый кувшин. Я каждый кувшин возьму, поставлю в огненную печь и там подниму температуру 100, 200, 300, 400, 500, 800 Фаренгейт. И я дам эту большую температуру и проверим, насколько этот сосуд силен. Знаете, когда я находился в школе, когда мы учились, у нас был, назывался класс керамика. Вот именно в этом классе мы именно изготовляли все из глины. Знаете, делали разные статуэтки, кувшины, ну, изделия разные давалось задание, и мы должны из этого было делать. Когда мы это изготовляли, то, знаете, мы ставили в печь. И там это, когда мы ставили в эту печь, мы уходили как бы домой, и этот учитель, он ставил температуры. И всегда там 800, 900 Фаренгейт, так, знаете, и закрывал, и это такая была электрическая большая печь. И утром мы приходили, наши кувшины уже были готовы. Они были готовы, и они еще доставали из печи, и они уже, знаете, были еще горячими. Или изделия. И много из этих изделий было в хорошем состоянии, но некоторые были, где были, давались трещины. Давались, знаете, и даже разламывало. Почему? Потому что глина не была настолько правильная и вымыта, да, ты мнешь как тесто ее, она не была правильна и не хватало той влаги, которая должна была правильно ее смять и изготовить. Когда вот это не было доработки, когда не было, то она давала трещину. Друзья, вот здесь же та же самая наглядная картина. Когда мы не доверяемся Богу, написано: «Все заботы ваши возложите на Него». Когда мы не доверяемся Богу, Господь нас мнет только как тесто, как ту глину, а мы говорим: стоп, Господь, все хорошо, но здесь не надо. Здесь сюда не нужно. Мне это не нравится. Это моя зона, это моя территория. Я сам здесь управлюсь, я сам эти вопросы решу. И я уверенно заявляю, у меня большой опыт, большой стаж. И я и закончил университеты, колледжи, библейские колледжи. Я этот вопрос все сам решу, Господь. А вот эту остальную часть ты сам решай. И проблема проходит, когда приходит огненная печь в нашу жизнь. И вот здесь она дает трещину. Вот здесь она даже разламывается. И становится один, скажем, одна была деталь, стала ее две детали. Почему она поломалась? Она не способна была выдержать эту нагрузку. Также в жизни христианина, возлюбленные, мы должны осознавать и понимать, что все, абсолютно все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Мы все должны возложить на него. Тогда, когда мы находимся в какой бы ни были в ситуации, что бы в нашей жизни ни происходило, Господь, ты иди впереди. Господь, ты сделай больше. Мы, друзья, когда все возлагаем на Бога, Давид говорит так: Господи, испытай меня. Не на опасном ли я пути? Проверь меня. Проверь мои мысли, проверь мое тайное. И посмотри, все ли там правильно. Вы слышите, Давид, муж по сердцу Бога, он говорит эти слова: Господь, проверь мои мысли, проверь мое сердце, глубину сердца моего, все ли там правильно происходит, правильно ли я думаю и мыслю. И вот это то, что в моей жизни происходит. Испытай меня, то есть поставь меня в огненную печь и проверь, оно даст ли трещину или не даст. Возлюбленный, вот это Давид себя проверял, Давид сам себя, можно сказать, ставил в эту огненную печь, говорил: Господь, возлюбленные, и он был муж по сердцу Бога. Мы должны то же самое быть. Помоги нам, Господь, пусть Бог благословит каждого из нас, наполнит благодатью, силой, помазанием, чтобы мы проверяли себя, каждый путь наш, хождение наше, и оставались верны Господу нашему. Будем молиться. Возлюбленный Господь наш и Бог наш, Господь, я благодарю Тебя за благодать, я благодарю Тебя за силу, я благодарю Тебя за силу крови Твоей во имя Иисуса Христа. Отец, благослови нас, наполни нас, оживи нас, являй Твою славу, являй Твою силу, являй Твою благодать, являй Твое помазание. Господи, кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и Ты конец. Боже, я благодарен Тебе, и я призываю Твое имя. Господи, благослови нас, наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью Твоей, наполни силой Твоей. Господь, благослови, веди Твоей сильной, могущей рукой. Господь, производи действие, работу Твою, производи Твою славу, производи Твою силу. И Слово Твое говорит: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пекется о нас. Да, Господь, Ты беспокоишься за нас тогда, когда нам очень тяжело, трудно. Даже если мы находимся в больших проблемах или в больших переплавках, или там даже в огненной печи, Ты рядом с нами. Как Сидрах, Месах и Авдинаго, они были в этой огненной печи, и Ты был рядом. Господь, я благодарю Тебя, и я прошу Тебя, наполни благодатью, помазанием силы Духа Твоего Святого каждого, который сегодня проходит трудный момент. Наполни, яви Твою славу, яви Твою силу, оживи, припаяшь, Господь, наполни властью, и Твоя хвала, Твоя слава пусть льется из наших уст, Отец Небесный, чтобы мы прославляли Твое имя, ибо Ты достоин славы, Ты достоин поклонения. Господи, помоги нам не умолкать, помоги нам прославлять, помоги нам вникать и рассуждать во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, во всем будь прославлен, во всем будь возвеличен, Господь, кому нам идти? Ты тот, который все наблюдаешь, видишь, благословляешь, укрепляешь, оживляешь, и Ты знаешь, что лучше для нас. Слава Тебе, Господь! Помоги нам не торопиться. Помоги нам сегодня, Господь, не идти вперед Тебя, Господь, а помоги нам полностью доверяться Тебе, служить Тебе, поклоняться Тебе, любить Тебя и отдавать жизнь свою для Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови эту молитву, благослови радиослужение, благослови миссионеров, тружеников, делателей, благослови каждое сердце, наполняй благодатью и силой Твоей, производи работу и действия. А за все мы Тебя благодарим, Ты наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословения. Это передача «Молитва». Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит помазанием, благодатью, миром, любовью и радостью. Радостью Святого Духа. Пусть слава Божья, она обитает в жизни каждого из нас и производит действие, работу, которая так необходима для нас. Пусть Бог благословит. Объявляю наши номера, куда вы можете позвонить. 425-296-7777. 78-29-495-296-78-29. И вы можете позвонить нам, взять этот номер или напишите на этот номер ваши нужды, переживания. Мы будем молиться. Пусть Бог благословит каждое сердце. Друзья, и наше время подходит к тому, чтобы выслушать те нужды, проблемы, переживания, которые народ Божий имеет, и мы будем молиться. Я бы хотел бы сказать, есть, имел вчера несколько телефонных разговоров, где нуждаются братья и сестры в молитве. Брат Андрей нуждается в молитве, чтобы Бог вмешался и пришел, и сделал свою работу в его семье. Брат Леонид нуждается, брат Александр нуждается, чтобы Бог благословил, дал победу, дал силы, помазание и устройство. И мы об этом будем молиться. Брат Илья нуждается в этом молитве. Друзья, будем молиться. Церковь в Назарет, в Каролине, друзья, просит молиться пастор-служитель Александр, что они желают приобрести дом молитвы. Дом молитвы. Слава Богу, церковь недавно родилась, как несколько месяцев, друзья, и Бог уже, знаете, дает эту возможность в плане приобретения дома молитвы и просят, чтобы Господь устроил этот процесс и благословил, и будем об этом молиться, чтобы Божья благодать и сила в этом далее пребывала, и чтобы слава Божья пребывала в народе Божьем. Будем об этом молиться. Будем молиться, друзья, за миссионеров. Миссионеров, которые трудятся в Европе. С нашей церкви два миссионера трудятся в Британии. Будем молиться, чтобы Господь благословлял. Также у нас есть, друзья, Майамар, а у нас есть Аргентина, есть у нас Мексика, у нас есть Перу, Уругвай. Друзья, мы об этом будем молиться, чтобы Господь благословлял, устроял всех миссионеров, которые трудятся, несут Евангелие. Я бы просил бы вас молиться, друзья, за Аргентину, чтобы Господь открывал больше двери. Мы об этом молимся. И мы, наше желание сердца, чтобы там был испанское радио, офис, который мы сейчас над этим работаем, друзья. Мы сделаем записи, обращение к вам по поводу того, что мы приобретаем офис там и желаем, чтобы там была радиостудия испанская и офис для, и база даже, можем, миссионерская, для того, чтобы миссионеры трудились и дело Божье развивалось в Аргентине. Об этом мы молимся и просим, чтобы Господь в этом устроял, благословлял. Дело Божье, друзья, не останавливается. Господь не останавливается. Как Он двигался, так двигается. Он идет, и Царство Божие расширяется. Слава за это Богу. Я благодарю Бога, что Господь благословляет. Сегодня, друзья, из Портленда, есть такая церковь Конкорд, ну, по улице ее называют, она имеет другое имя, но я сейчас вот вспомнил, какое имя знаю и говорю, они и вылетели вчера, сегодня, завтра вылетают на Молдавию, будем молиться, чтобы Господь благословил этих миссионеров, молодежь, будут там служить, трудиться, и пусть в этом имя Бога будет прославлено. Как радостно, друзья, что есть те люди, которые несут, проповедуют Евангелие. Пусть в этом имя Господне прославляется. А мы сейчас выслушаем те нужды, которые получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сейчас озвучу ваши молитвенные нужды. Давайте вместе с верой будем молиться за каждую из них. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас поддержать меня в молитве за семью моей дочери, Катю, ее детей, Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божье в эту семью. Помолитесь за мой духовный рост. Помолитесь за дочку, чтобы Господь даровал ей прощение и покаяние. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил телесно и духовно. Благодарю за молитвы, просит бабушка Аня. Мир вам! Прошу, помолитесь, пожалуйста, за семью нашей дочери, за охрану над ее домом, а также чтобы Господь разрушил все строение врага, за ее здоровье и духовное состояние, за всех наших детей, за их семьи. Пусть Господь благословит каждого и даст им желание служить Господу. Пусть Господь помилует нашу семью и поможет дойти нам до жизни вечной и быть со всеми святыми, которые раньше нас перешли туда. Просим молиться за семьи, где нет мира, за наших братьев, которые долгое время не имеют мира между собой, за семью дочери. Она не имеет мира, пусть Господь пошлет свой мир и благодать. Прошу, помолитесь, пожалуйста, за мужа, а также за его документы, да управит всем сам Господь. Приветствую, помолитесь, пожалуйста, за меня, Бог все знает и видит. Сердечно вам благодарны, пускай Господь вас обильно благословит. Прошу помолиться за покаяние сына и братьев, за их семьи. Приветствую вас, дорогие труженики на Ниве Божьей. Прошу вас, помолитесь за детский лагерь в моем селе, чтобы Бог благословил и все устроил, чтобы расположил сердца людей, чтобы спонсировать этот лагерь. Благодарю за молитвы. Молюсь вместе с вами и за мой молитвенный список. Помолитесь. Бог знает все мои нужды. Мир вам, дорогие молитвенники, да благословит вас Господь. Сердечно благодарю Господа за все Его милости, что Он посылает, и за радости, и скорби. Он достоин славы. Есть нужда молиться за сына Виктора, чтобы Господь дал ему свободу от наркотиков, просветил его разум, чтобы он мог видеть свое состояние и покаялся. Очень страдает семья. Также и за дочь, чтобы Господь помог ей все пройти. Сердечно благодарю, просит мама. Приветствую вас, дорогие молитвенники. Помолитесь, пожалуйста, за сына, чтобы Бог коснулся его сердца, дал искреннее покаяние и победу над всяким грехом. Помолитесь, пожалуйста, за здоровье мужа, у него онкология, чтобы Бог явил свою милость. Помолитесь, пожалуйста, за устройство судьбы дочери, внуков и молодежи. Дорогие молитвенники, помолитесь за сестру Свету. Ей нужно будет сдавать экзамены через неделю, и она нуждается в помощи и руководстве Божьем, чтобы сам Господь сопровождал и шел впереди и помог ей пройти все эти экзамены. Заранее благодарим. Очень прошу вас помолиться за нашу семью и семьи наших детей. Пришел какой-то разлад, нету спокойствия, нету мира. Чтобы Дух Святой пришел с миром, устройством и милостью, чтобы все наполнились страхом Господним и служили Ему. Также просим молиться за наши финансовые нужды. Дорогие молитвенники, мир вам! Прошу поддержать меня в молитве за мою дочь, за ее покаяние, духовное прозрение, чтобы Бог явил милость. Помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Мизвила, чтобы Господь помиловал его, дал ему искреннее покаяние, восстановил духовно и телесно и послал ему работу. Просим молиться, чтобы Господь хранил мужа и брата в дороге. Также просим за спасение родных и за мое устройство на работе. Также прошу за исцеление. Помолитесь за моего брата Витю, он поломал руку, чтобы Бог явил милость. Поддержите в молитве за Илью, которому нужна помощь от Бога. Пусть сам Господь управит и даст ему довериться Господу и получить помощь от его руки. Помолитесь за мое здоровье, очень нуждаюсь в Божьем прикосновении. Только наш любящий Отец силен помочь и облегчить мои страдания. Пожалуйста, помолитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просьба молиться за сына-подростка. У него нет радости в жизни. возникают мысли о смерти, да очистит Господь его от этих мыслей и хранит его. Помолитесь за моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Поддержите в молитве за сына, который отступил от Господа. Очень больно смотреть на него. Верим, что один Господь силен остановить, изменить и помиловать. Верим в силу молитвы. Помолитесь за мое здоровье. Очень нуждаюсь в Божьем прикосновении. Только наш любящий Отец силен помочь и облегчить мои страдания. Поддержите в молитве за нашу семью, чтобы был мир и поддержка один другого, а также почтение и уважение родителей. Поддержите в молитве за устройство судеб детей и также просим, чтобы Господь приготовил нашу тетю к переходу в вечные обители. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей, зятьев, за божественный мир и любовь, чтобы было прощение, чтобы Господь благословил внуками, за христианскую судьбу для дочери Ани и еще за проблему с зубами у мужа. Верю в силу молитвы. Благодарю Бога и вас. Кричащая нужда о погибающем сыне, который отступил от Бога. Да помилует его любящий отец, остановит и освободит его из сердца.

0: и Олю, чтобы Господь помог им, укрепил, исцелил, поддержал духовно и физически. Прошу помолиться за меня и за мою сестру Тамару. Мы болеем, чтобы Господь явил свою милость. Брат Григорий просит народ Божий продолжать молиться за призывы покаяния его троих сыновей, чтобы Господь коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь даровал им покаяние. Народ Божий, прошу помолиться об устройстве личной жизни, чтобы Бог даровал любящую жену. Дорогие молитвенники, прошу помолитесь за семью дочери Тани, за духовное состояние. Доброе утро всем! Хочу выразить благодарность Богу и вам за ваше служение, также за очень важный ответ на просьбу, о которой молились. Бог наш любящий Бог и отвечающий Бог. Слава Богу! Помолитесь за сына, чтобы Господь освободил его от зависимости и вернул в церковь, просит мама. Слава Богу, дорогие молитвенники! Поблагодарите Бога вместе со мною за все в моей жизни. Пусть Господь вас обильно благословит. Прошу помолиться за моих внуков Сашу, Эдика, Алена, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину, Аню, чтобы Господь оградил их от мира и греха, приблизил к себе для славы Бога. И последняя нужда, которую я сейчас озвучу. Мир вам, дорогие молитвенники! Прошу помолиться за охрану, ограду и устройство в перелете домой, за устройство на работе, чтобы Господь не оставлял меня, защитил от злых людей и послал мудрости в рабочих решениях, за духовное и физическое укрепление меня и всей нашей семьи, за весь мой молитвенный список. Господь знает каждую нужду и каждое имя. Слава Господу за все!
1: Друзья, мы помолимся за то, что было сказано, о чем было сказано и какие моменты, и хотел бы еще добавить. Давайте за брата Сергея помолимся, у него сильные боли в животе, чтобы Бог забрал эти боли, чтобы они больше не беспокоили его. Тоже есть просьба, об этом помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, за благодать и силу крови Твоей. Господь, я благодарю Тебя за милость, за помазание силы крови Твоей. Слава Тебе! Господь, я благодарен Тебе то, что Твоя любовь, она производит в нас работу и действие. Господь, я прошу Тебя, благословляй, веди, управляй, направляй. И давай сегодня каждому Твою милость. Давай сегодня каждому Твою благодать и силу. Силу Духа Твоего Святого. Господь, я прошу Тебя, укрепляй и оживляй. Господи, да будет милость Твоя, да будет любовь Твоя, да будет благодать Твоя, Господь, среди народа Твоего. Отец Небесный, Ты слышал сегодня эти переживания, эти нужды, эти проблемы. И мы молим и просим Тебя, открывай Твои двери, Господь. Благословляй, направляй и укрепляй. Дай силу, и дай Твою благодать, и дай Твое помазание. Господи, кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни, Ты Альфа и Омега, Ты начало и конец, Господь наш и Бог наш. Я прошу Тебя, помоги, благослови, и являй Твою милость, и являй Твою славу и силу Твою, Господь. Я прошу Тебя, оживотвори Духом Твоим Святым, оживотвори благодатью Твоей, оживотвори силой Твоей, прости и помилуй народ Твой, Господь, который сегодня так нуждается в милости Твоей, Господь. Помоги, благослови. Господи, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя сегодня над нами, и помазание Твое над нами, и сегодня действие славы Твоей над нами. Хвала Тебе, Господи. Я прошу, благословляй, веди и направляй. И являй Твою славу, являй Твою силу, являй Твою помазание и укрепление в силе Духа Твоего Святого. Слава Тебе и честь Тебе и поклонение да будет, Господи. Я прошу Тебя, благослови сегодня
2: там, где нуждается благословение. Дай сегодня исцеление там, где нуждается в исцелении. Ты слышал, Господь, где сегодня есть

0: боли, есть переживания, надели силой Твоей, Господь, надели благодатью Твоей, надели помазанием Твоей, надели славой Твоей, Господь, да будет имя Твое благословенным и прославленным и возвеличенным, да будет Тебе слава и честь и поклонение, Господи, прославься в этом и возвеличься, Господь наш и Бог наш. Мы просим Тебя, Господь, Ты знаешь, Ты видишь каждое сердце, кто сегодня проходят эти трудные моменты своей жизни, Господи, где с детьми, где, как было сказано, где дети не в послушании, где сегодня дети отошли от Тебя, где дети сегодня возлюбили этот мир, желают служить этому миру. Господи, помилуй, благослови, дай, Господь, милость над этими детьми, чтобы они вернулись к Тебе и познали Тебя и служили Тебе. Отец Небесный, мы в молитве приносим все это перед лицем Твоим. Господи, я также прошу Тебя, благослови, благослови каждое сердце, то, которое сегодня, Господь, огорченное, кому трудно, кому тяжело, кто проходит трудности, кто проходит переживания, надели Твоей благодатью, надели Твоей силой, надели Твоей властью, чтобы они переживали Твою любовь и Твою благодать. Отец, я об этом молю и прошу, доверяюсь Тебе. Ты являй Твою славу, Ты являй силу и благословение, хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение да будет Тебе. Боже, мы также в молитве приходим и просим Тебя, благослови те сердца, которые на одре болезни, Господь, которые сегодня находятся долгое время даже, годы даже, может, Господь, находятся на одре болезни, дай им, Господь, прощение, дай им исцеление, дай им победу, дай им, Господь, мир, подай им любовь, подай им Твою радость, и да будет имя Твое благословенным. Господи, наделяй нас силой Твоей, наделяй нас радостью Твоей, наделяй нас благодатью Твоей, чтобы мы сегодня видели Тебя, идущим перед нами, Господь, и мы прославляли Твое имя. Господи, благословляй, открывай двери, пусть благоденствие и слава, и сила, и помазание пребывает на народе Твоем, в домах народа Твоего. Господь, благословляй и укрепляй, Господь, оживляй дух, чтобы дух был тверд, мужественный и непоколебимый. Боже, мы в этом так нуждаемся. Мы за это благодарим и прославляем Твое имя, Господь наш и Бог наш. Мы благодарны Тебе то, что мы можем сегодня молиться за сирот и вдов, Господь, где их поддерживать, где мы можем их, Господь, сегодня вспоминать и просить Тебя, Господь, чтобы Твоя ограда, Твоя сила, Твоя любовь была над ними. Отец Небесный, я молю и прошу Тебя, благослови, укрепи и оживи. И наполни благодатью Твоей, наполни силой Твоей, наполни радостью Твоей. Господь, мы в молитве это все отдаем в руки Твои. Помоги, благослови, Отец Небесный. Ты знаешь тайные нужды. Ты знаешь то, что сокрыто и не открыто перед Тобой. Боже, помоги, благослови. Яви Твою славу, яви Твою силу и яви Твою благодать. Пусть милость и благодать Твоя, она пребудет, Господь. Любовь Твоя пребудет, Господь. Производит работу и действие и славу. Слава Тебе и честь Тебе, поклонение да будет. Отец Небесный, мы просим и молим Тебя, Господь, устрояй, благословляй и являй Твою славу, являй Твою силу и являй Твою благодать. И мы благодарим Тебя то, что любовь сегодня над нами, она производит действие, работу и слава и честь и поклонение да будет Тебе. Отец Небесный, мы просим Тебя, расширяй пределы служения, расширяй, Господь. Пусть слава сегодня Твоя, она расширяется, и дело Твое расширяется, и помазание расширяется, Господь. Давай сегодня возможность все больше и больше служить, трудиться, Господь. Я прошу Тебя, благословляй, наполняй силой Твоей. Господь, благослови испанское радио, немецкое радио, английское, славянское радио. Благослови каждый час программы. Боже, благослови каждую проповедь, каждого слушателя, чтобы они вдохновлялись сегодня, ободрялись и пребывали в Тебе, Господь. Пребывали в Тебе, и имя Твое было прославлено. Господь наш и Бог наш. Благослови, у кого день рождения сегодня. Боже, благослови радиосотрудников сегодня, Татьяны, день рождения. Боже, благослови ее. Господь, наполни благодатью и силой Твоей. Господи, я прошу Тебя, наполняй и являй Твою славу. Господь, дай нам, Господь, Ты знаешь желание, где мы работаем, чтобы в Аргентине был офис, Господь, студия на испанском языке, Господь, чтобы там прославлялось Твое имя, чтобы там была миссионерская база. Боже, мы об этом в молитве приносим и молим, устрой в этом вопросе, Господь, благослови финансово, открывай двери и располагай народ, и располагай сердца народа, Господь, за все будь прославлен, за все будь возвеличен. Ты тот, которого мы так любим, Господь, Ты тот, который производишь работу и действия в жизни каждого из нас, во всем будь прославлен и во всем возвеличен. Мы за все Тебя благодарим Тебя, Господь наш и Бог мой. Мы просим Тебя, веди нас рукой Твоей могущей, сильной и крепкой. Устрояй, благословляй, созерцай и наполняй. И во всем будь прославлен, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу, где мы можем молиться и благодарить Бога. Друзья, не забывайте благодарить Бога. Можно сказать: Эдвард, ты все благодаришь, слава, благодарение. Аминь. Друзья, Бог достоин славы, Бог достоин поклонения. Он тот, который всегда отвечает, ведет, устрояет и благословляет. И пусть в этом имя Божие прославится. И сейчас мы выслушаем последние нужды, которые мы получили от вас. Хотелось бы, знаете, о чем еще просить? Друзья, молитесь, чтобы Бог наделял служителей силою своей, наделял благодатью своей, наделял помазанием. Всякий раз, когда служителя ложат руки на больных, мажут елеем, молятся за освобождение, молятся за, знаете, исцеление, молятся за решение каких-то вопросов, им просят мудрости, чтобы Бог наделял и благословлял и укреплял. Пусть в этом имя Божье прославится. Сейчас мы выслушаем всем последние нужды, которые получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Помолитесь за брата Михаила, он после очень тяжелой операции. Прошу молиться за Тараса, Викторию, Виктора, Николая, Александру, Бориса, Андрея, Валерия, Анатолия, Татьяну, Раю, Андрея, Давида, Сергея, Викторию, Павла, Анну, Веру, Юру, Марлен и Ворона. Это мой молитвенный список. Также прошу молиться за мою духовную борьбу, здоровье, Божью помощь в работе и допуск к работе, за покаяние родных и близких, возможность свидетельствовать о Христе, а также за окончание войны в Украине и Израиле, просит брат Андрей из Украины. Прошу поддержать в молитве за мою дочь, чтобы сам Господь вступился и разрушил все планы дьявола. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и устроил его судьбу. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и дал им деток. За мужа, чтобы сам Господь вступился за него в этой ситуации, в которой он находится. Также прошу за духовный рост моей семьи. Приветствую вас, дорогие молитвенники! Благодарю за поддержку в молитвах. Да благословит вас Господь в труде на Ниве Божьей. Помолитесь, пожалуйста, за наших детей и внуков, чтобы они служили Господу доброй совестью и всегда имели страх Божий. Также за устройство судеб детей и внуков. Благодарю. Да благословит вас Господь. Помолитесь, пожалуйста, за нашу семью, чтобы Бог явил свою милость и дал ответ на наши нужды. Помолитесь, пожалуйста, за мою больную поясницу. Боль отдает в левую ногу, чтобы Господь исцелил. Прошу поддержать в молитве за младенца. После рождения 3 недели не может полноценно дышать. Большая просьба молиться за здоровье Николая Пушина. Сердце работает только на 10%, чтобы Господь явил свою милость. Большая просьба молиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза, дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу всем сердцем. Просьба молиться, чтобы организации, которые должны выплатить за повреждения от пожара, сделали эти выплаты. Прошу помолиться о пробуждении всего моего дома и домов моих детей. Прошу молиться за сына Богдана, чтобы Господь дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу и служить ему от чистого сердца, чтобы Бог дал ему хорошую жену, любящую Господа. Мир вам! Прошу молитвы за спасение моей семьи, родных и близких. Прошу молиться за детей, чтобы все приняли Господа в свое сердце, за свободу от игр, за благословение дома. Благодарю за все милости Господни. Поддержите в молитве брата Володю и его сестру, чтобы Господь явил им свою милость и по своей святой воле разрешил их нужду. Помолитесь, пожалуйста, за покаяние и спасение брата Антона, а также о том, чтобы Господь хранил его там, где он находится. Верим, что Бог продолжит являть ему свою милость, и однажды он будет служить Господу. Поддержите в молитве за покаяние сестры Светы и всей ее семьи. Продолжайте молиться за покаяние и полное освобождение от зависимости Виктора. Также помолитесь о покаянии и спасении Дениса, Давида и Сергея, чтобы Господь коснулся их сердец и привел их к спасению. Поддержите в молитве за маму о ее духовном укреплении, физическом исцелении, о предстоящей операции и Божьем благословении. Прошу молиться за покаяние дочери Светы и благословение семьи. Приветствую, очень нуждаюсь в молитвах за Божью охрану над детьми. В дороге разъехались по другим штатам, чтобы Бог благословил и все в их планах было по воле Божьей. Прошу помолиться за моего племянника Миколу, чтобы Господь благословил его и даровал ему исцеление после ранения. Слава Богу, что он сохранил ему жизнь. Также прошу молиться за всех раненых, находящихся в больницах и о мире в Украине. Приветствую вас, дорогие молитвенники. Благодарность Господу за его защиту, милость, которая обновляется в этом новом дне. Прошу поддержать в молитве, чтобы Господь укрепил веру и даровал страх Божий. Также нужда помолиться за мою маму, чтобы Господь исцелил ее ноги и укрепил духовно и телесно. Благослови вас Бог. Благодарю. Мир вам. Поддержите в молитве о спасении моей дочери Светы. Благодарю. Поддержите, пожалуйста, нашу семью в молитве. Просим молиться за наши нужды, за благословение переезда, покупку дома, Божью защиту и охрану, а также, чтобы Господь все устроил, даровал мудрость и вел нас во всем. Благодарим за молитвы. Помолитесь за спасение моего родства и за мои нужды. Пожалуйста, помолитесь за моего сына Стивена, за его физическое исцеление. Дорогие друзья, помолитесь за мою племянницу Надю, чтобы она вернулась к Господу, и Он восстановил ее. Помолитесь за мои нужды и переживания, просит Оля Петухова. Прошу помолиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас Господь и исполнит все ваши нужды. У моего мужа день рождения. Прошу принести его на руках молитвы, чтобы Господь благословил его, чтоб милость Божья была над ним, и чтоб пришли ответы и на его нужды и переживания. Мир вам, помолитесь, пожалуйста, за предстоящую дорогу, а также, чтобы Господь помиловал и устроил судьбу. Просьба помолиться за племянника Диму, чтобы Господь явил милость и дал ему покаяние. И последняя нужда, которую мы получили. Прошу, помолитесь, пожалуйста, за дочь, чтобы Господь исцелил дух, душу и тело.
0: Будем молиться, друзья, чтобы Бог явил ответы, явил благодать, явил силу. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот час молитвы. Я благодарю Тебя, то, что мы сегодня можем вместе с Олесей, я с Елисеем, Господь, молиться. И с братьями и сестрами, которые слушают нас везде, там, где Ты их поселил, там, где они находятся. Боже, надели Твоей благодатью, надели Твоей силой. Надели Твоей радостью и помазанием. Боже, пусть имя Твое прославится и возвеличится. Господь, да будет имя Твое благословенным. Отец Небесный, Ты знаешь, Ты видишь, а Тебе ничего не скрыто. И в молитве мы отдаем все в руки Твои. Ты благодатью Твоей являй славу, силу, помазание, укрепляй, оживляй и наполняй. Господи, Ты знаешь каждого, тот, кто сегодня нуждается в молитве, тот, кто проходит трудности, тот, кто проходит переживания и понимает, только ты можешь помочь, только ты можешь дать ответ, только ты можешь дать сегодня силу и благословение. Боже, подай, дай силу, дай благодать, укрепи и оживи. Отец Небесный, в этих просьбах, в молитвах да придут ответы, да придет благословение, да придет Твоя слава. Господь, мы в ожидании Твоей благодати, мы в ожидании, Господь, возмущения Твоей славы, Господь, мы нуждаемся в пробуждении, мы нуждаемся в силе Твоей, Господь, я прошу Тебя, благословляй, наделяй, укрепляй, Господи, кому нам идти, у Тебя глаголы вечной жизни, Ты Альфа и Омега, Ты начало и конец, Боже, благослови, я прошу Тебя, зажигай сегодня молодое поколение, укрепляй благодатью Твоей, наполняй силой Твоей, Господь, молодежь, Господь, подростков, Отец Небесный, благослови сегодня, молодежные кемпы проходят, подростковые кемпы проходят в церквях народа Твоего. Господи, благодатью Твоей наделяй, силой Твоей наделяй, Господи, чтобы быть крепким, мужественным, твердым, Господь, непоколебимым. И в этом имя пусть Твое прославляется. В этом имя пусть Твое возвеличается. А Ты нас веди, Господь, Твоей рукой. Открывай двери, Господь. Располагай народ и сердца народа тому, чтобы молиться друг за друга, благословлять служителей, молиться за служителей, молиться за церквя. Господи, наделяй церковь Твою силой Твоей, славой Твоей и пастыров. Боже, я прошу Тебя, пусть все, Господь, то, что сегодня обременяет народ Твой, Боже, болезни сегодня, Господь, проблемы, страх, как мы слышали, неверие, Господь, мы слышали сегодня проблемы с финансами, проблемы с работой. Дай, Господь, ответ, подай Твою благодать, подай Твою силу и подай Твой ответ. Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя и славим Твое имя. Пусть в этом прославлено будет имя и возвеличено. Ты тот, который ведешь, устрояешь, благословляешь, наполняешь и укрепляешь. Боже, мы благодарны Тебе за эту молитву, где мы можем сегодня с братьями и сестрами молиться друг за друга. Я прошу Тебя и молюсь за молитвенников, Господь, те, которые сегодня, Господь, верно служат, верно всегда молятся, благословляют, ходатайствуют. Боже, благослови их, наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью Твоей, наполни силой Твоей, Господь. Я благодарю Тебя за то, что имя Твое, Господь, Ты, которое сегодня поставил превыше всего, оно производит работу в народе, силу, благодать, милость, мир божественный, радость, наполняешь, укрепляешь, благословляешь. Благослови эти выходные, благослови, Господь, эти дни, которые перед нами. Пусть мир Твой, благодать и силы укрепляет, благословляет в служениях, чтобы народ приходил, питался, исполнялся в Духе Святым, исполнялся радостью, благодатью и укреплялся, и шел, Господь, делал то дело, которое Ты назначил, которое Ты даешь, которое благословляешь, ведешь и укрепляешь. И в этом Твое имя пусть прославляется, Бог мой. А мы за все благодарим Тебя и славим Твое имя, ибо Ты тот, который любишь, благословляешь, ведешь и укрепляешь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим Твое имя. Боже, благодарим Тебя за то, что есть радио сегодня, молитва, которую мы сегодня делаем. Я благодарю Тебя за то, что Ты это даешь мирную и прекрасную обстановку, в которой мы можем молиться и ходатайствовать за близких, родных, друзей, за братьев, сестер, которым трудно переживание. Господь, мы слышим о этих войнах, где идет война в Украине, в России. Боже, останови эти войны. Мы слышим, Господь, эти боли, мы слышим потери, мы слышим, Господь, эти раны. Господь, помоги, да будет мир Твой, да будет Твоя радость, да будет Твоя благодать, Господь, да, остановится это кровопролитие, Господь, но мы осознаем и понимаем, во всем есть Твоя воля, и мы доверяемся Твоей воле, Господь, но мы дети Твои, во всем будет благословение Твое, пусть в народе Твоем будет, Господь, в семьях народа Твоего, мужа, жены, детей, и милость Твоя, она обладает каждым сердцем, за все Тебе слава, Отец и Дух Святой, аминь. Друзья, мы благодарны Богу за эту возможность молитвы, где мы можем молиться. Сегодня были с вами, и да будет имя Божие благословением. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Господин Чиу, который все еще был с нами, сказал, что ему и его сыну необходимо отправиться в путь, ведущий на юго-восток в деревню Цюцюань, в провинцию Гансю, где его ждут жена и дети. Он рассказал, что эта деревня была построена около Великой Китайской стены и что жить в ней очень безопасно. Часть Великой стены окружала деревню, и единственный путь в деревню и обратно шел через главные ворота. Правда, там еще была одна небольшая боковая дверь. Через нее мог пройти только человек. Эта маленькая дверь оставалась незапертой всю ночь. Поэтому по необходимости люди входят и выходят через нее. Этот дверной проем в основном использовался пастухами, чтобы они могли войти в деревню после закрытия главных ворот. Иногда им нелегко было поворачивать коз с пустыни к деревне, и к тому времени, как они добирались до главных ворот, они часто бывали уже закрыты. Поэтому им приходилось проходить через небольшую боковую дверь, игольные ворота, чтобы попасть в деревню на ночь. «Господин Питер, пойдемте со мной. Для вашей семьи будет намного безопаснее путешествовать по этой дороге, идущей на юго-восток», — предложил он моему отцу. Он поблагодарил его за это предложение, но у отца самого было сильное желание отправиться на северо-восток, как его инструктировали люди. Так мы попрощались и расстались. Господин Чиу двинулся по дороге, идущей на юго-восток, а мы направились на северо-восток по шелковому пути, пытаясь как можно дальше отойти от районов, контролируемых коммунистами. Дорога, идущая на северо-восток, граничила с провинцией Синьцзянь, это коммунистический Китай, а также провинцией Гансю, это свободный Китай. Коммунисты были вдоль всей границы, поэтому нам нужно было идти очень осторожно и не попадаться им на глаза. Наша дорога блуждала через множество высоких песчаных дюн. Некоторые дюны возвышались так высоко, что двухэтажное здание могло бы легко укрыться за ними. На самой дороге земля была более твердой, а ближе к дюнам нога тонула в песке, и идти по нему было очень трудно. Если бы мы застряли в мягком глубоком песке, мы, вероятно, никогда бы не выбрались. Мы шли по югу Монголии. Это было намного безопаснее, чем идти по коммунистическому Китаю. Однако нам сказали, чтобы мы были осторожны и лучше путешествовали ночью. Так идти было намного безопаснее из-за нашей близости к границе и того факта, что коммунисты обладали юрисдикцией по обе стороны границ. У них была плохая привычка расширять свой контроль над пределами установленных границ и создавать проблемы при любом удобном случае. Мы продолжали идти по пустыне в течение 3 недель, следуя старинному маршруту Марко Поло. Воду набирали в глубоких колодцах, которые были на расстоянии дневного пути друг от друга, вдоль дороги. Там, по крайней мере, всегда был один караван, который отдыхал и набирал воду для себя и для своих верблюдов. У нас не было веревок или ведра, чтобы набирать воды из глубоких колодцев. Однако погонщики верблюдов видели, что нам нужна вода, и всегда стремились помочь нам набрать ее. Проходя через деревни, мы меняли наши расчески на хлеб и воду, которые нам были так необходимы. Дорога медленно вышла из предгорий и направилась прямо к большим горам, виднеющимся слева от нас. Когда мы выходили из предгорья, мы прошли мимо одной деревни, в которую не стали заходить. Отец сказал: «Эта деревня слишком близко к границе, возможно, там есть коммунисты, поэтому мы ее обойдем с другой стороны и пойдем прямо к тем высоким горам». Мы без труда нашли тропу на другой стороне деревни и направились к высоким горам,
оставив предгорье позади себя. Когда отец, ведя лошадей под усы, шел впереди, он заметил, что они стали большим усилием тащить телегу. Что-то пошло не так, и это насторожило его. Когда лошади медленно пробирались по тропе, отец пошел назад, чтобы осмотреть тележку, и заметил, что правое колесо сильно болтается. Он остановил телегу. Мы выгрузили ее и выпрягли из нее лошадей. Отец нашел большой камень и подложил его под ось разбитого колеса. Затем он нашел большую толстую ветку дерева. Используя камень как опору и упираясь в эту ветку как в рычаг, мы помогли приподнять ось и держали ее так, пока отец снимал колесо. Как только сломанное колесо отскочило, отец жестом показал нам поднять ветку, и телега опустилась на землю. Оглядевшись вокруг, отец посмотрел на мать и сказал: «Скоро будет темно. Давай останемся здесь на ночь. Отсюда полдня ходьбы до деревни. Я поднимусь рано утром, возьму колесо и там отремонтирую его. Когда я вернусь, поставим его обратно, и тогда пойдем дальше». Рано утром отец взял разбитое колесо. Он думал, что сможет его катить, но оно не катилось. Чтобы оно совсем не развалилось, отцу пришлось нести его на спине. Сделано оно было из дерева и металла, поэтому оно было очень большим и тяжелым. Прежде чем положить колесо на спину и направиться по склону вниз к деревне, мы все помолились, чтобы Бог сохранил его в пути и чтобы он нашел того, кто знает, как отремонтировать колесо. Мы также молились, чтобы коммунисты не поймали его. Отец опасался идти в эту деревню, зная, что рискует жизнью, так как он предполагал, что там могут быть коммунисты, и если они его поймают, они могут его убить. Тем не менее, у него не было другого выбора. Он сказал: «Будем молиться, чтобы колесо было отремонтировано, иначе мы не сможем путешествовать дальше. Я буду продолжать молиться и в то время, как буду идти в деревню, чтобы Бог указал мне на человека, который смог бы мне помочь». Мы остались на пустынной дороге, а отец медленно пошел вниз по направлению к деревне, наклонившись вперед от тяжести сломанного колеса. Идя по дороге, он думал: «По крайней мере, семья сейчас в безопасности и вдали от деревни. Если меня поймают и убьют, они будут целы. Моя жена очень находчивая женщина. Она знает, как выживать и воспитывать детей. Если на это будет Божья воля для всех нас, чтобы нам жить и продолжать наше путешествие, Бог направит меня к нужному человеку, так что я смогу пройти по деревне и восстановлю мое разбитое колесо, не встретив никого, кто мог бы навредить мне и моей семье». Подойдя к краю деревни, он стал нервничать. Ему захотелось остановиться, развернуться и уйти обратно. Он был в замешательстве и смущении от пугающих его мыслей о том, что его поймают и убьют. Это оставило бы его жену одну с 8 детьми, застрявшую на склоне горы с тележкой без колеса. Постояв так в нерешительности, он все же медленно пошел в деревню и стал искать подходящий дом. Он продолжал молиться. Он говорил сам себе: «Я знаю, что Бог укажет мне нужного человека в деревне, чтобы он мне помог. Я найду кого-нибудь, у кого есть инструменты, которые помогут мне исправить сломанное колесо». Мы находились на расстоянии примерно в половине дня ходьбы к деревне. Однако отец, неся тяжелое колесо, должен был очень часто отдыхать. Поэтому ему понадобилось больше времени, чтобы добраться до деревни и обратно. Отец ушел на целый день, а мы сидели и терпеливо ждали. Мы не знали, получилось ли у него исправить колесо, или его уже поймали и отправили в тюрьму, а может, уже и убили.
Мы тоскливо смотрели по сторонам, видя перед собой, насколько хватало глаз, пустынное, гористое пространство. Мама заплакала и сказала, что они, вероятно, поймали его и убили, и мы больше никогда его не увидим. Пытаясь успокоиться, она предложила нам: «Давайте молиться прямо сейчас. Давайте молиться о том, чтобы Бог защитил отца и чтобы он дал ему возможность найти кого-то, кто смог бы ему помочь». После молитвы она все продолжала плакать, и нам всем тоже было грустно. Мы не знали, что делать. Пытались утешить маму и говорили: «Папа обязательно вернется». Но она отрицательно качала головой. Медленно тянулось время. Целый день мы сидели, смотря на дорогу, ведущую к деревне. Мы прошли эту деревню еще в начале прошлого утра. Она была слишком далеко, чтобы видеть ее отсюда. Мама снова собрала всех нас. Она снова сказала: «Давайте снова будем молиться, чтобы отец вернулся». После молитвы мы продолжали смотреть на дорогу, которая спускалась с горы, надеясь, что мы увидим вдалеке маленькую фигурку отца, идущую к нам. Иногда нам казалось, что мы видим, как он идет по горной дороге, но это была просто игра нашего воображения. Мать продолжала молиться. Время шло к вечеру. На сердце становилось все тоскливее, и мы стали еще более подавленными. Мы уже начали верить, что его действительно поймали и убили. Слезы сами наворачивались на глаза. Наконец, глядя против заходящего солнца, мы заметили вдали маленькую темную фигурку, катящую колесо по восходящей к нам дороге. Теперь мы знали, что это должен быть отец. На тропе не было других людей, идущих по горному перевалу, и мы не видели ни одной души за весь день, кто бы поднимался или спускался по этой дороге. Это была очень пустынная местность. Никто здесь не ездил. «Это точно должен быть отец. Кто еще, кроме него, будет толкать большое колесо по крутой дороге вверх в гору?» «Да, мы узнали его. Конечно, это был отец. Мама со слезами радости и счастья, что он жив и идет к нам, побежала с ребенком на руках вниз по склону горы, чтобы встретить его. Старшие дети тоже побежали вниз, чтобы помочь катить большое колесо к телеге. К тому времени, как отец и дети прикатили отремонтированное колесо к тележке, было уже слишком темно, чтобы сделать что-либо в эту ночь. Кроме того, отец был очень измотан от доставки этого тяжелого колеса вверх по тропе. Слава Богу, отец был жив и снова с нами. Мы были очень рады видеть его, ведь мы весь день молились, чтобы он был в безопасности. Мы все уселись в кружок, и отец стал рассказывать нам о событиях этого дня. В деревне был человек, который знал, как изготавливать подводы и как их ремонтировать. В его небольшой кузнице нашлись и инструменты для ремонта колес, но он не знал, как ими работать. «У меня уже был опыт ремонта колес раньше, и я показал ему, как это делать, так что мы вместе смогли отремонтировать наше колесо. Он даже дал мне с собой смазку для оси, чтобы колесам было легче катиться и не ломаться». Улыбнувшись, отец добавил: «Я дал ему две наши расчески, и он был очень доволен. У его жены и троих дочерей длинные черные волосы, и им нечем их расчесывать. Поэтому эти расчески очень даже пригодятся в его семье. Он также дал отцу немного еды и воды, чтобы мы могли взять с собой в дорогу. Человек этот был очень рад, что смог помочь отцу отремонтировать колесо». На следующее утро все встали на рассвете и принялись за работу. Как только все было сделано, мы встали в круг, сняли наши шапки и помолились, благодаря Бога за то, что колесо отремонтировано, что мы снова все вместе и готовы продолжить наше путешествие.
Когда мы медленно поднимались по извилистой дороге вверх, она становилась более узкой, каменистой и крутой. Мы уже не могли идти так, как раньше. Приходилось часто останавливаться для отдыха. Лошади тоже очень быстро уставали и нуждались в отдыхе. Когда дорога продолжала подниматься вверх более круто, нам приходилось класть под колеса камни, чтобы тележка не катилась назад или не съезжала в глубокие овраги. Это было слишком тяжело для лошадей, чтобы удерживать тележку от сползания назад. Сначала мы не слишком часто останавливались, чтобы подложить камни под колеса, а потом нам приходилось делать это все чаще, давая лошадям отдохнуть. Заодно и себе мы делали передышку. Мы с трудом продолжали подниматься по этой дороге. Теперь стало так круто, что нам пришлось самим толкать телегу, чтобы помочь лошадям двигаться вперед. И для лошадей, и для нас стало так трудно идти вверх,

Отец понимал, что если колесо попадет на мягкий склон, оно будет скользить вбок и потащит телегу и лошадей с дороги. Их утянет в глубокое ущелье на сотни метров вниз. Отец дал Тони и Бенни по одной палке каждому и сказал: «Выкапывайте всю мягкую землю с дороги до твердого и скалистого основания. Когда вы упретесь в сплошной камень, больше не копайте. Я принесу несколько больших камней и заложу ими дыры, чтобы укрепить дорогу. Тогда колесо пройдет хорошо». После того, как мальчики выкопали землю, как сказал отец, мы помогли ему принести несколько больших камней, чтобы заполнить отверстие. Теперь край тропы стал твердым и немного выше, чем остальная ее часть. Отец сказал: «Вот теперь дорога достаточно надежная, чтобы повозка прошла по ней». Он помог матери выйти из телеги и сказал ей идти за тележкой пешком. Так было бы безопаснее пройти это место. Затем он очень медленно и осторожно повел лошадей через это узкое место, а все дети толкали телегу сзади, внимательно следя, чтобы она не застревала, а плавно проходила эту самодельную часть дороги. Так мы и протащили телегу через это узкое место. Даже отремонтированное колесо вращалось без всяких проблем. Теперь мы продолжали двигаться вокруг по горе все выше. На пути попадалось много больших и малых камней, которые мешали идти лошадям. Тогда отец и двое старших мальчиков, Тони и Бенни, отодвигали их с узкой тропы. Они должны были делать это в течение дня все чаще. Мы заметили, что кое-где тропа расширялась, а потом снова становилась очень узкой и опасной. Эта тропа, обвивающая горы, напоминала нам огромную змею, которая обернулась вокруг великана, пытаясь выжать из него последнее дыхание жизни. Шаг за шагом мы медленно подобрались к более широкому месту на дороге, похожему на небольшую площадку, и отец сказал: «Уже стемнело, и все мы устали. Давайте здесь остановимся. Это неплохое место для нас, чтобы провести ночь. Тут достаточно широко, чтобы мы могли развязать лошадей и свободно ходить вокруг телеги». Тони и Бенни распрягли лошадей и привязали их к телеге. Мы все расположились на земле, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться и не скатиться на другую сторону дороги. Как всегда, на следующий день мы встали рано. Тони и Бенни опять запрягли лошадей в повозку, и после молитвы мы продолжили путь. Лошади отдохнули и, казалось, тянули телегу с гораздо большей легкостью. Нам не пришлось подталкивать тележку, как раньше, хотя все еще нужно было останавливать лошадей и подкладывать камни под колеса. К полудню, продолжая подниматься

по крутой тропе, мы заметили, что стало намного холоднее. Это означало, что мы уже поднялись очень высоко в горы. Каждый из нас был сильно уставшим, так как мы шли с самого утра, да еще иногда приходилось толкать телегу. Мы опять вышли к расширению тропы, которое могло стать прекрасным местом для отдыха. Лошади остановились, и Тони с Бенни зафиксировали колеса тележки большими камнями, распрягли лошадей. Тем временем мать разложила на земле за тележкой одеяло, куда остальные дети сели отдохнуть. Все, кроме Алекса. Он был полон энергии и был похож на маленького горного козленка. Задрав голову, он разглядывал гору, сплошь покрытую камнями и возвышавшуюся над дорогой. Он решил подняться по крутой скалистой горе прямо над тем местом, где мать и дети сидели на одеяле. Цепляясь руками за камни, он на четвереньках полез вверх. Внезапно Алекс закричал, и все подняли головы, чтобы посмотреть, что случилось. Большой валун, набирая скорость, двигался по очень крутому склону горы, переваливаясь и цепляясь за другие камни. Гигантский камень направлялся прямо к нам. «Теперь мы поняли, почему», — закричал Алекс. Все происходило так быстро, что у нас не было времени убежать. Все мы были просто ошеломлены, видя несущийся валун прямо на нас. Он был достаточно большим, чтобы раздавить всех нас вместе с лошадьми и тележкой. Зажмурив глаза, мы молились, потому что это было все, что мы могли сделать. Вдруг мы услышали тяжелый удар. Земля содрогнулась. И все было кончено. Рядом с нами была сплошная стена из скалы. Она немного нависала прямо над нами. Гигантский валун, несущийся вниз, явно ударил по этому выступу и пролетел над нами, продолжая падать прямо в ущелье в реку на сотни метров ниже тропы. Отец и мальчики прибежали, чтобы убедиться, что с нами все в порядке. Мы были настолько потрясены, что не могли проронить ни слова, только молча смотрели друг на друга. Отец немедленно созвал нас для молитвы. Мы все благодарили Бога за то, что Он сохранил наши жизни, и никто из нас не пострадал. К этому времени Алекс уже спрыгнул на дорогу, вернувшись с горы. Он плакал, размазывая слезы по лицу пыльными руками. Мама подбежала к нему и крепко его обняла. А он, всхлипывая, сказал: «Я не знал, что этот большой валун покатится. Когда я наступил на него, он начал двигаться, и я закричал, потому что очень сильно испугался, что он упадет на кого-то из вас». Отец, как следует, отругал Алекса за то, что он полез прямо над нами и чуть не сделал катастрофу. Слава Господу, что хотя все испугались, но никто не пострадал. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Тебе легко любить меня в дни счастья, когда лицо поднято к небесам, когда благословенье в жизни часто по милости своей даю я сам, когда здоров и радостен и весел, тогда любить особо нет труда, тогда сама собой льется песня и благодарность слышится всегда. Когда во всем мою ты видишь руку, я умножаю ряд твоих побед, и ты тогда ко мне любовью дышишь, когда ее без меры лью тебе. Но это все так просто и привычно, как должное, как дань моей любви. Люби меня любовью необычной, какой не знают люди всей земли. Ты мной в любовь возвышенную призван. Идешь в ночи ли ты, или среди дня, любовью независимой от жизни, люби меня, всегда люби меня. Люби меня, когда не видишь света, нависли тучи, все вокруг черно, когда молитвы остаются без ответа. Люби меня, я и тогда твой Бог. Люби меня, когда слабеют силы, твой путь тебя изранил и стомил, и далека как бы от вопля милость, и кажется, что я тебя забыл. Тогда любовь мою не взором мерей, но помни, я держу сам жребий твой. Люби тогда, не видя, сердцем, верой, не слыша голос мой сквозь бури вой. Люби меня в долине смертной тени, тогда, когда пойдешь среди огня, когда вся жизнь течение изменит. Доверься мне в тот час, люби меня. Люби меня, когда придется и жизнью за любовь эту платить, то пусть она такой в тебе найдется, что даже аду дух твой не смутить. Люби меня, люби моей любовью, ты мой удел, и ты мое дитя. И, дорогой, святой, пречистой кровью окуплено избрание твое. Ты помнишь раны рук моих сквозные, когда кресту грехом я был прибит? Они свежи, свежи еще и ныне. Я просто не могу забыть тебя. Твое здесь имя значится на длани, и все, что в жизни связано с тобой, в часы твоих земных переживаний, как и тебе, мне причиняет боль. И кровь моя, что несравненно выше святой пролитой Авеля крови,

Ви, уже ли вопиет ты думал тише о милости к тебе и о любви? Я возлюбил тебя еще до смерти и до прихода в этот мир земной, еще тогда, когда попал ты в сети и был навек уловлен сатаной. Я возлюбил тебя тогда погибшим в Эдемском Богом созданном саду, и я там к тебе любовью вечной движим сказал, что заместить тебя иду. В моей любви не сомневайся в жизни, она сошла с небес до ада дна. Она сильна провесть сквозь все кривизны и к небесам поднять тебя сильна. Ты мной в любовь возвышенную призван, идешь в ночи ли ты или среди дня. Любовью независимо от жизни люби меня, всегда люби меня. И лишь любовь, что пламя испытала и не сумела от меня отнять, я оценю в тебе наивысшим балом. Люби меня, навек люби меня».

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Дорогие друзья, многие задают такой вопрос: как исполнить Божий закон? Некий книжник задал Иисусу вопрос: какая первая из всех заповедей? Этот вопрос был типичен для фарисеев. В дополнение к 10 заповедям закона фарисеи разработали еще 613 заповедей. Наверное, этим они стремились к более тщательному, более точному исполнению закона. Они хотели быть совершенными в его исполнении. Однако Иисус не очень лестно отозвался о праведности фарисеев. Он говорил, что их праведности недостаточно для Царства Небесного. Почему? Что не устраивало Иисуса в том, как фарисеи исполняли Божий закон? Ответ Иисуса книжнику помогает это понять. Иисус отвечал ему: «Первое из всех заповедей – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нет. Марка 12, 29, 31. Своим ответом Иисус ведет слушателей к новому пониманию Божьего закона. Его закон – это не просто список определенных правил для добропорядочного поведения, а принцип, который должен руководить нашим поведением. Поэтому, отвечая книжнику, он не перечисляет заповеди в порядке их важности, а указывает на единый принцип, который виден в каждой заповеди закона Божьего и который должен стоять за всеми поступками человека. Этот принцип именуется любовью. Для Царства Небесного не годится праведность, состоящая из определенного количества добрых дел. Нужна жизнь, руководимая любовью к Богу и ближним. В одной песне есть такие слова: «Может, ты на свете лучше всех? Только это сразу не поймешь. Одна снежинка — еще не снег, еще не снег. Одна дождинка — еще не дождь». Скажите, сколько нужно дождинок, чтобы был дождь? Наверное, ответить будет трудно. Но я знаю точно, что для того, чтобы был дождь, скорее нужна туча, а не отдельные дождинки. Так и с исполнением Божьего закона. Его исполнение не ограничивается одними добрыми делами. Нужна жизнь, посвященная Богу полностью. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь, к чему Иисус Христос призывал своих учеников? Из Библии мы знаем, что Он часто призывал их к интенсивному раздумью. Иногда Он говорил им такие вещи, которых они еще не могли понять. И поняли они их только позже, когда они приняли Духа Святого. Но Христос говорил много того, что было вполне понятно ученикам. Как, например, эти два призыва, выше которых нет ничего, и которых часто называют «великая заповедь» и «великое поручение». В Евангелии от Матфея, 22 главе, сказаны такие слова Иисуса Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Именно это мы и называем великой заповедью – любить Бога и любить людей. Затем в том же Евангелии, 28 главе, мы читаем такие слова. «Итак, идите, научите все народы». Слово «научите» в греческом подлиннике значит «делать учениками». То есть Христос велел умножать число Его учеников среди всех народов земли. Это мы называем великим поручением. Это то задание, которое Иисус дал своим ученикам непосредственно перед тем, как Он их покинул. И великая заповедь, и великое поручение тесно связаны между собой. Как можем мы любить Бога и не выполнять порученное им? Или как можем мы выполнить поручение, если нашей движущей силой не будет любовь? Как сказал однажды апостол Павел, «любовь Христова объемлет или побуждает нас». И если Христос придавал этому такое большое значение, приобретению новых Его учеников по всему миру, то не следует ли нам прежде всего выяснить, что же именно Он имел в виду под словом «ученик»? Кого можно считать учеником Христовым? Или какими качествами должен обладать ученик Иисуса Христа? Об этом-то мы сегодня и поговорим с вами. Нам надо будет выяснить, какими качествами следует обладать ученику. Затем мы подумаем, как стать учеником Христовым. И, наконец, дадим несколько практических советов. Прежде чем коснуться этих вопросов, позвольте мне поделиться с вами тем, что меня волнует. Думаю, что часто наши взаимоотношения с людьми в обыденной жизни могут многому нас научить. Предположим, на работе ваш начальник дает вам задание. Если вы собираетесь его выполнить, то вам совершенно необходимо отнестись к этому заданию серьезно. Так ли серьезно мы относимся к заданию Иисуса Христа? Или вот другой пример. В спортивную команду высокого класса приходит новый тренер. Команда поистину становится частью его жизни. Он обязан знать, что из себя представляет эта команда. Он обязан знать, какой он эту команду хочет видеть. Он обязан знать, как этого добиться. Он обязан знать, что команда состоит из личностей со своими способностями у каждого. Он обязан развить эти индивидуальные способности. Он также должен воспитать в команде волю к победе. Он обязан внушить участникам команды чувство дисциплины, чтобы игроки вовремя приходили на тренировки и, как говорится, выкладывались, а не просто развлекали спортом. Тренер обязан уметь заставить игроков выполнять его волю. Словом, перед тренером стоит четкая цель, и достижение этой цели дается нелегким трудом. А теперь сравним это с тем, что обязан делать каждый верующий. Иисус велел нам создавать учеников. Но сколько знаем мы о том, каким должен быть ученик? Беда в том, что мы редко задумываемся, что значит ученик Иисуса Христа. Как хорошо было бы, если мы, верующие, могли бы узнать, что значит быть учеником и как создать учеников. Точно так же, как тренер знает, как поступать со своей командой. А ведь это наше задание гораздо ответственнее, чем воспитание спортивной команды. Я хочу сегодня предложить вам обсудить 5 качеств ученика Христова и особенное внимание уделить 5-му из них. Первое качество ученика – это его связь, тесное общение с Иисусом Христом. У Марка в 3 главе мы читаем, что Иисус поставил 12 учеников, чтобы с ним были, как сказано в 14 стихе. То есть с этого момента почти все свое время они проводили с ним. У них была чудная возможность быть с Иисусом, когда Он учил, творил чудеса, молился, открывал им волю Божию. Римский философ Сенека однажды сказал: «Долгим путем ведет наставление, а личный пример – коротким и прямым». Ученики Иисуса Христа видели Его своими глазами. Они видели, как Он живет и что Он делает. Он сам был для них живым примером. Конечно, следовать за Христом значит принять важное и ответственное решение. Те 12 учеников должны были твердо принять такое решение. Вот что пишет евангелист Лука. Это в 14 главе. «Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Мы знаем, что Иисус хочет стоять в нашей жизни на первом месте. Он не терпит никакого соперничества. В той же 14 главе Евангелия от Луки Иисус сказал притчу, как один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. И далее Христос говорит: «Сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина». Иисусу не нужны наши извинения о том, что у нас много работы в огороде или за письменным столом, или где угодно. Он не хочет, чтобы что-то нам преграждало путь к Нему. Нельзя, чтобы на первом месте стоял у нас наш дом, или даже семья, или жена, или муж. Первое место принадлежит только Иисусу Христу. Ученики это знали. Они оставили все, чтобы следовать за Ним. В их жизни и деятельности Христос стал на первом месте. Однажды в самом начале их служения Иисус сказал им: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Давайте взглянем сейчас на нашу жизнь, дорогие друзья. Обладаем ли мы этим качеством ученика Иисуса Христа? Следуем ли мы Его примеру, Его учению? Ищем ли Его волю, когда надо принимать решение? Или мы идем своей дорогой, выбирая то, что выгодно для нас самих? Будем ли мы поступать правильно? Будет ли наша жизнь полной смысла и правды? Зависит только от того, следуем ли мы за Иисусом Христом. Второе качество ученика – это любовь. Иоанн записал слова Иисуса Христа в 13 главе, и гласят они так: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заметьте интересную вещь. Иисус не говорит здесь о любви к Богу Отцу, а о любви друг к другу. Не бывает ли это гораздо труднее? По-настоящему полюбить ближнего со всеми его недостатками и ошибками? Вы, вероятно, заметили, что нам порой бывает очень трудно полюбить того или иного человека. Порой наша собственная жизнь кажется нам настолько значительной, что кто-то другой может в ней быть только на втором месте. Это верный признак того, что в нашей любви что-то не в порядке. Помню, как кто-то однажды сказал: «Я очень люблю человечество, но вот отдельных людей просто не выношу». Но когда Бог говорит, что возлюбил мир настолько, что не пожалел своего единственного сына, то это значит, что Он действительно возлюбил людей, всех людей. Итак, как у нас насчет любви? И к брату нашему, и ко всем другим. Ответить на этот вопрос, возможно, нелегко. Я попробую поставить тот же вопрос по-другому, более практически. Когда мы последний раз сделали что-то как знак любви к нашему ближнему? Можем ли мы это припомнить? Эти два первых качества, названных нами, показывают порядок, какой должен существовать в нашей жизни. Во-первых, Христос, во-вторых, люди, в-третьих, я. Третье качество ученика Иисуса Христа – это повиновение Его Слову. Иисус сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И апостолы прекрасно понимали, что все, что говорил им Иисус, было первостепенной важности. Это были слова, которым, разумеется, следовало и верить, и повиноваться. Однажды в критический момент Петр сказал Господу: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Ученик – это не просто юный верующий, переполненный счастьем и энтузиазмом, что он теперь спасен. Нет, ученик – это тот, кто углубляется в Слово Божие самостоятельно, кто любит его читать и умеет это делать и повиноваться ему. Как Давид однажды сказал: «Как люблю я закон твой, целый день размышляю о нем». Ученик – это тот, кто знает, что сказал учитель, и верит этим словам. Ежедневно он изучает это слово. Он заучивает это наизусть. Ведь это так естественно для ученика. Но что важнее всего, он применяет это слово к своей жизни. А как обстоит дело с этим у нас, дорогие друзья? Достаточно ли времени мы уделяем изучению вечных ценностей, или наше время занято временным, приходящим? Христос утверждал, что Писание свидетельствует о Нем. Поэтому, чем больше времени мы уделяем чтению Библии, тем глубже мы познаем Иисуса Христа, тем теснее наше с Ним общение. Четвертое качество ученика – это то, что его жизнь приносит плод. Плодоносной становится и его собственная жизнь, и жизнь других людей. У Иоанна в 15 главе сказано: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Говоря о своих учениках, Иисус часто использовал для сравнения примеры из природы. Например, в 7 главе Евангелия от Матфея сказано: «По плодам их узнаете их». Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Все добрые качества и дела ученика происходят от Иисуса Христа. Плод дерева – это результат жизни этого дерева. Так должно происходить и в жизни ученика Иисуса Христа. Что же это за плоды, которых ожидает от нас Иисус? Апостол Павел в своем послании Галатам в 5 главе дает прекрасное описание, какими эти плоды должны быть. Он говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все это качества, которыми обладал сам Иисус Христос. Но поскольку в ученике живет Дух Иисуса Христа, то Христос вправе ожидать от нас тех же самых плодов. Есть и другой плод. Он относится уже не к нашей внутренней жизни. Иисус однажды пояснил, с какой целью Он набирает учеников. Он сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Тут Иисус обещал ученикам, что их плодом станет жизнь других людей, тех, кого они приведут к Нему. И ученики имели эти плоды. Обученные Христом и получившие Духа Святого, они привели ко Христу множество людей. Число учеников возросло до 1000 и до 10 000. Горит ли в нас это желание приводить других к Иисусу Христу? Готовимся ли мы, молимся ли мы об этом плоде? Что может быть плодотворнее и благороднее, чем приводить души к Иисусу Христу? Помогать им найти нашего любящего Спасителя. Какая это слава для Господа! Какая радость бывает на небесах, когда кается грешник! Пятое качество ученика – это постоянная учеба. Да, и это вовсе не странно. Ученик обязан учиться, учиться у Иисуса Христа. Интересно отметить, что своих учеников Иисус набирал в основном из простых деревенских людей. Среди них четверо были простыми рыбаками. И вот эта группа обычных, необразованных, простых людей получила свое образование от самого Господа Иисуса Христа. Для них Он сам стал учителем и наставником. За 3 года Он обучил их божественным истинам жизни. В книге «Деяния апостолов» в 4 главе мы читаем, какое впечатление они произвели на книжников и на политических и религиозных лидеров. Вот 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Научившись от самого Иисуса Христа, апостолы, конечно, обладали влиянием на окружающих. А мы, пользуемся ли мы этой честью учиться у Иисуса Христа, читать Библию, слушать Слово, которое проповедуется в собрании или по радио, и размышлять о прочитанном и о услышанном? За несколько веков до того времени в Греции жили знаменитые наставники. Они известны и сейчас. Их имена – Аристотель и Платон. Оба они основали в Афинах свои школы. На современную школу это не было похоже. Они занимались с учениками в саду строго индивидуально, иногда небольшими группами. Для греческих юношей попасть в такую школу было большой честью. Родители изо всех сил старались определить туда своих детей. Апостол Павел позже свидетельствовал, что он очень много научился от знаменитого фарисея по имени Гамалиил. Но какая же это честь и радость для нас иметь индивидуальные занятия самим Иисусом Христом с помощью Духа Святого? И знаете, почему Иисус так хочет стать нашим учителем? Не потому, что нам необходимо углубиться в теории учений о Боге, а потому что Он знает наши нужды, Он знает наше сердце, Он заботится о нас. Вот почему Он хочет учить нас. В Евангелии от Матфея в 11 главе сказаны такие слова. Это говорит Христос. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Учиться у Иисуса значит узнавать о Боге, встречаться с Ним, стремиться к Нему, понимать Его, жить с Ним. Испытать на своем опыте Его прощение, Его благодать и вечную жизнь, которую Он дает нам. Именно это и называется успокоением для наших душ. Иисус не имеет в виду учебу ради самой учебы. У Него всегда есть высшая цель. В чем же заключается цель нашей учебы? Нас должны побуждать к учебе, во-первых, стремление глубже познать самого Бога. Во-вторых, получить хорошую подготовку для выполнения великого поручения, которое нам дал Иисус Христос. Мы знаем, что Иисус хочет, чтобы каждый из нас свидетельствовал миру о Нем. В 28 главе Евангелия от Матфея, когда Христос дает ученикам это поручение, Он говорит – «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть, все, чему мы научились от Иисуса, мы обязаны передавать другим. Значит, ученик – это последователь Иисуса Христа. Это первое. Ему присуща любовь к своим братьям. Он знает слово учителя и повинуется ему. Его жизнь приносит плоды. И самое главное, он постоянно и радостно учится у Иисуса Христа. Теперь, что надо для того, чтобы стать учеником Иисуса Христа? Прежде всего, необходимо принять Христа как Спасителя и Господа. Кто не ответил на призыв Христа, не может стать Его последователем. Те 12 учеников, когда Иисус их позвал, бросили все и, уверовав, пошли за Ним. Если вы этого еще не сделали, еще не поздно, дорогие друзья, уверовать во Христа сегодня, сейчас, прямо сейчас, отдать Ему свою жизнь. Во-вторых, нужно принять четкое решение отдаться Христу, сказать Ему, что хочешь стать Его учеником. Многие выдающиеся мужи веры, чья жизнь была использована Богом чудным образом, пережили такой момент, когда они полностью посвятили себя Иисусу Христу, сказав Ему: «Господи, я хочу стать Твоим учеником, чего бы мне это ни стоило». Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». И если я стал не просто верующим, но отдал свою жизнь Иисусу всецело, стал Его учеником, тогда мне нужно сделать третий шаг. Чтобы приносить плод, от меня теперь требуется работа. Мы обязаны с помощью Духа Святого работать, чтобы все 5 качеств ученика стали бы знакомы в нашей жизни. Позвольте мне дать вам несколько практических советов, как можно все это успешно осуществить. Во-первых, серьезно приняться за Слово Божие. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Что значит «пребудьте»? Задумайтесь над этим. Составьте личный план изучения Библии. Может быть, вы выделите один вечер в неделю или будете читать Библию каждое утро и размышлять над ней. Познавая Слово Божие, вы будете познавать Бога. Во-вторых, ищите любую возможность общаться с братьями и сестрами во Христе. Очень многому мы можем научиться друг от друга. Учитесь любить. Учитесь служить. Мы уже говорили, что любовь друг к другу – это верный признак учеников. И это привлекает к ним людей. В-третьих, свидетельствуйте о Христе открыто, помня о постоянном общении с Ним. Учитесь свидетельствовать, как говорить о Христе другим. Когда у вас на сердце появляется желание сказать кому-нибудь о Христе, непременно скажите. И вы убедитесь, что Святой Дух даст вам силу и смелость, как это обещано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе. В-четвертых, постоянно молитесь. Просите у Бога наедине, чтобы Он помог вам обрести все 5 качеств ученика Христа. Молитесь, чтобы Господь не только дал их вам, но и помог развить. Иисус сказал: «И если чего попросите во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я сделаю». Точно так же, как Иисус призвал, обучил и подготовил 12 первых учеников, так же Он поступает и с нами сегодня. Так же Он хочет сделать ученика из тебя, дорогой друг. Итак, Слово Божие, общение с верующими, свидетельство неверующим и молитва – вот практические шаги к тому, чтобы стать истинным учеником Иисуса Христа. Конечно, это не делается мгновенно. Иисус потратил немало времени на то, чтобы из галилейских мужей сделать апостолов. И для нас, конечно, тоже потребуется время. День за днем, неделя за неделей. Но даже в процессе этой учебы Бог уже будет использовать нас для Своей славы, потому что мы принадлежим Ему. Не надо ждать, пока придет зрелость или старость, или лучшие времена. Начать надо сегодня, сейчас. Мне хочется в заключение предложить вам 2 вещи. Прежде всего, серьезно подумайте о вашей отдаче Христу. Молитесь об этом. Поведайте Христу о своем решении. И затем посоветуйтесь с кем-нибудь из братьев или сестер. Видны ли в вашей жизни все 5 качеств, о которых мы говорили сегодня? Подумайте вместе, какому из них надо уделить особое внимание. Возможно, что плод вашей жизни явно недостаточен, или в ней еще не заняло должного места Слово Божье. Сосредоточьте свое внимание на этом остающем участке. И на наступающей неделе молитесь конкретно, чтобы Бог помог вам именно в этой области. Попросите у Бога изменить вашу жизнь. Он изменит ее. Пусть Господь обильно благословит вас, когда вы возьмете крест и последуете за Ним. Закончить я хочу словами ободрения, с которыми апостол Павел обращается к Тимофею. Он говорит о наградах. обещанный Христом его ученикам. Это во втором послании Тимофею в 4 главе. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Значит, это относится и к нам с вами, дорогие мои братья и сестры.

Один из членов церкви сказал своему пастору, что он собирается в Святую Землю. «Ему очень хотелось, — говорил он, — подняться на гору Синай. Я даже хочу на самой вершине горы прочитать вслух 10 заповедей». Этот верующий очень удивлялся, когда пастор совсем не разделил его энтузиазма и спокойно сказал: «Знаете, я вам хочу предложить кое-что еще интереснее». «Еще интереснее, пастор? Ну что же это такое?» И пастор довольно жестко ответил: «Чем ехать за тысячи миль, чтобы читать 10 заповедей на горе Синай, может лучше остаться дома и исполнять их здесь? Бог, конечно же, хочет, чтобы мы читали Слово Его, но больше всего Он хочет, чтобы мы Его Слово исполняли. Поэтому, открывая каждый день Библию, мы должны молиться не только о том, чтобы Бог просветил наш разум к пониманию ее, но и о том, чтобы Он дал нам желание исполнять то, что мы поймем. Слушание и дело должны быть рука об руку. Когда Савл услышал голос Христа на дороге в Дамаск, он спросил: «Господи,

молились женщины, одна, другая, третья. И мимо каждой проходил Христос. На все вопросы первой Он ответил и осушил глаза ее от слез. Он говорил с ней тихо, долго, нежно, и улыбался ей, и утешал. Он ждал, пока засветится надеждой молящаяся женская душа. Вот с женщиной второй Христос стал рядом. Он положил ей руку на плечо, утешил душу любящим он взглядом, когда она молилась горячо. И третья женщина склонилась низко. Слова слетали тихо с уст, но к ней не подошел Спаситель близко, не вымолвил ни слова Иисус. На три молитвы Бог дал три ответа. Для каждой женщины ответ был свой. Одной досталось много света, другой чуть меньше, третьей ничего. «Господь мой, как же так? Мне непонятно. Ты на молитву третий промолчал. Ты, любовь не может быть лицеприятной. Ты Бог любви, и ты не отвечал?» Господь открыл мне то, что тайной было. Когда молилась первая душа, я должен был умножить ее силы, чтобы она могла свой путь свершать. Должны окрепнуть крылья ее веры, чтобы взлететь могла под небеса. Мне нужно рядом быть с душою первой, с ней долго говорить, смотреть в глаза. Душе второй еще нужна опора, но вера этой женщины сильна. Достаточно ей любящего взора, я знаю, что поймет меня она. Но иногда гнетут ее сомнения, когда услышит грозной бури шум, и ей необходимо подкрепление, к душе второй на помощь я спешу. А третья, много лет мы с ней знакомы. Преграды никакой между нами нет. И дом ее давно моим стал домом. Она всецело доверяет мне. Душа прошла через испытание школу. Я труд любой доверить ей могу. Я провожу ее путем тяжелым. Я с ней бываю мягок и суров. Она теперь нисколько не смутится и в час тяжелый духом не падет, но будет верить, верить и молиться. Ни слов, ни взгляда моего не ждет. Та третья знает, что я с нею буду, до вечной цели доведу ее. И как бы ни было ей в жизни трудно, она поймет молчание мое. Моя любовь превыше слов и взглядов, несет благословение она. И тот, кто стал однажды Божьим чадом, научится мне доверять сполна. «И ты доверься мне», — сказал Спаситель, «когда я говорю, когда молчу». О мой Господь, мой пастырь и учитель, я поняла, я третий быть хочу.

буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю книгу «Евангелие от Матфея». Первая глава. В первых стихах содержится очень много перечисления имен. Но ввиду того, что мы считаем, что это Слово Божие, данное людям, я буду это также читать подряд, хотя для постороннего слушателя, может быть, это окажется и немного утомительным. Итак, я читаю Евангелие от Матфея, первую главу. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урией, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вторая глава Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, другим путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и мать его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, очень разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех его пределах, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «Голос в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». После смерти же Ирода ангел Господень во сне снова является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву». Умерли искавшие души младенца. Иосиф встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророка, что он Назареем наречется. Третья глава из Евангелия от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 4 глава Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и ставит его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Невфалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, пошли за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку, и отца своего последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятигратия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

богат и разнообразен окружающий нас мир. Если только скользить взглядом по холмам, наряженным в зеленую одежду кустов, по рекам, по голубым заливам, по этим бескрайним небесам, все как будто просто, нет ничего примечательного. Все старо, все это мы уже видели и не один раз. Но стоит только присмотреться к этому белесому, как лебедь-облачку, плавающему в бескрайнем океане неба, к этому старому, одинокому дереву, дремлющему у обрыва, к этому маленькому озерцу, затерявшемуся среди зеленых лугов, к этой маленькой печушке, порхающей по кустам, и начинаешь понимать всю сложность и многообразие этого мира, удивительную соразмерность в природе. Во всем видна мудрость Творца. Земля поет и радуется. Она рада служить человеку, и она служит ему, одевает его и кормит. А если после этого присмотреться к человеку, хочется плакать. У каждого человека свой мирок. Странствуя и мучаясь, человек не нашел свое место в этой жизни, не понял своего назначения, своего истинного призвания. Он топчется вокруг своего «я», как конь на привязи, ходит по кругу. Работа, еда, сон. Родился и умер. В красотах природы он не замечает руки Творца, не знает, что его земное существование — это школа, в которой он должен себя приготовить к встрече с жизнедавцем. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь, писал псалмопевец. Как мало на земле людей, внимающих этой проповеди!

от Него, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, справедливостью и освящением, и искуплением, что было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Не хвастайтесь, что Богу вы послушны, что верите словам Христа всегда, что за Него отдать готовы душу, что вам любая не страшна беда. Не хвастайтесь, что вы умнее многих, что молоды и трепетны душой, что сам Господь вам омывает ноги, что в сердце вашем радость и покой. Не хвастайтесь, что в белом вы наряде, что в лужу вы не падали лицом, что не для вас волос седые пряди, что будете стоять вы под венцом. Не хвастайтесь, не презирайте грешных, среди которых жили столько лет. Простите, я тревожу вас, конечно, но вы давали Господу обет. Он и Иисус все доброе соделал, не по заслугам дал вам благодать, а без Христа была б одежда белой. За белый цвет Иисус пошел страдать. Не хвастайтесь о святости Господней, что пожелать вам? Только одного: пусть не вчера, не завтра, но сегодня не на себя смотрите, на Него.

момент творения. Загадка слоновьих ушей. Декоративное растение бегония в просторечии называют слоновьи уши из-за очень крупных листьев. Бегония – один из 2500 известных видов растений, которые вырабатывают тепло примерно тем же образом, что и теплокровные животные. Некоторые представители этого вида могут во время цветения нагревать температуру воздуха вокруг своего цветка до температуры человеческого тела. Еще более удивительны взаимоотношения между бегонией и жуком-скарабеем. Лишь недавно выяснилось, что опыление многих бегоний почти полностью зависит от скарабеев. На стебле бегонии появляются цветы трех типов – мужские, женские и пустоцветы. Жуки очень любят поедать пустоцветы и, ползая вокруг стебля, переносят пыльцу с мужских цветков на женские. Кстати, хотя мужские и женские цветы выглядят точно так же, как и бесплодные, скарабеи никогда их не едят. Такая взаимозависимость между абсолютно разными, казалось бы, существами свидетельствует о Творце и о его замысле для всего творения. Если наш Творец так тщательно позаботился обо всем необходимом для этих недолговечных растений, можно не сомневаться, что о нас, обо всем человечестве, он печется еще больше. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

Передача «Это интересно». Знаменитая мелодия, которая использовалась в качестве заставки к программе «В мире животных», повествует о рождении Христа. Эта музыка в исполнении оркестра Пола Мория в действительности является переработкой 10-й части кантаты «Наше Рождество», написанной аргентинским композитором Ариэлем Рамиресом. Более того, сам Рамирес заимствовал эту мелодию из народных религиозных гимнов, рассказал игумен Филипп, представитель при Совете Европы. Эта часть называется «Паломничество». В ней поется о путешествии Марии и Иосифа в Вифлеем. Так что все советские атеистические годы, слушая заставку знаменитой передачи, мы, не зная того, слушали музыку, посвященную Рождеству Христову. Сегодня Николай Дроздов, который использовал эту музыку в этой передаче, не скрывает своей веры, говорит о готовности уйти в монахи, сотворении мира Богом, и призывает читать Библию на телевидении. Считаю, что нужно читать Библию на радио и телевидении. Есть экология планеты, есть экология воды, но нужно говорить и об экологии души, заявил Дроздов в ходе конференции, посвященной 140-летию синодального перевода Библии в Общественной палате России. Ученые имеют гораздо больше оснований верить в Бога сегодня, нежели это было 50 лет тому назад, потому что теперь наука увидела свои границы. Христиане, жившие под властью римлян, часто не могли открыто собираться для богослужений. В периоды гонений они собирались тайно или в ночное время, стремясь укрыться от римских солдат, рыскавших в поисках христиан по городам и селам. Земля, на которой расположен Рим, очень мягкая, так как богата известью. Такая порода называется известковым туфом. На раннем этапе своей истории римляне хоронили близких в подземных гробницах. Так как подземные гробницы в пределах Рима были запрещены, жители города выкапывали много таких гробниц за пределами города. Так возникли катакомбы. Эти узкие подземные тоннели разветвлены настолько, что создают лабиринты. Общая протяженность катакомб Рима составляет приблизительно 800 километров. Для захоронения своих умерших христиане вырубали в стенах галереи ниши. Считается, что христиане города Рима иногда скрывались от преследователей в подземных ходах катакомб. Римляне считали места захоронения святой землей, поэтому христиане в катакомбах обычно не преследовались. Суеверные римляне так боялись духов умерших, что входили в катакомбы только во время похорон своих близких. Одна из остановок сынов Израиля в скитаниях по пустыне после исхода из Египта случилась в оазисе Эйлим. Там они нашли 12 источников воды и 70 финиковых пальм. Можно только представить, какой это был для них праздник. Сегодня ученые считают, что человек может на протяжении нескольких лет жить, питаясь лишь финиками и водой. Некоторые диетологи и вовсе утверждают, что одного финика в день достаточно для обеспечения минимальной потребности человека в питательных веществах, поскольку финики содержат более 10 элементов, необходимых для здоровья и мыслительной деятельности.

Разве не знаете, что вы храм Божий? Интересно, что в древности храмы возводились согласно пропорциям человеческого тела. Храм для древних христиан был образом человека. Система мер, употреблявшихся при строительстве, была основана на размерах частей тела. Расстояние измеряли локтями, а также пальцами, ладонями, шагами, саженями, расстоянием между концом среднего пальца левой руки и концом среднего пальца правой руки при разведенных руках. Знаменитая золотая пропорция, которой древние строители удивили мир, опять же связана с человеческим телом. Например, соотношение между средним пальцем и ладонью, ладонью и кистью руки и локтевого сустава и так далее. Человек был камертоном средневекового храмоиздательства.

Мир вам, народ Божий! Хочу рассказать о том, что сотворил со мной Господь и каким путем провел меня, чтобы я взыскал Его. В России сегодня пьют много. К примеру, в нашем городке из 40 тысяч жителей ежедневно кого-нибудь хоронят. Когда спрашиваешь, от чего умер, отвечают – от пьянства. Пьют все – и старый млад, и мужчины, и женщины, и подростки. В нашей стране прогнозируют убыль населения, и как ей не быть? Атеизм сделал свое пагубное дело. Кто-то сказал, что водка – это самый хитрый капкан, который когда-либо изобрел сатана. Спрашиваю, Господи, доколе Ты, Боже, не придешь в нашу страну? Доколе нам гибнуть от алкоголя? Знаю, Боже, правители наши выгнали Тебя отовсюду. Из школ, из училищ, из институтов и академий. И сказали, партия – свет наш. Уже, увы, ничего святого мне не осталось. На первом этаже женщина гонит самогон. Я таксист. Она подходит ко мне и просит привести ей православного священника, потому что дома у нее происходит что-то нечистое. А я ей говорю, «Выбрось из дома все свои аппараты самогонные, покайся, и сатана убежит». Жена потом рассказывала, что приезжал поп и дымил кадилом. Наверное, выгнал беса. Теперь можно гнать самогон до следующего раза. Кстати, тот священник купил себе новый Митсубиси и спрашивается, зачем ему обличать народ в грехах, если от этих грехов зависит его прибыток. Вот так мы и живем с мольбой к Богу, чтобы Он ступил на нашу землю и пробудил пьяных ефремлян. Пророк Исаия как будто про нас написал. «О Боге я не знал. Никто не говорил мне, кто Он. Отец мой директор школы. Он был коммунистом, мать – учителем. Они постоянно твердили, что Бога нет. Поэтому я рос безбожником. После окончания школы я поступил в педагогический институт. Там, в общежитии, я познакомился со старшеклассниками и стал с ними немного выпивать. Потом втянулся и перестал посещать вуз. И со второго курса меня отчислили. Было стыдно перед родителями, и я ушел на 2 года в армию. Пришел и через полгода женился. Устроился на работу грузчиком. В России, как я уже говорил, многие пьют, и только некоторые в меру. Большинство же никакой меры не знают. И я был один из тех, кто этой меры не знал и не желал знать. Пил пока, как в России говорят, не упрусь рогом в землю. Постепенно водка и пиво стали занимать передовые позиции в моей жизни. Не буду задерживаться на личной жизни. Скажу лишь одно, что она, личная жизнь, становилась все более и более отвратительной. Новый день начинался с мысли, где бы взять и вмазать. Работать уже не хотелось. Думал лишь о том, чтобы найти где-нибудь себе подобных и провести сознательное время за бутылкой. Когда просыпался, опять искал того же. Такова была моя жизнь. Еще я увлекался инопланетянами, искал с ними контакта, читал про них все, что попадалось под руку, и, как это ни странно, нашел их. Вы слышали про белую горячку? Я никогда не думал, что она ко мне придет. С кем угодно это случится, считал я, но только не со мной. Увы, и меня эта участь не миновала. Тогда мне было 25 лет. Однажды я пил 3 дня подряд, после чего обычно наступал перерыв на 3-4 дня, а потом снова 3-дневный запой. После той пьянки я 3 суток не спал. До того времени я никогда не думал, что дьявол реально существует. Не думал, что и демоны реальны и господствуют в воздухе, как написано в Ефесянам 2:2. Они-то и атакуют нас, чтобы погубить нас духовно и физически. И вот я сижу и читаю какой-то детектив. Боковым зрением я вижу, как из-под стола высунулась какая-то рука и скребет по полу. Я посмотрел более пристально. Ничего нет. Затем вылез человек из-под пола, как бы мой собутыльник, и пошел по комнате. Я сказал жене, что вижу каких-то глюков, а она мне в ответ —
это горячка. Не может быть, говорю, у меня. Друзья, вы верующие и знаете, что дьявол — это реальность. И я также скажу, что то, что я видел, было реально. Впоследствии врачи говорили, конечно, реально, но галлюцинации. Бог говорит в Слове Своем, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И это было началом Божьего наказания за мои грехи. Я очень благодарен Господу за Его милость ко мне, что Он наказывал меня, чтобы я вконец не спился и не погиб. Шестеро моих друзей покончили жизнь самоубийством. Извращенец сатана завладел ими и убил их. Это сущая правда. Трое из них повесились, один ушел в поле зимой и замерз. Один из них сам перерезал себе горло и истек кровью. Шестой же приставил отвертку к виску и захлопнул дверь. Остались дети, а мать тоже пьет. Дорогие, помогайте молитвой, у нас творится что-то ужасное. Я тоже не раз был в петле. Бесы измывались надо мной всю ночь. Сначала, когда я понял, что со мной происходит что-то странное и не проходит, я испугался, и мы с женой поехали к отцу в село. В голове стали звучать голоса. Они пели в моей голове непристойные песни, орали, стучали, говорили всякую мерзость и уверяли, что мне пришел конец. Они получали от этого удовольствие, видя, как я пытаюсь что-то сделать, чтобы от них избавиться. Но как можно избавиться от духов? Я видел, как они подходят сквозь стены и крышу, видел, как они летают. Я накрывался с головой, но от них нельзя было укрыться. Я закладывал уши подушками, но они смеялись в моей голове и говорили: «Что ты сделаешь?» Есть одно лишь от них спасение — это кровь Иисуса Христа. Но в то время я был один на один с адом, хотя и не терял мысли, что Иисус где-то недалеко. Да, хорошо и легко писать о том, что пережито и окончилось благополучно. Я не хвалюсь собою, что Бог меня спас. И я не знаю, почему Он друзей не спас, а меня. Но я обязан вам сказать и говорю это всем. Если кто попадет в ад, бесы будут вечно глумиться над ним, и не будет от них никакого избавления. Пришел в отчаяние. Что же мне делать? Кто избавит меня? Демоны продолжали издеваться. Самое страшное было видеть и слышать их. Среди ночи они стали что-то пихать мне в горло и говорили: «Глотай!» Я не хотел и отхаркивался, как мог. Тем не менее, то, чем они пичкали меня, оставалось во рту, и я волей-неволей глотал. Потом я понял, что это было. По мере того, как я проглатывал их месиво, у меня проходил страх перед ними. И вот я уже стал с ними как друг. Говорю, общаюсь с ними, потом даже анекдоты друг другу рассказываем. Но, увы, у этих друзей одна цель — украсть, убить и погубить. Вижу моих друзей-собутыльников и говорю: «Как это вы проходите сквозь стены?» Они мне в ответ: «Повесься, и ты будешь как мы». «Нет, не хочу, жить хочу, дочка у меня красавица». А они говорят: «Все равно заставим». О, милосердный Отец, если бы не Ты, так и случилось бы. Они измотали меня в конец. В моей голове ревели быки, стоял демонический визг, хохот, ругательства и дикие крики. Я просто изнемог. Утром Отец сказал, что отвезет меня к врачу, но сначала ему нужно было куда-то съездить. Он уехал, а я вышел на улицу. Всходило солнце. В тот же момент дьявол опять стал заставлять меня повеситься. Я сопротивлялся, как мог, но сатана сильнее человека, и он подавил мою волю. В отчаянии я взял веревку, перекинул ее через перекладину в гараже, сделал петлю, одел на шею и стал поднимать себя. Помню, я уже стал терять сознание, как вдруг по руке, которой я поднял себя, кто-то стал стучать. Я пришел в себя и увидел жену, которая плакала и говорила:
«Ты что делаешь? Зачем хочешь нас оставить?» Я ей говорю: «Не могу больше, дурно мне. Всю душу мою они вымотали. Куда деваться? Если бы Господь вовремя не послал ко мне жену, то я навсегда соединился бы со своими истязателями». Приехал отец и, увидев рану на шее, увез меня в больницу. Мне сделали укол, и я уснул. Когда проснулся, в голове была тишина. Рядом сидела жена. «Что это было?» — вспоминал я. «Сон?» Прошел год. Из головы не выходил вопрос, что со мной было и что это за существа. И при всем этом что-то мне подсказывало, или, вернее, кто-то подсказывал, что все это неспроста, и что я ввязался в нечто крайне неприятное и опасное. Я боялся один спать. Мне казалось, что кто-то находится в комнате и стоит у изголовья. Но все это были цветочки по сравнению с тем, что ожидало меня впереди. «Дорогие, вы скажете, зачем ты нам все это рассказываешь?» «Рассказываю, чтобы вы не спали, ибо сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если вы скажете, что все это бредни пропойцы, я вас пойму и не обижусь. Мне так и говорили, мы все такие разные. Но я говорю то, что знаю и видел, и уверен, что это были не галлюцинации, но духовные реалии. Я служу моему Господу и верю, что если Бог даст вам возможность прочитать это свидетельство, вам будет над чем задуматься». Другой подобный случай произошел в Дмитровском районе Подмосковья, в поселке Орево, где мы работали. Первый месяц работы я еще воздерживался от выпивки, и следует отметить, что я не был совершенно безразличен к вопросу о Боге. Всегда взирая на небо, я мысленно говорил: «Кто же все-таки создал это все? Ведь есть же Бог». Знал я и об Иисусе, что жил такой Сын Божий, который ходил и исцелял людей. После первого месяца приехал домой. Мне очень захотелось посмотреть фильм «Иисус». Помню, смотря его, я плакал и мысленно говорил: «Какой был добрый человек! Мне таким никогда не стать! Я пьяница, у меня были приступы белой горячки». Мы работали вчетвером, я, мой старший брат и два наших друга, из которых один, Алексей, как я упоминал раньше, замерз. Другой друг, Валера, купил музыкальный центр, но в комнате общежития работала лишь одна розетка, и мы протянули под кроватями удлинитель, который мы сами смастерили из автомобильной проводки. И вот однажды ночью под люстрой в комнате что-то как будто взорвалось. Яркая вспышка и хлопок. Мы испугались, а я подумал: опять проявляется эта нечисть. Утром оказалось, что провод удлинителя перегорел. Мы его скрутили и заизолировали. Но перед нами стоял вопрос: при чем здесь люстра? Почему под ней что-то взорвалось? Ответ на этот вопрос я получу, когда уже стану верующим. Второй месяц я работал с отчимом Валеры. Валера забрал свой центр, и все они уехали в Москву. А меня оставили со Степанычем, так его звали. Этот Степаныч был любителем спиртного, и мы с ним там пьянствовали. Не знаю, сколько это длилось, помню только, что давление у меня было высокое, так что из носа пошла кровь. Тогда я сказал себе: «Хватит пить», и словно в ответ прозвучало в сознании: «Жди второго». Долго ждать не пришлось. На другую ночь слышу голос: «Прыгай к нам». А мы жили на четвертом этаже. Мое сердце ушло в пятки. То, чего я боялся, опять меня постигло. В этот раз бесов было больше. Один был в образе моей жены и говорил ее голосом, что ее сбила машина, и она теперь здесь, и что мне тоже неплохо было бы присоединиться к ним. Я позвонил домой и узнал, что моя жена жива и здорова. Дело в том, что в контактах с бесовским миром все принимаешь за реальность и в то же время понимаешь их обман, потому что дьявол — лжец и отец лжи, как сказал о нем наш Господь. Я переживал сильный страх, но этот страх был умалён безнадежностью. Я понял свою обреченность.
Обычно люди боятся, когда беда на пути к ним. А когда она пришла, то чего бояться? С самого утра бесы измывались надо мной. Опять в голове стоял вой, крик и визг. Помню, я проходила около грузовых машин и заметила, что там кто-то сидит. Это было то ужасное существо. Оно плевало в меня, и эти плевки оседали в самую глубину моей души, как бы ложась на дно. От отчаяния я завыл, и я был в их лапах, как подопытный кролик. Опустив голову, я пошел прочь оттуда, и вдруг что-то ударило меня по ногам. И я посмотрел назад и увидел сзади у себя хвост. «Да, дорогие, ужасно осознавать, что ты стал вместилищем чертей». И я был таковым. Тот, кто попадает к ним вне тела, беда тому. Христиане, не грешите, эти монстры не знают пощады. От них исходит ужас, внутренность их — сущее зло. О Боже, не дай кому-либо там очутиться. Не буду описывать все подробно, да и ни к чему оно. Вы и так поняли все. Скажу лишь, что под вечер я вконец попрощался с разумом. Сатана полностью завладел мною. Я стал как один из них. Бесы и черти стали моими друзьями. Что они говорили, я слушал и подчинялся им. Даже пророчествовал от их имени. Странно, но я все это помню. Впоследствии врачи с удивлением спрашивали: «Как у тебя память сохранилась после того, что было с тобой?» Мне уже самому хотелось поскорее перейти к ним. Нахвалили они мне свое царство и говорят: «Пошли вешаться». И я согласился. В шкафу я нашел провод. Он-то не подведет. На берегу канала имени Москвы я сделал петлю. Перебросил один конец через сук на дереве и завязал его. Затем накинул петлю на шею и, поджав колени, стал садиться. Специально давил себя к низу, чтобы скорее удавиться. Так уж все надоело. Отчаяние, безысходность, потеря надежды. Никто из людей не помог бы мне. Но невозможное людям возможно Богу. Провод лопнул. Я сказал: «Даже умереть не получается. Помогите же мне!» — прокричал я бесом. Голоса закричали: «Под фуру давай, под фуру!» «Нет, — говорю, — пошли бы вы все подальше, хватит меня обманывать!» Люди увидели, что с головой у меня не в порядке, и вызвали скорую. Меня увезли в наркологию, сделали укол, поставили капельницу. Видения продолжались около 4 дней. Один случай при этом стоит упомянуть. Я лежал привязанный к кровати, и бесы стали вынуждать меня сказать слово «Отец». Я не соглашался, но они беспрерывно орали в моей голове: «Скажи, Отец! Скажи, Отец!» И я сказал. После этого на потолке стали сгущаться краски, и появилась мерзкая рожа с двумя перекрещенными носами. От нее стали тянуться ко мне руки, и я как мог сопротивлялся, чтобы они не ухватили меня. От этой фигуры исходила похоть. Сегодня эта мерзкая тварь распространяет похоть везде и повсюду. Нагота, обольщение, разврат. Дьявол делает все, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Сегодня не всегда разберешь, кто перед тобою — сестра-христианка или девочка с панели. Грехом наготы сатана поражает многих. Будем бодрствовать, дорогие друзья. Когда все закончилось, голоса пропали, видения прошли, и я уехал домой в Каменку. Но теперь вместо голосов стали приходить навязчивые мысли: «Убей жену, убей дочь, повесься». Для меня снова наступили мрачные дни. Дьявол хотел, чтобы я и в трезвом состоянии был под его влиянием. На стенах стали появляться разные лица. «А зачем ты туда смотришь? Зачем рассматриваешь их?» — говорили мне. Но у меня не было силы, чтобы на них не смотреть. Я был рабом. Спать я не мог один и без таблеток. Только 2 таблетки азалептина приносили сон. Я не хотел просыпаться, и утро было для меня нежеланным. Хотел исцеления, искал, кто бы помог.
обошел в нашей округе всех колдунов и бабок. Кто только не снимал с меня порчу, только вот никто не мог. Ездил к монахам, ходил в православную церковь. После всего лег в психиатрическую больницу. Мой последний шанс. Я не верил, что врачи мне помогут, потому что они еще не придумали лекарства, чтобы души лечить. У меня же был рак души. Но все же решил попробовать. Увы, там я снова увидел бесов и услышал их голоса. Попросился домой. Дома хоть не видишь этих душевно больных, вид которых еще больше усугубляет положение. Решил жить без водки, потому что знал, что стоит мне только выпить, как понесут меня вперед ногами. Жене я сказал, что никто мне не может помочь, кроме одного Бога. Но был вопрос, где найти его? Мама научила меня молитве «Отче наш». Вроде помогала. Стал обращаться к Богу своими словами, говоря: «Боже, я не хочу в ад, к этим чертям. Помоги мне, спаси меня. Я столько нагрешил, но смилуйся. Господи, сделай в раю клетку и посади меня туда. Я готов там вечно сидеть. Только не отправляй меня к этим чудовищам. Пожалуйста, не отправляй». Лишь только одно тело отделяло меня от ада. Да и всех нас оно отделяет от вечности. Живя в теле, мы имеем искупление,

И ада. Я считал счастьем, если бы со смертью человек исчезал навсегда. Однажды я сказал: «О, если бы у меня была возможность еще раз прожить свою жизнь! Я никогда бы не пил, не курил, не убивал бы в детстве грачат. А теперь вот во что превратилась моя жизнь? Я стал каким-то зомби. Душа моя горько сожалела о прожитой жизни в грехах. Я считал, что двери рая для меня навсегда закрыты, что мои грехи Бог никогда не простит. Мне было совершенно невдомёк, что в эту ночь ко мне придет сам Иисус Христос. Придя с работы, я лег в постель, и вдруг меня что-то объяло. Сквозь меня через все мое существо дважды прошла рука Божья. Каждая молекула и каждая клеточка моего тела словно вывернулась наизнанку, и Господь сказал: «Ты чист, и жилище твое чисто». В это время все мгновенно ушло. Страх, боль, обреченность, беспомощность, тревога. Я словно растворился в Боге. Я был в Его присутствии. Это было блаженство. Наверное, так чувствовал себя Адам, не согрешивший. Христос меня освободил, и я начал Его славить. Он сотворил во мне свою обитель, изгнал из меня бесов и преобразил мою жизнь. Я сказал: «Боже, почему Ты так долго не приходил? Я так устал! Я столько настрадался! Боже, прости меня по великой милости Твоей! Твоя рука всегда была надо мной, и если бы не Ты, то навеки вечные я был бы разлучен с Тобою. Радость моя и спасение мое! И черви постилались бы подо мною и покрывали бы меня, и я вечно скрежетал бы зубами, истязуемый бесами. Вот из какого гибельного рва извлек меня Господь Иисус. Теперь я сплю спокойно, так как Бог всегда рядом. 4 декабря — это мой день рождения. Исполнилось 5 лет моей новой жизни. Я проповедую в церкви. Друзья, если мы будем искать Его, Он даст нам найти себя. Он всегда рядом, и я счастлив. Совсем забыл сказать, что мои новые друзья ходили смотреть то место, где я вешался, и сказали, что провод оборвался в том месте, где мы его скрутили, когда он перегорел. Я же им ответил, что это ангел Божий перемкнул удлинитель, чтобы он порвался, и я не погиб. А взрыв послужил знамением, что все это сделала Божья рука. Аллилуйя Ему!

Я чудесную осень так сильно люблю, даже точно не знаю сама почему, за ее золотисто-чудесный наряд, что так дышит покоем и радует взгляд. Я в свой сад погулять иногда выхожу, и покой для души своей я нахожу. Потихоньку деревья теряют листву, с ними мысленно я разговор завожу. Вы трудились так много, деревья мои, и отдали плодам вы все силы свои. А теперь поредевшая ваша листва говорит, что уж скоро наступит зима. И я думаю так, что порой вы грустны, и что снятся вам ночью печальные сны. Ведь не молоды вы и не так уж свежи, и боитесь, наверное, лютой зимы. И ответ был такой: мы совсем не грустим, мы устали и силы набраться хотим. Ведь немало трудились мы нынешним летом, провожали зарю и встречали рассветы, и живительным соком плоды мы поили, защищали от ветра, от бури хранили, закрывали плоды от палящего зноя, днем и ночью не спали, не знали покоя. Теперь же, свободные от наших плодов, мы хотим отдохнуть, наконец, от трудов. Мы верим, что снова весной расцветем, а летом обильно плоды принесем. И стало мне ясно теперь, почему я так осень чудесную сильно люблю. Та же осень, да только без голых ветвей, ведь присутствует в жизни твоей и моей. Мы также когда-то на зиму уснем и от наших трудов наконец отдохнем. А после, как будто деревья весной, восстанем для вечности в жизни иной. И знаю я точно, что нет там печали, которую часто так в жизни встречали. Я много не знаю о вечной той жизни, но знаю я точно, моя там отчизна. И там мои братья и сестры, друзья, спасенная Богом большая семья. Но это все будет потом, а сейчас и боли, и скорби преследуют нас. Без звука деревья теряют листву, я в этом пример для себя нахожу. Без ропота следует скорби терпеть, чтоб песни победные в вечности петь.

«Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». К Ефесянам 5:5-6.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Моя сегодняшняя тема, а также тема радиобесед двух недель, имеет отношение к единичным, наиболее важным событиям, которые когда-либо имели место в человеческой истории. Воскресение проложило дорогу ко второму величайшему событию человеческой истории. Итак, событие, о котором мы будем говорить сегодня – воскресение. Я желаю начать с того, что Евангелие Господа Иисуса Христа состоит из трех простых исторических фактов. Многие люди имеют довольно туманные впечатления и понятия на тему того, что представляет собой Евангелие. Они связывают его с чем-то первоначально эмоциональным, чем-то субъективным, и многие так называемые проповеди Евангелия имеют своим фокусом эмоциональные и субъективные. Но это неверно. Евангелие основывается не на чем-то субъективном или эмоциональном, но на простых жизненных исторических фактах, то есть на событиях, которые действительно имели место в человеческой истории и подтверждены многими достоверными свидетелями. Вот что говорит апостол Павел в великой главе в первом послании к Коринфянам, тема которой «Воскресение». Итак, первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи от 1 до 8. Эти стихи дадут нам фундамент моего учения на две последующие недели. Вот что пишет здесь апостол Павел о Евангелии во взаимоотношении с историей. Читаю. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Как мы видим, апостол Павел излагает Евангелие, которое он проповедовал, Евангелие, основой которого есть спасение через веру, и сосредотачивает ее, прежде всего, на личности Господа Иисуса Христа. Во-вторых, оно, то есть Евангелие, сосредоточено в трех великих исторических фактах, относящихся к Иисусу Христу. Без Христа нет Евангелия. Евангелие не является перечнем человеческих мнений. Это не теологическая система или философия. Она набор исторических фактов. Это очень важно. Важно, чтобы мы это помнили, что Евангелие коренится в истории. Что же это за три центральные факта, касающиеся Иисуса Христа, которые создают Евангелие? Вот они. Первый факт – Христос умер. Второй – Он был похоронен или погребен. И третий факт – Он восстал из мертвых третьего дня, то есть воскреснул к жизни. Я желаю повторить эти факты еще раз. Я желаю, чтобы они запечатлились в вашем уме и сердце, чтобы вы никогда не смогли забыть их, потому что апостол Павел в послании к коринфским христианам говорит: «Это те факты, которыми вы спасены, если только не тщетно уверовали». Смысл этого в том, что если когда-либо они уклонились бы от этих фундаментальных фактов и указались в сфере религиозных теорий, фантазий или субъективного опыта, практики, то они уверовали тщетно. Поэтому и я желаю запечатлеть в вашей душе силой Святого Духа эти три центральные факты, которые творят Евангелие. Прежде всего, Христос умер. Во-вторых, Он был похоронен, и в-третьих, Он воскрес в третий день. Дальше апостол Павел предлагает подтверждение этих исторических фактов. Прежде всего,
они подтверждаются пророчествами Священного Писания Ветхого Завета. Второе, они подтверждаются свидетельством многих достоверных свидетелей. Очень важно, чтобы мы понимали, что первое подтверждение этих фактов не является свидетельством людских свидетелей, хотя и последние очень важны. Но первичным подтверждением являются пророчества Ветхого Завета, так как целый Новый Завет постоянно поддерживает, что ветхозаветные пророчества Священного Писания должны были быть исполнены, что ни одно из них не будет неисполненным. Об этом говорил Иисус Христос. Об этом говорили Его ученики. И то же самое мы можем найти во всем Священном Писании, как в жизни самого Иисуса Христа, так и в последующих действиях Его апостолов и затем ранней Церкви. Опять и опять одна и та же фраза звучит, как припев. «Чтобы могло исполниться то, что предвозвещали пророки». Таким образом, первичным подтверждением истины воскресения есть то, что она была очень ясно предвидена в Ветхом Завете, и что в Новом Завете мы встречаемся не с чем-то новым или непредвиденным. Для всех тех, которые знают Ветхий Завет, воскресение Христа является предсказанным фактом. Оно было предсказано тогда, то есть во времена Ветхого Завета, но и сам Иисус Христос очень ясно предсказал свое воскресение до того, как оно совершилось, потому что Он был знаком с пророчествами Ветхого Завета. Вторым источником подтверждения есть свидетельство многих достоверных свидетелей. Итак, у нас есть три факта. Христос умер, Он был погребен, и Он воскрес. А вот два источника подтверждения. Первый – пророчество Ветхого Завета, и второй – многие достоверные свидетельства. А теперь, в связи с тем, я хочу указать на то, что говорит апостол Павел об этих трех фактах Евангелия, на которых основывается все христианство, отличаясь от всех других больших религий мира. Первым отличием христианства есть то, что христианство всецело сконцентрировано в одной личности. Это личность Иисус из Назарета. Дело не только в том, что Он дал человечеству истину Евангелия, но что в Его жизни, смерти и воскресении сконцентрировано все Евангелие. Вы не можете без Иисуса иметь Евангелие. Без Иисуса Христа не может быть Нового Завета. Чего-то подобного нет в других религиях. Вы можете взять любого Магомета и заменить его кем-либо другим, кто предложил подобные теории, потому что магометанство базируется на теориях. Оно не базируется на исторических фактах. Есть исторические факты, с которыми оно связано, но они, то есть эти факты, не являются существенными для его истины. А вот в случае с христианством, эти исторические факты об Иисусе Христе являются центральными для истины христианства. Если бы эти факты, эти события не произошли, Евангелие никогда не было бы представлено человечеству. Второе. Отличительным фактом христианства, о котором я уже упомянул, есть то, что оно коренится в истории. Христианство не является чем-то субъективным, чем-то теоретическим. Оно не плавает в каком-то туманном царстве субъективной истины, какой-либо теории, теологии или философии. Оно помещено прямо в центре человеческой истории. Если события, на которых оно базируется, достоверны, значит и христианство достоверно. Если же они недостоверны, тогда и христианство недостоверно. Нет в этом вопросе ничего промежуточного. Христианство – это полная связь с определенными фактами истории. И третье различие. Христианство утверждает, что оно может быть проверено в личном опыте тех, которые верят этим трем жизненно важным фактам. Христос умер, Его похоронили, Он воскрес. Вера в Иисуса Христа – и в эти факты об Иисусе Христе будет осуществлять великое общее сверхъестественное преображение, преобразование в жизни каждого, кто верит. И опять,
Христианство укоренено в человеческом опыте. Оно укоренено в личной истории каждого верующего, то есть принявшего Христа. Христианство находится вне царства теории. Я произношу это с ударением, потому что множество людей наших дней видят в христианстве просто одну из многих религий, набор теорий или систему моральных принципов. Это неверно. Христианство отлично от всех других религий, которые являются теориями или моральными принципами, потому что оно основано в человеческой истории и в человеческом опыте. Оно является исторической истиной и истиной человеческого опыта. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Иоанна 15 глава 26 стих. Свидетельство Святого Духа на земле. Как можно сохранить свидетельство о Христе в мире, который ненавидит Его учеников лютой ненавистью? Христианский круг невелик, а те, кто его составляет, слабы. Господь сравнивает их с малым стадом среди волков. Как же тогда они могут противостоять этому миру и свидетельствовать о нем? Они могут это сделать в силе Святого Духа, Божественной Личности, пришедшей от Отца. Господь хорошо знал характер мира и его жестокую ненависть, буря вражды которого обрушилась на него со всей своей яростью. Он хорошо знал и слабость тех, кто любил его и следовал за ним, и кто в итоге оставил его. А Петр даже отрекся от него. Он знал, что сами по себе они не смогут сохранить свидетельство о нем, когда он покинет их, уйдя в славу. Зная злобу мира и слабость учеников, он сказал, что пошлет утешителя, и добавил: «Он будет свидетельствовать о мне». Какими бы слабыми ни были ученики, какими бы сильными ни был мир, он будет свидетельствовать о мне.

Видно бы, ученики не претерпевали падения, как сильно бы ни гнал их мир, он будет свидетельствовать о мне. Он, Дух Святой, он будет свидетельствовать на земле о славе Сына на небе. Мир распнет его в самом низком месте на земле. Небеса увенчают его в самом высоком месте в славе, и Святой Дух, придя, будет свидетельствовать о его славе. Сын пришел от Отца, чтобы свидетельствовать об Отце. Дух Святой пришел от Отца, чтобы свидетельствовать о Сыне.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

0: станет он. Спиною.
1: Вы слушаете христианское радио МВИ.

утро все встали рано, потому что было слишком холодно, чтобы продолжать спать. После короткой молитвы мы пошли дальше, чувствуя себя отдохнувшими и готовыми идти вперед. Телегу все так же приходилось подталкивать по крутой извилистой тропе, ведущей к тому, что казалось бы вершиной горы. Мы медленно шли вокруг очередного поворота, ожидая, что скоро дорога выровняется и начнется крутой спуск. Панорама гор вокруг поражала своим великолепием и величественной красотой. Очертания гор то громоздились друг на друга и вздымались в высоту, прихотливо извиваясь своими линиями. То вдруг исчезали в синеве горизонта так далеко, насколько мог видеть глаз. Дорога стала шире, и мы уже не встречали глубоких крутых ущелий, мимо которых так было опасно проходить. Вместо того, чтобы толкать телегу, теперь мы старались не отставать от нее. По склону лошадям было легко тянуть тележку. Однако мы столкнулись с другим испытанием. Холодный пустынный ветер пронизывал нас насквозь и бросал песок прямо в наши лица. Мы изо всех сил пытались вглядываться сквозь эту бесконечную песчаную вуаль, затянувшую весь горизонт. Впереди смутно просматривалась пустыня с массивными песчаными дюнами повсюду, чередуясь с небольшими холмами то там, то здесь. Мы из последних сил пробивались сквозь эти, в общем-то, обычные в то зимнее время пустынные явления. Нам стало очень холодно, и мы стали искать любое убежище, чтобы хоть как-то спрятаться от пронизывающего ветра с хлещущим песком. Вдалеке, среди песчаных дюн, сквозь летящий песок, мы смогли разглядеть крошечное черное строение. И, как нам казалось, рядом с ним были и верблюды. Однако это было слишком далеко, чтобы сказать, что это на самом деле были верблюды или другой какой-то скот. К этому строению мы и направились. Когда мы подошли к этому низкому зданию, построенному из соломы, глиняных кирпичей и бревен, это совсем не напоминало нам ресторан. За зданием находилось много верблюдов, которые были загружены различными коробками, мешками и узлами. Многие караваны, которые шли мимо, остановились там, чтобы погонщики могли поесть, поспать и дать отдых своим верблюдам. Это был оазис для путешественников. Большое количество верблюдов вокруг этого строения указывало на то, что внутри здания находится много людей. Мы вошли туда и, стараясь быть как можно более незаметными, прошли в темный угол подальше от большой толпы. Мы сгрудились на деревянных скамьях вокруг небольшого импровизированного стола, построенного из грубых досок. Мы были напуганы и сидели вместе, выглядя как грибы на компостной куче или как брошенная в угол грязная и старая одежда. Лохмотья, которые были на нас, трудно было назвать одеждой. Такими они были грязными и покрытыми пылью. Наши лица были черны, на них ничего нельзя было разобрать, кроме сверкающих белков глаз. Внутри было тепло и довольно уютно. Мы быстро согрелись и начали расслабляться. Аромат еды пронизывал воздух. Он был настолько сильным, что мы чувствовали, что если бы мы могли только дышать этим ароматом, это уже удовлетворило бы наш глубокий голод, который так изнурял нас на протяжении уже многих дней. Когда мы сидели там, отец предложил нам помолиться о том, чтобы Бог нам помог. После молитвы он сказал: «Тава и Тони, сходите на кухню и попросите воду, в которой варили лапшу. Они варят лапшу два или три раза в одной и той же воде.
После отваривания лапши третий раз в этой воде она становится очень густой и похожа на суп. Они выливают эту воду и набирают свежую. Этот отвар от лапши очень питательный. Он поможет нам выжить еще несколько дней. Тава и Тони ушли на кухню. И через короткое время Тони вернулся с одним человеком, который шел за ним и был одет как повар. Он что-то сказал Тони, и тот указал на стол, где мы сидели. Мужчина посмотрел на нас, увидел детей и пошел обратно на кухню. Вскоре после этого Тава и Тони принесли к столу два горшка с горячим отваром от лапши. Повар вышел из кухни, неся 9 деревянных чашек и 9 больших деревянных ложек, и поставил все это на стол, чтобы мы могли это съесть. В это время хорошо одетый мужчина вместе со своим слугой подошел к столу, где мы сидели, и сказал, что он заметил, как мы вошли и сели в этот угол. Обращаясь к отцу, он сказал: «Я посмотрел на вас и на ваших детей и понял, что вашей семье нужна еда и отдых. Мы купили больше хлеба, чем нам нужно. Вы можете взять его для своих детей, а также и для себя. У нас его больше, чем достаточно. И еще, я заплатил за одну комнату на 2 ночи для 2 человек. Но мое дело срочно требует, чтобы мы ушли сегодня. Так что эта комната оплачена еще на 1 ночь. И я бы хотел, чтобы ваша семья сегодня воспользовалась этой комнатой. Оставайтесь там и отдохните». На его лице было явно заметно, с каким состраданием и желанием помочь он смотрел на всех нас, таких измученных, грязных и истощенных. Вдруг он предложил нам: «Послушайте, моя мать живет не очень далеко отсюда. Она будет рада, если ваша семья остановится у нее. Вы сможете отдохнуть там 1 или 2 недели, а потом продолжите свое путешествие». Чуть заметная улыбка тронула лицо моего отца, и, приложив руку к своей груди, он сказал: «Большое вам спасибо за ваш хлеб и за гостеприимство, и за то, что предложили нам дом вашей матери. Но мы не можем оставаться здесь дольше, чем сегодня. Мы должны продолжать наше путешествие». Как будто какая-то невидимая сила призывала его не колебаться, а идти, не задерживаясь, вперед. После того, как мы поели лепешку и выпили отвар от лапши, мы почувствовали себя сытыми. Отец поблагодарил Бога за великодушных людей в этой гостинице, которые дали нам еду, и за господина, который дал нам лепешку и предложил теплую комнату, чтобы мы могли отдохнуть. Отец, Тони и Бенни выпрягли лошадей из повозки, покормили их и проследили за тем, чтобы у них было достаточно воды на ночь. Пока они были заняты лошадьми, мать достала расчески и вернулась в гостиницу. Люди с удовольствием купили эти необычные расчески, и на вырученные за них деньги она купила еды для нашей поездки. Она смогла достать также мешок с кукурузой для лошадей и мешок кукурузной и пшеничной муки для нас. Отец был очень доволен этими покупками и сказал ей: «Да, это то, что нам нужно будет в дороге». Впервые за многие месяцы у нас была очень теплая и спокойная ночь. В комнате была только 1 кровать, поэтому все спали на полу, кроме отца с матерью и ребенком. На рассвете мы были уже готовы продолжить наше путешествие. Отец с 2 старшими мальчиками встал раньше всех, чтобы накормить и запрячь лошадей в повозку. Затем мы погрузили на тележку все наши вещи, помолились и отправились дальше, в неизвестное место в чужой стране. Пройдя некоторое расстояние от гостиницы, отец остановил телегу и сказал: «Мы должны снова помолиться и поблагодарить Бога за спокойную ночь, которую мы провели,
и особенно за того господина, который оплатил нам теплую комнату, чтобы мы могли отдохнуть ночью, и за еду, которую он нам дал. Мы также должны молиться о том, чтобы Бог благословил и хранил его в пути. И действительно, он был человеком, посланный Богом, для того, чтобы помочь нам в нашем путешествии. Будем также молиться и о том, чтобы воля Божья была везде, куда бы он нас ни вел. В то время, когда Тава и Тони были на кухне в гостинице, я сидел рядом с матерью. Я был смущен, несколько недоумевая и боясь всех этих незнакомых людей, находящихся в этой большой комнате. Я прижался к матери, чувствуя ее тепло, в то время как Ники прыгал у нее на коленях. Я чувствовал себя более уверенно рядом с ней, среди всех этих странных людей, сидящих вокруг нас в комнате, заполненной дымом. Немного осмелев, я стал с интересом разглядывать их. У них была странная одежда и шапки. У некоторых были меховые шапки, у других была белая ткань, обернутая вокруг головы, как тюрбан. У третьих вообще не было никаких головных уборов. А еще у многих на головах были только тюбетейки. Все были такими необыкновенными и разными. У каждого из них было свое любимое место в этой столовой. Некоторые стояли, облокотившись о стену. Другие сидели вокруг сырых деревянных столов, сделанных из грубых досок. А некоторые стояли группами, курили, разговаривали со своими попутчиками. В одном углу группа мужчин сидела на полу. Они страстно обсуждали свои проблемы и, попыхивая своими длинными трубками, выпускали клубы сизого дыма. Когда дым выходил из их трубок, он лениво закручивался и поднимался к потолку. Там он смешивался с другими облаками дыма, заполняя помещение густой сизой мглой. Со страстью и живостью они внимательно выслушивали комментарии своих товарищей, с готовностью отвечая на их вопросы. Казалось, они вовсе не замечали комнату, наполненную душным дымом, и продолжали активно общаться друг с другом. Все эти люди были путешественниками и торговцами из разных стран, поэтому они были одеты по-разному, каждый в своей национальной одежде. Тем не менее, все были покрыты той же пустынной пылью, которая набилась в их одежду, лица и руки, когда они путешествовали по пустыне Гоби. После еды и отдыха они продолжали идти по дорогам через Гоби к своим местам назначения. Эта гостиница была одной из многих оазисов на шелковом пути в пустыне Гоби. От этих оазисов шелковый путь разделялся на многие направления, куда путешественники и торговцы везли свои тюки со специями, травами, шелком в чужие земли, такие как Греция, Турция, Рим, а также и в другие места всего мира. Торговля лошадьми и бартер всегда были обычным делом среди путешественников. В конце всех торгов и бартера каждый получал то, что хотел, и был доволен своим обменом. После вечерней торговли лошадьми, торгом различными товарами, а также после сказок о своих поездках по Гоби, они разошлись по своим комнатам и палаткам, чтобы поспать и подготовиться к долгому путешествию через пустыню Гоби. Наутро они пойдут к своим местам в дальние страны мира. Мы продолжили свой путь на восток, по отдаленной части южного района пустыни Гоби. У матери на руках был маленький Ники. Она сидела с ним на двухколесной телеге, запряженной двумя нашими старыми лошадьми. Отец, как и раньше, шел впереди, ведя лошадей под уздцы. Остальные семеро детей следовали за двухколесной тележкой, вереницей друг за другом. Было уже поздно, и, путешествуя весь день, мы устали и шли очень медленно.
Я всегда старался идти, положив левую руку на левую ногу, которая была парализована. Я пытался идти в полусогнутом положении. Так идти было трудно и медленно, и я не мог все время передвигаться таким образом. В моей левой руке и колене образовались волдыри, а потом они лопнули и стали очень болезненными. Когда пузыри прорвались, из них начала выделяться прозрачная жидкость, и позже она превратилась в сукровицу, которая выделялась из раны, когда я продолжал опираться на мое колено рукой, чтобы идти. Я не мог так продолжать идти и был совсем измучен. Тогда я встал на свою хорошую ногу, а руками пошел по земле, передвигаясь, как собака. Так идти было быстрее и легче. Не так болело колено, а я не натирал себе волдырей. Я не хотел зависеть от Тавы и Тони, чтобы они несли меня. Когда я доходил до такой степени, что больше уже не мог двигаться дальше, я садился на землю, отдыхал и наблюдал, как моя семья медленно уходит от меня. Если Тава и Тони оглядывались и видели, что я сижу, они быстро бежали, поднимали меня и несли до двухколесной телеги, сажали рядом с матерью. Тава, как правило, была той, которая приходила мне на помощь, когда я был совсем измучен и больше уже не мог передвигаться. Неожиданно отец сказал: «Смотрите, смотрите, что-то там видится впереди. Похоже, это маленькая деревня». Когда мы подошли ближе к селению, люди стали бежать нам со всех сторон. Мы испугались и инстинктивно быстро сбились в кучу. Мы шли очень близко друг к другу и держались за руки, плотно прижимаясь к двухколесной тележке. Тава, опасаясь потерять меня, подняла меня и понесла на спине, пока мы не прошли через всю маленькую деревню. Жители деревни толпились вокруг нас. С любопытством и изумленным выражением на глазах они рассматривали наш странный облик. Мы их боялись. В свою очередь, они сами казались нам очень странными с их прямыми черными волосами, а также своеобразными чертами лица и как-то необычно звучащим для нас незнакомым языком. Отец высокий, со светло-каштановыми волосами, голубыми глазами и белой кожей, был от своих плеч выше всех этих людей, теснившихся вокруг нас. Вся толпа в упор нас рассматривала. Мы были довольно грязные и выглядели непонятной группой детей, шествующей за двухколесной тележкой, самый старший из которых нес на своей спине маленького мальчика. Моя мать была покрыта пылью, как и все мы, и сидела сверху на тележке, крепко прижимая к себе восьмимесячного младенца. Она выглядела очень напуганной, как будто кто-то собирался вырвать ребенка из ее рук. Когда мы продолжали идти к центру деревни, толпа вокруг нас все росла. Мы стали переживать. Отец остановил телегу и жестом поманил нас подойти к переду тележки и поставил Таву, держащую меня на спине, рядом с лошадью, а сам встал по другую сторону Тавы. Все меньшие дети оказались между Тавой и отцом, а Тони и Бенни загородили собой нас от толпы. Таким образом, все дети были в поле зрения матери, Тони, Бенни, Тавы и отца. Мы медленно начали идти снова, а толпа продолжала расти. Они теснили все ближе и ближе, толкаясь и наклоняясь к нашим лицам. Мы уже чувствовали их неприятное дыхание. Они смотрели в наши глаза. Наши глаза не были такими раскосыми и узкими, как у них. И наши волосы не были черными и жесткими, и кожа была намного светлее, чем у них. Они указывали пальцем на рост отца, на его светлые волосы и синие глаза. На тот момент
Мы не могли сказать, боимся ли мы больше, чем они нас. Мы говорили по-русски и по-арабски, но не могли понять их язык, и они не понимали нас. Отец с улыбкой на лице медленно продолжал идти. Спокойный и собранный, он улыбался, кивал головой в знак согласия и продолжал идти. Время от времени он снова оглядывался, чтобы убедиться, что мы с ним рядом. Мать сидела на телеге, крепко прижимая к себе ребенка. Она выглядела очень испуганной. Его тревожили эти бормочущие и странные звуки языка, которые она не понимала. Для нее все это было похоже на то, как будто большая толпа хочет сделать что-то нехорошее с нами. Когда мы прошли середину деревни, отец сказал: «Пойдемте быстрее с этой деревни. Мы здесь небезопасны. Не будем тут останавливаться, как мы планировали. Эти люди выглядят не очень дружелюбно, и мы должны как можно быстрее выбраться отсюда». Когда мы вышли из деревни, толпа рассеялась сама по себе, и мы продолжили путь в огромную открытую пустыню, расстилавшуюся перед нами. Когда мы оставили деревню позади, нам стало легче на душе. Мир и спокойствие — это то, что было нам нужно, чтобы успокоить наши нервы. Мы прошли вперед быстрее, даже не оглядываясь назад, и провели остаток дня, пытаясь как можно больше увеличить расстояние между нами и той деревней до наступления темноты. Когда ночь обняла небо, мы замедлили свой шаг и остановились. Отец сказал: «Теперь, когда мы уже далеко от деревни и от этих странных людей, давайте здесь остановимся и помолимся, а также отдохнем. Наши лошади также нуждаются в отдыхе». Мы сели на землю по кругу, и отец развел небольшой огонь из кусков угля, которые у нас были с собой. Когда огонь разгорелся, мать вскипятила немного воды, засыпала в нее кукурузную и пшеничную муку, сделала мучную пасту. Как только она закончила варить, отец немедленно потушил огонь песком. Когда куски угля остыли, мы сложили их обратно в корзину, чтобы использовать их снова в следующий раз. Огонь погас, и чернота плотно обступила нас со всех сторон. Мы ничего не видели, так как наши глаза еще не привыкли к темноте. Мы начали ворчать, но отец сказал: «Темно, но зато гораздо безопаснее для нас. Давайте успокоимся, отдохнем несколько часов, а потом продолжим идти». Мы все были очень голодными. В темноте мы все еще могли видеть горшок, сваренный кукурузной мукой. Все мы, дети, сидели, не отрывая глаз от маленького горшочка, ожидая, когда он немного остынет, чтобы мы могли покушать. Варево выглядело как паста, и стоял такой запах, что мы готовы были съесть все сразу и прямо сейчас. Когда мы вот так сидели, Тони, по-видимому, очень проголодался. Он смотрел на горшочек намного пристальнее, чем кто-либо из нас. Вдруг он дотянулся до него, схватил горсть этой пасты и засунул ее в рот. Отец мгновенно схватил большую деревянную ложку и ударил Тони по лбу, сломав при этом ее на две части. О, надо было видеть ошеломленное выражение лица Тони. Его рот был открыт, а еда текла и капала изо рта. Необыкновенное зрелище. Нам всем стало жалко Тони, а он заплакал. И теперь по его лицу текли еще и слезы, и мы все готовы были плакать вместе с ним. Отец сказал: «Мы должны благодарить Бога за то, что хранил нас в пути до этих пор, и особенно за эту еду, которую Он нам предоставил». Он добавил: «Даже мусульмане молятся, прежде чем начать есть». Отец продолжал говорить, что мы всегда должны благодарить Бога за все, что у нас есть, прежде всего за еду и безопасность поездки. Мы остановили все, что делали, сняли шапки, и отец помолился.
Он поблагодарил Бога за безопасность путешествия и за еду, которую Бог послал нам той ночью. В заключении он сказал: «Пусть воля Его будет во всем, что мы делаем. Аминь». Каждый из нас съел крошечную порцию вареной кукурузной муки, которую разделил нам Отец. Из оставшейся пасты он сделал шар, который был размером почти как футбольный мяч. Он осторожно расплющил его, обернул в тряпку и сказал, что это будет наша еда до тех пор, насколько мы сможем ее растянуть. Все мы смотрели на этот большой шар, и кто-то из нас спросил: «Мы будем есть это со всем песком и сорняками, которые приклеились к нему?» Отец, не сказав ни слова, завернул шар из пасты в ткань и положил в корзину. Мы поспали в течение нескольких часов. Когда мы проснулись, в небе сияла яркая луна. Мы поднялись и снова пошли, а луна освещала наш путь так далеко, как только мы могли видеть.

Все ли люди знают, что это значит быть наедине с собой? Способность трезво оценивать свои слова и поступки – замечательное свойство человеческой натуры, в которой еще не парализована совесть. Голос совести может взывать только к человеку, а затаить обиду способен и зверь. Как часто пользуется этим даром человек – быть наедине со своей совестью? Мы живем в такое время, когда для большинства людей это большая редкость. Поступая против своей совести, люди остаются спокойными и равнодушными. Быть наедине со своей совестью – то же, что быть наедине с Богом.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Не жалейте сердца, не таите доброты и нежности своей, ни своих признаний, ни открытий не держите в тайне от людей. Жизнь, она в

чувствует скупой. Не жалейте сердца, пусть неделю бьется беспокойное оно, все ж от своего земного долга сердце отступиться не должно. От тревог за тех, кто рядом дышит, и от дум, что прогоняет ночь, и от слуха вдруг да не услышит чью-то просьбу тихую помочь. Торопитесь все отдать при жизни, чтобы, идя к небытию во власть, теплым дождиком, смехом ли пушистым, снова к сердцу милому прийти.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада новой встрече с вами и благодарю Господа за возможность вновь провести этот час вместе с вами. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром. Наша программа – это возможность сказать самые важные слова тем, кто дорог вашему сердцу. Поздравьте родных с днем рождения, юбилеем, передайте теплый привет друзьям, поблагодарите близких или подарите им христианскую любимую песню. Особенно если вы знаете, что ваши родные, друзья сейчас слушают Радио МВИ, для них это станет приятной неожиданностью и благословением. Я напомню наши контакты, как вы можете оставить свою заявку, вы можете позвонить, написать смс-сообщение или же отправить сообщение в чате WhatsApp по номеру 425-296-78-29, 425-296-78-29. Также можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки на нашем веб-сайт radiomv.com. Также можно написать в чате под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Мы прочитаем ваши поздравления в прямом эфире, передадим приветы и исполним ваши музыкальные пожелания. А в начале часа хотелось бы оставить небольшое размышление для каждого из нас. Прочту из Евангелия от Матфея, 13 глава, 25 стих. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел». Друзья, этот стих напоминает нам о важности духовного бодрствования. Враг старается действовать именно тогда, когда человек ослабевает в молитве, становится невнимательным к своему духовному состоянию и перестает хранить свое сердце. Именно тогда легче всего появляются ссоры, недоразумения, ложные мысли и все то, что может отдалить нас от Господа. Но там, где человек бодрствует, пребывает в молитве и держится Божьего Слова, истина укрепляется и приносит добрый плод. Пусть сегодняшний день станет для нас еще одной возможностью быть ближе к Богу, хранить мир в сердце и оставаться духовно бодрствующими. Благословенного дня каждому, а прямо сейчас давайте вместе прослушаем песню «Вперед, вперед, Господь зовет» в исполнении группы «Живой поток».

дорогие радиослушатели. Напоминаю, что вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей» на волнах Радио МВ. Только что у нас в эфире прозвучала песня «Вперед, вперед, Господь зовет». А если вы только присоединились к нашему эфиру и желаете поздравить своих родных, близких, передать сердечный привет или же заказать любимую христианскую песню, мы будем очень рады вашим звонкам и сообщениям. Оставить свою заявку вы можете, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. Объявляю еще раз, 425-296-78-29. Или же отправить только смс-сообщение вы можете на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Пишите в чате по трансляции на YouTube или же оставляйте заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Также можно отправить сообщение и сделать звонок через приложение Radio MV. С удовольствием озвучим ваши поздравления в прямом эфире, передадим ваши теплые пожелания и вместе подарим вашим родным, друзьям и всем слушателям немного христианской любви, добрых слов и прекрасных христианских песен. Ну а переходя к первой заявке сегодняшнего эфира, озвучу это сообщение. «Привет! Можете поставить песню «Открой сердце свое» в исполнении семьи Папирников, если будет возможность. Благодарим!» Благодарим за вашу заявку и с удовольствием ставлю эту песню, и пусть она станет благословением для каждого слушателя. Слушаем эту песню «Открой сердце свое».

дорогие друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей», и только что по просьбе радиослушателей у нас в эфире звучала песня «Открой сердце свое» в исполнении семьи Папирников. А продолжая программу, озвучу следующую заявку, и это у нас поздравление. Молитвенная группа сестер Церкви Благодать сердечно поздравляет с днем рождения сестру Милю Горобец, сестру Марию Яйцук и сестру Любовь Биндас. Дорогие сестры, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Благодарим Господа за ваши жизни, за ваше посвящение, молитвы, добрые сердца и верность Господу. Желаем, чтобы Господь и дальше укреплял вас духовно и физически, даровал крепкое здоровье, мир, радость и обильное Божье благословение. Пусть Он хранит ваши семьи, направляет каждый ваш шаг, восполняет всякую нужду и наполняет сердца своей любовью и благодарностью. На память для вас оставляем слова из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 стих. «Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». И еще второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Дорогие сестры, пусть ваша вера с каждым днем становится все крепче, сердца будут наполнены благодарностью, а Господь обильно благословляет ваш труд, ваше служение и каждый новый день вашей жизни. С любовью и молитвами поздравляет вас молитвенная группа сестер Церкви Благодать, Божьих благословений, радости во Христе и многих счастливых лет под Его святым покровом. Мы также вас, дорогие сестры, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь благословит вас, дарует ответ на ваши молитвы и исполнит желание вашего сердца. В подарок для вас прозвучит песня «Дозволено комусь, лишь не тоби». Слушаем прямо сейчас эту песню в исполнении группы «Псалтырь».

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для сестер Мили Горобец, Марии Яйцук и Любовь Биндас. Если вы только присоединились к эфиру и также желаете оставить свою заявку, все еще есть время это сделать, вы можете позвонить или написать на номер 425-296-78-29 или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Также оставить заявку можно на нашем веб-сайт radiomv.com, в чате под трансляцией на YouTube или же через приложение Radio MV. Ждем звонков и сообщений, а продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Сегодня свой день рождения отмечает Надежда Яроцкая. Дорогая Надежда, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Благодарим Господа за твою жизнь, за твое доброе сердце, любовь, заботу, тепло, которыми ты окружаешь своих родных. Пусть Господь обильно благословит тебя, укрепляет духовно и физически, дарует мир, радость, крепкое здоровье и свое ежедневное водительство. Пусть Божья милость сопровождает тебя на каждом шагу твоей жизни, а сердце всегда будет наполнено благодарностью и надеждой. Мы знаем, что ты замечательная мамочка, и благодарим Бога за тот добрый пример любви, верности и заботы, который ты являешь своей семье. Пусть Господь обильно вознаградит тебя за все добро, которое ты вкладываешь в сердца своих детей. Благословляем стихом из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». С большой любовью вас поздравляют ваши дети Виктор, Марина, Лилия, Вадим и Артур, и также все ваши родные. В подарок для вас они желают, чтобы прозвучала песня «Да будет имя Бога благословенно». Мы также вас и Надежда поздравляем с днем вашего рождения, желаем вам счастья, любви, Божьего благословения и всех благ в вашей жизни. Ну а следующая музыкальная композиция будет звучать для вас в подарок по просьбе вашей семьи.

Дорогие радиослушатели, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». И только что мы с вами прослушали прекрасный благословенный псалом, который звучал в подарок для Надежды Яроцкой. А далее в продолжении программы озвучу еще одно поздравление. Завтра свой юбилей 65-летия отмечает Миля Горобец. Дорогая сестра Миля, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, душевного мира, радости и обильных благословений от Господа. Пусть Он каждый день укрепляет тебя, ведет своими путями, дарует мудрость, силы и наполняет сердце своим миром. Пусть Его любовь и милость сопровождают тебя во все дни жизни, а впереди будет еще много светлых и благословенных лет. Пусть Бог тебя, родная, приголубит и все тебе просимое пошлет. Он всей душой тебя любит и с неба благодать обильно льет. Он видит твое сердце, дорогая, оно огромное, в нем места хватит всем. И мы тебе от всей души желаем, пусть Он тебя избавит от проблем. За доброту твою мы благодарны, хвалу и славу Богу воздаем. Сегодня день рождения у тебя, и мы тебя сердечно поздравляем всем сердцем и душою, всей любя. Также на память оставляем стих из Священного Писания, книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Этими словами вас, Миля, поздравляет молитвенная группа сестер Церкви «Твердое основание». Мы также вас, сестра Миля, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, с юбилеем. Пусть Господь благословляет вас на дальнейшие годы жизни, отвечает на ваши молитвы, укрепляет вас, наделяет миром и любовью. А следующая музыкальная композиция «С днем рождения» в исполнении Ланы Демко прозвучит в подарок для вас.

0: дорогие радиослушатели! Мы с вами прослушали песню «С днем рождения», которая прозвучала в подарок для именинницы Мили Горобец. А далее озвучу следующую заявку. Знаете, говорят, что у каждого времени года есть свои песни. Но есть песни, которые хочется слушать в любое время года. И именно такую просьбу мы получили от нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. Он очень соскучился по рождественским песням и решил поделиться этим настроением с нами. Сейчас мы прослушаем его голосовое сообщение, а после этого прослушаем две песни, которые он попросил, чтобы прозвучали в эфире.
1: Приветствую вас, это вас беспокоит Александр Алиферчик из города Сакраменто. Вы знаете, я как-то вот по Рождеству уже соскучился, и поэтому я очень хотел бы вас попросить сегодня в передаче «Встреча друзей». Может быть, вы мне две песни рождественские поставили бы. Первая песня – это «Зажглась на востоке особая звезда». А вторая песня, может, у вас время будет, это песня «Рождество на пороге, к нам гостям желанным стучится». Вот эти две песни я хотел бы услышать сегодня в вашей передаче по заявкам. Конечно, до декабря еще очень далеко ждать, ну вот. А вот сегодня здесь вот хорошо было бы все-таки вот послушать эти песни, да, и заодно Рождество вспомнить. Вот все равно уже много времени прошло с тех пор, как мы праздновали последнее Рождество. Я остаюсь вам весьма признателен и на всей душе благодарен за то, что вы исполняете мои просьбы. Надеюсь, что эта просьба будет исполнена. Вот. И, конечно, мы все вместе прослушаем эти две песни, если можно. То я хотел бы сегодня услышать ваши передачи по заявкам «Встреча друзей». А пока пусть всех вас Господь обильно благословит. Ну и я буду ждать того момента, когда я услышу вот эти две песни. Пусть всех вас Господь обильно благословит.

Дорогие друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучали две рождественские песни. Это небольшое рождественское настроение прозвучало сегодня в нашем летнем эфире по просьбе Александра Алиферчик. Александр, благодарим вас за эту заявку. А продолжая нашу программу, перейду к следующему поздравлению. И сегодня хочу поздравить нашу радиосотрудницу с днем рождения, которая сегодня, 24 июля, отмечает свой день рождения. Это Таня Кислянка. От всего сердца поздравляем вас с этим замечательным днем. Желаем вам обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и неиссякаемой силы для каждого нового дня. Пусть Господь будет вашим неизменным пастырем и помощником, направляет каждый ваш шаг, укрепляет в служении и наполняет сердце своей любовью и миром. Спасибо вам за ваш труд, посвящение и ваше доброе сердце. Пусть все, что вы делаете для Господа и для людей, приносит добрый плод и будет благословением для многих. Пусть Господь отвечает на ваши молитвы, дарует мудрость во всех решениях, хранит вас и ваших родных. А каждый Новый год жизни будет наполнен Божьим присутствием, Его верностью и заботой. Для вас на память оставляю стих из Священного Писания, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас поздравляет коллектив «Радио МВ». Все сотрудники и также все родные ваши присоединяются к этим поздравлениям. С днем рождения вас! В подарок для вас прозвучит песня группы «Жизнь. Благословляем именем Создателя».

Мы прослушали песню «Благословляем именем Создателя», которая прозвучала в подарок для Тани Кислянко. А далее, продолжая программу, у нас прозвучит песня «Вижу Бога каждый день» в исполнении Саймона Хорольского по просьбе наших радиослушателей. Пусть будет благословение для каждого.

уважаемые радиослушатели! Время прямого эфира программы «Встреча друзей» подошло к концу, и в завершении передачи озвучу последнюю заявку на сегодня. Семья Вознюк и вся большая родня просят поддержать их в молитве в это тяжелое время. У старшей сестры неожиданно ушел в вечность муж, ему было всего 60 лет. Дорогая семья Вознюк, выражаем самые искренние соболезнования всей семье. Пусть Господь станет вашим утешителем, укрепит ваши сердца, дарует мир среди этой скорби и поддержит вас своей любовью и благодатью. И для вашего утешения прозвучит песня «Мой дом на небе» в исполнении группы «Мелодия». Пусть Господь утешит вас и дарует надежду Божьего утешения всей вашей семье. Слушаем эту песню, а я на этом прощаюсь с вами. Спасибо, что были с нами в течение этого часа, участвовали в передаче. Благословений вам, вашим семьям, Божьей охраны и до новых встреч в эфире «Радио МВ».

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Шел на речку мальчик Яша, сел на травке на лугу. Нет природы нашей краше, насмотреться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей спешит с садом. Он строитель и разведчик, сторож, грузчик, агроном. У него профессий много, муравьев ленивых нет. Хватит мало, славит Бога, тут вечером жизнь и свет. Чтобы многого добиться, я желаю вам, друзья, трудолюбие учиться у трутяги в муравья. Боже, детки мы твои, как и эти муравьи, помоги нам труд любить и друзьями дорожить. Аминь.

«Дорогие дети, сегодня мы окончим нашу беседу о Данииле. В прошлый раз я вам рассказала о том, как исполнилось пророчество Валтасары, и он погиб от руки медян и персов. Новый царь, медянин, пришел к власти. Его звали Дарий. Даниил жил в Вавилоне уже при третьем царе, но не впал в немилость. 120 начальников правили страной, помогая Дарию, и над ним были поставлены три главных князя. Дарий узнал о мудрости Даниила и поставил его главным над этими тремя князьями. Но два подчиненных Даниилу князя и начальники завидовали ему. Они следили за каждым его шагом, чтобы придраться к чему-нибудь и доложить об этом царю. Но никакого предлога и погрешностей не могли найти в нем, потому что он был честным и верным. Тогда они решили придраться к вере его и послушанию живому Богу. Они пошли к царю и попросили подписать приказ о том, чтобы никто не просил никого, кроме царя, о чем-либо в течение 30 дней. Они знали, что Даниил часто молится своему Богу и непременно нарушит это повеление царя. Но царь не подозревал подвоха и не спросил у них причин такой просьбы, а просто подписал указ, потому что это льстило ему. Даниил узнал об этом указе, но, как всегда, пошел в дом свой и молился при открытых окнах, которые были обращены в сторону Иерусалима. Злые и завистливые начальники князья подследили за ним и побежали к царю и сказали: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, бросать в львиный ров?» Царь ответил и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий извинения». Тогда они обрадовались и сказали: «Даниил, который из пленных иудеев, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами». Царь любил Даниила и потому сильно опечалился и в душе решил спасти Даниила. Он только теперь понял хитрый замысел князей и начальников. До захождения солнца царь старался избавить Даниила от беды. Но злые, завистливые люди напоминали царю о том, что закон медян и персов ненарушим и неизменим. Они знали это заранее и потому уговорили царя подписать такой строгий указ, чтобы погубить Даниила. Когда Даниила бросили в ров со львами, царь подошел и сказал ему: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Был принесен камень и положен плотно у отверстия рва, и царь сам наложил печать, чтобы ничего не переменилось в распоряжении о Данииле. После этого царь пошел во дворец и лег спать без ужина, и даже велел не вносить ему пищу, и спать не мог вовсе, а ворочался сбоку на бок всю ночь напролет. Утром встал рано и сразу же пошел ко рву львиному. Жалобным голосом позвал он Даниила: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты служишь, мог ли спасти тебя от львов?» И услышал голос Даниила изо рва: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Богом чистым и перед тобой ни в чем не виноват». Царь очень обрадовался и приказал вытащить Даниила из рва, и когда его вытащили, все увидели, что на нем не было ни царапинки, потому что он веровал в Бога своего и не боялся, что Бог оставит его в беде и не поможет ему. Царь приказал бросить в ров тех, которые обвиняли Даниила, и они не успели долететь до дна рва, как львы уже бросились на них и стащили их вниз к себе, чтобы растерзать на куски. После этого царь издал другой указ, в котором говорилось, чтобы все жители страны благоговели перед Богом Даниила, потому что он живой и вечный, и царство его несокрушимо. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса. Он избавил Даниила от силы львов. Даниил пользовался уважением и успехом и дожил до царства нового царя Кира. Четырем царям помогал он править страной. Но за все долгие годы плена он не забыл своего детства и родного города Иерусалима. Он помнил свой храм, в котором поклонялся его народ, живя дома, и молился о возвращении иудеев на родину. Он часто перечитывал слова пророка Иеремии о возвращении народа на родину и делился своими знаниями с другими.
Еремия говорил, что через 70 лет народ возвратится домой, и вот это время приближалось, и Даниил часто проводил в молитве целые дни. Иногда не ел и не спал, постился и просил прощения у Бога за грехи свои и своего народа. Бог услышал молитву Даниила. Однажды Даниилу явился ангел и сообщил ему, что Бог желает открыть ему будущее. Ангел сказал Даниилу также о том, что придет Спаситель Иисус Христос. До глубокой старости Даниил служил при дворце царя. В своих снах и видениях он видел будущее и записал все, что Бог открыл ему. До наших дней дошли его писания, и мы имеем их в Библии. Когда вы вырастете, вы сможете понимать их. А сейчас это немного трудно для вас. Скажу вам только, что все пророчества Даниила сбылись. При царе Кире пленному народу было позволено возвратиться на родину, так что еще при жизни Даниила совершилось это великое событие.

событие. Бог действительно бережет своих и спасает от бед. Хотя язычники и не поклонялись живому Богу, Дарий заставил свой народ благоговеть перед Богом Даниила. Неверующие часто смеются над верующими, но в их смехе есть доля зависти. Они и сами хотели бы иметь веру, но у них нет мужества пойти против течения и большинства. Даниил же и его друзья не боялись этого и крепко держались своей веры, за что заслужили только уважение от всех и даже от царя. Царь знал, что на таких верующих, как Даниил, можно положиться, что они честны, правдивы, верны слову. В трудные минуты он не звал своих мудрецов, а почему-то всегда хотел слышать мнение Даниила. Что-то подобное этому мы читали об Иосифе, помните? Он ведь тоже стал большим человеком в чужой стране, и для этого ему не нужно было отступать от своей веры. Его ценили и уважали именно за то, что он оставался верным своему Богу. Советую вам, дети, оставаться верными Господу, хотя бы вам и пришлось иногда пострадать за это, но в конечном счете постыжены будут те, кто смеялись над вами, а не вы. Господь всегда помогал тем, кто в нужде. И мы можем помогать людям в нужде и просто родителям дома, и это уже будет делать нас похожими на нашего Господа Иисуса. Осенью падают листья, и дети любят кувыркаться в них, притопывать ногами и слушать, как они хрустят, и даже забрасывать ими друг друга. Осень – веселое время года, и все дети любят ее. Но вот кроме удовольствия, которое мы получаем от игры в сухих листьях, есть еще и работа, связанная с ними. Нужно сгребать их в кучи, собирать в мешки, помогать сжигать их, чтобы газоны и тротуары были чистыми. Один мальчик любил играть в листьях, но вот мама напомнила ему о том, что их нужно еще и убирать. Она предложила Вове, так звали мальчика, порадовать папу приятным сюрпризом – убрать листья с газона до его прихода с работы. Вова стоял под деревом и смотрел, как листья падали тихо-тихо, и как они отливали на солнце разными цветами – коричневыми, красными, желтыми, золотистыми. Ему было приятно ощущать, как они падали ему на плечи и голову и зацеплялись в волосах. Но мама напомнила о работе, о помощи папе, и Вова вспомнил о Господе, в которого верил. Он знал, что Господь всегда помогал людям. Он взял грабли и начал сгребать листья в кучу, и к приходу папы сгреб все. Нужно было только наполнить ими большие мешки, а это было ему трудно, и он хотел это делать с папой. Перед приходом папы Вова зарылся в большущую кучу листьев. Папа пришел и, заметив, что листья собраны, догадался, кто это сделал, но нигде не мог найти своего мальчика. Он звал его громко, а Вова молчал. Но вот папа заметил, что большая куча листьев шевелится. И сразу понял, в чем тут дело. Он вытащил Вову из листьев, поднял на руки, и мама из кухни еще долго слышала их смех и говор и видела, как они вместе собирали листья в мешки, чтобы отвезти их на городскую свалку, где они сжигались или прессовались для удобрения. Добрый поступок Вовы не только радовал папу и маму, но его самого и делал его похожим на Господа. Вскоре делание добра вошло у него в привычку, и зло было просто некогда делать. О Господе тоже не нужно было говорить, его можно было видеть в мальчике. И если кто-нибудь спрашивал о Господе, Вова рассказывал охотно и многих привлек к своему Спасителю. И от нас Господь не ожидает большего, чем от этого мальчика.

ярче солнца. В небесах сияло солнце, я сидела на оконце, жмурила глаза. Сотворил Бог так чудесно мир земной и мир небесный, и в любви сказал: «Я даю вам землю эту, зимы, весны, осень, лето, сроки, времена. Все живущее любите, делу истины служите. Истина одна. В Божьем Сыне воплотилась неземная небо милость, вечная любовь. Все покрыла, все простила той любви святая сила, искупление кровь. И живет в сердцах спасенных радость, мир неизреченный. Во Христе Творец, Он сияет ярче солнца, в незакрытые оконца искренних сердец.

0: Наконец-то пришла весна, а с ней и весенние каникулы. Коля с удовольствием забросил свои школьные дела, потому что школа ему порядком надоела. Колина мама, старшая сестра и сам Коля отправились в деревню проведать бабушку. Коля был этому очень рад, потому что в деревне можно было сколько хочешь делать то, что никак не получится дома в городе. Весь день проводить на свежем воздухе, лазать по деревьям и ловить рыбу на речке. И вот в один прекрасный день в деревню приехал Колин папа. Он только что вернулся из командировки и поспешил присоединиться к своей семье. Коля был очень рад, и не потому, что папа привез целый кулек конфет с обертками на иностранном языке, а потому, что с папой было куда веселее жить в деревне. Он всегда придумывал что-то интересное. Однажды утром папа вытащил откуда-то из глубины сарая недостроенный скворечник, подозвал Колю и сказал: «Посмотри-ка, Коля, у нас с прошлого года лежит недоделанный скворечник. Нехорошо. Почему бы нам не закончить его и не повесить на нашу яблоню? Я думаю, для него быстро нашлись бы жильцы». Коля загорелся идеей доделать скворечник. Тем более, что делать там оставалось всего ничего. Выпилить и прибить деревянную дощечку, которая будет служить полом в домике для птичек, и специальную речку прибить, на которую птицы садиться смогут. «Давай, Коля, я буду выпиливать, ну а ты постараешься прибить дощечку вот этими гвоздиками». Папа показал Коле горстку тонких гвоздей. «Ладно», — согласился Коля. Через некоторое время он усердно пыхтел, орудуя молотком. Дело оказалось не таким уж легким. Молоток все время норовил соскочить с гвоздика и ударить по пальцу. После третьего забитого гвоздя Коле надоело. Папа уже давно закончил свой распил и ушел на веранду компоту попить. А Коле очень не хотелось доделывать то, что надо было доделать. Тогда он махнул рукой и сказал: «Ай, хватит, надоело, сойдет и так». Честно говоря, Коля всегда так делал, когда ему надоедало чем-то заниматься. Он махал рукой и говорил: «Сойдет и так», и оставлял начатое. Вот и сейчас скворечник получился с кривым дном и без речки, на которой птички могли бы сидеть. Но это Колю не смущало. Он решил сразу повесить скворечник на яблоню, чтобы папа не вздумал проверить Колин труд. Через 5 минут с веранды вернулся папа.
1: «А где же твой скворечник? Как? Уже на яблоне?»
0: – не поверил папа.
2: «Ай да, Коля, вот молодец!»
0: Папа был очень доволен.
3: «Скорее идите посмотреть на новый скворечник!»
0: Папа стал всех звать и приглашать полюбоваться на Колино произведение. Вся семья и даже бабушка пришли под яблоню. Они подняли головы и, щурясь от солнца, разглядывали птичий домик.
1: «Коленька, а где же такая жердочка, на которую скворец садится?» — спросила вдруг бабушка.
3: «Сойдет и так!» — махнул рукой Коля. «Нечего тут им рассиживаться!»
0: В это время к домику и в самом деле подлетел скворец. Он полетал вокруг, понаблюдал, а затем решил посмотреть домик изнутри, и юркнул маленькое круглое окошко. Все стали радоваться и хлопать в ладоши. Кто-то побежал за фотоаппаратом, а Коля просиял от счастья.
1: Только вдруг пол в домике подозрительно скрипнул, потом хрустнул и, видимо, не выдержав даже веса бедной птички, отвалился. «Хорошо, что скворцы умеют летать, а так бы пернатый жилец упал бы на землю».
0: Но, наверное, скворец обиделся и куда-то улетел. Недоволен был и папа.
2: «Да», – протянул он, – «видимо, Коля не рассчитывал на таких упитанных скворцов».
0: И посмотрел на Колю. А Коле стало стыдно. В тот вечер папа, как всегда, принялся рассказывать о том, где он бывал во время командировки. Коля тоже слушал очень внимательно. «Так вот», – стал рассказывать папа, – «представьте, если бы было такое место или село, где ничего не доделывали. И все там было бы какое-то чудное. Дома там без крыш, потому что строителям надоело строить дома, когда они до крыш достроили. Люди там ходят в рубахах без рукавов, потому что те, кто шил эти рубахи, решили, что и так сойдет.
3: Собаки там гавкают на незнакомых ровно 3,5 раза. А потом им надоедает лаять. В медпункте местный доктор не лечит уши и зубы, когда они болят, а просто перевязывает бинтиком и говорит: «Сойдет и так». Даже на вишнях, которые никогда не дают урожая, потому что им надоедает цвести ровно в середине мая, висят таблички, на которых написано: «Сойдет и так». И жил бы там один мальчик по фамилии Недоделкин.
1: «Хватит!» — вдруг хмуро сказал Коля, который понял, к чему папа ведет. «Надоела эта история!»
3: «Ну уж нет, позволь мне рассказать ее до конца», — сказал папа. «Этот мальчик, Недоделкин, очень уж похож на одного нашего мальчика, который никогда не доводит дело до конца. Поэтому и задачи у него не решаются как положено, и скворечники ломаются. И если ему поручишь какое-то дело, то очень вряд ли, что он доведет его до конца. А это ведь, Коля, очень плохо».
1: «Плохо», — отозвался Коля. «В математике 4, да и скворца жалко».
3: «Послушай, что говорит Библия?» Папа открыл большую семейную Библию и прочитал: «Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного».
1: «Я починю скворечник», — твердо сказал Коля. «Не хочу, чтобы у нас было так, как в том селе».
0: «Вот и славно! А я тебе обязательно помогу», — улыбнулся папа. «И советую тебе всегда помнить, что усердие приводит к полной победе в любом деле».

0: Шел человек в Иерихон, не думал о беде, а путь опасным был, знал он, разбойники везде.
1: И на него напали вдруг, ограбили его. Прошел, не оказав услуг, священник близ его.
0: Вот мимо и левит прошел, ни слова не сказал. Самарянин же подошел и милость оказал.
1: Он пожалел, перевязал страдальцу раны все. С собой бедняду в город взял. Он на своем осле.
0: Гостиницу нашел ему. Владельцу же сказал: расходы на себя возьму. И слово он сдержал.
1: Господь, ты научи меня быть как самарянин. Спешил на помощь, чтобы я тобой руководил.

уже таким большим щенком, что воображал себя взрослой собакой. Но на взрослую собаку он еще не был похож. Он не был ни свиреп, ни даже внушителен с виду. Не отличался ни силой, ни быстротой, а был просто одним из самых шумливых, добродушных и глупых щенков, какие когда-либо грызли сапоги своего хозяина. Его хозяином был Билл Обри, старый горец, живший в то время под горой Гарнет в Йеллоустонском парке. Это очень тихий уголок, далеко в стороне от дорог, излюбленных путешественниками. И то место, где Билл разбил свою палатку, можно было бы признать одним из самых уединенных человеческих обиталищ, если бы не этот мохнатый, вечно неугомонный щенок Чинг. Чинг никогда не оставался спокойным хотя бы в течение 5 минут. Он охотно исполнял все, что ему велели. Он постоянно пытался проделывать самые нелепые и невозможные штуки, а когда ему приказывали сделать что-нибудь обыкновенное и легкое, неизменно портил все дело какой-нибудь выходкой. Однажды, например, он провел целое утро в напрасных попытках вскочить на высокую прямую сосну, в ветвях которой он увидел белку. В течение нескольких недель самой заветной мечтой Чинка было поймать сумчатую крысу. Сумчатые крысы во множестве жили вокруг палатки Билла. Это маленькие животные имеют обыкновение усаживаться на задние лапы, выпрямившись и плотно сложив передние лапы на груди, благодаря чему издали их можно принять за торчащие из земли столбики. В ночное время путешественники, которым нужно привязать лошадей, нередко принимают крысу за столбик. Ошибка выясняется, когда крыса исчезает в земле задорным писком. Чинг в первый же день своего прибытия в долину решил непременно поймать такую крысу. Как водится, он натворил сразу же много разных глупостей. Еще за 1/4 мили до крысы он сделал великолепную стойку и затем прополз на брюхе по кочкам расстояние не меньше 100 шагов. Но скоро его возбуждение достигло такой степени, что он не стерпел и вскочил на ноги, пошел напрямик к крысе, которая в это время сидела над норой в своей обычной позе.

Кузи. Через минуту Чинг побежал, наконец проделав еще одну из своих бесподобных стоек. Он забыл всякую осторожность и бросился с лаем и прыжками на врага. Крыса сидела неподвижно до самого последнего момента, затем внезапно пискнула и нырнула в нору, бросив задними лапками целую горсть песку прямо в открытую пасть Чинга. День за днем проходил в таких же бесплодных попытках. Однако Чинг не унывал, уверенный в том, что настойчивостью он своего добьется. В один прекрасный день, после необычайно искусной стойки перед одной совсем особенной крысой, проделав затем все свои нелепые штуки и закончив их яростной атакой, Чинг действительно овладел своей жертвой. Но на этот раз случилось так, что в зубах его оказался простой деревянный колышек. Собака отлично понимает, что значит очутиться в нелепой ситуации. Всякому, кто в этом сомневается, следовало бы посмотреть на Чинга, когда он в тот день робко, как овечка, прятался позади палатки, подальше от глаз хозяина. Но эта неудача ненадолго охладила Чинга, который был от природы наделен не только пылкостью, но и порядочным упрямством. Ничто не могло лишить его бодрости. Он любил всегда двигаться, всегда что-нибудь делать. Каждый проезжающий фургон, каждый всадник, каждая пасущаяся корова подвергались его преследованию. А если кошка из ближайшей сторожки попадалась ему на глаза, он считал своим священным долгом перед ее хозяевами-сторожами гнать ее домой как можно скорее. Он готов был 20 раз в день бегать за старой шляпой, которую Билл обыкновенно забрасывал в осиное гнездо, командуя ему: «Принеси». Понадобилось много времени для того, чтобы бесчисленные неприятности научили его умерять свой пыл. Чинг не сразу усвоил себе, что наряду с фургонами существуют на свете длинные бичи и большие злые собаки, что лошади имеют что-то вроде зубов на ногах, что головы коров снабжены крепкими дубинками, что кошка не так безобидна, как кажется, и что, наконец, осы и бабочки далеко не одно и то же. Да, на это понадобилось время, но в конце концов он усвоил все, что следует знать каждой собаке, и постепенно в нем стало развиваться зерно, пока еще маленькое, но живое зернышко собачьего здравого смысла. Все глупости, которые проделывал Чинг, завершились одной самой изумительной глупостью приключений с шакалом. Этот шакал жил недалеко от нашего лагеря и, по-видимому, прекрасно понимал, как и прочие дикие обитатели Йеллоустонского парка, что находится под защитой закона, который запрещал здесь стрелять и охотиться. Он жил как раз в той части парка, где был расположен сторожевой пост, и солдаты зорко следили за соблюдением закона. Убежденный в своей безнаказанности, шакал каждую ночь бродил вокруг лагеря в поисках разных отбросов. Увидев его следы, я понял, что он несколько раз обходил лагерь, но не решался подойти ближе. Потом мы часто слышали, как он пел тотчас после захода солнца или при первых проблесках утра. Его следы отчетливо виднелись около мусорного ведра каждое утро, когда я выходил посмотреть, какие животные побывали там в течение ночи. Осмелев еще больше, он стал иногда подходить к лагерю даже днем, сначала робко, затем с возрастающей самоуверенностью. Наконец, он не только посещал нас каждую ночь, но и целыми днями держался поблизости от лагеря, разыскивая что-нибудь съедобное. Бывало, что он на виду у всех сидел где-нибудь возле отдаленной кочки. Однажды утром, когда он таким образом сидел в шагах в 50 от лагеря, один из нашей компании в шутку сказал Чингу: «Чинг, ты видишь этого шакала? Пойди и прогони его». Чинг всегда исполнял то, что ему говорили. Желая отличиться, он бросился в погоню за шакалом, который пустился на утек. Это было великолепное состязание в беге на протяжении четверти мили. Но вдруг шакал обернулся и стал ждать своего преследователя. Чинг сразу сообразил, что ему не сдобровать, и пустился бежать к лагерю. Но шакал мчался быстрее и скоро настиг щенка. К
Куснув его в один бок, потом в другой, он всем своим видом выразил полное удовольствие. Чинг с визгом и воем мчался, что было мочи, а его мучитель преследовал его без передышки до самого лагеря. Стыдно сказать, но мы смеялись над бедным псом заодно с шакалом, и Чинг так и не дождался сочувствия. Еще один подобный опыт, только в меньших размерах, оказался вполне достаточным для Чинга. С тех пор он решил оставить шакала в покое. Но зато сам шакал нашел себе приятное развлечение. Теперь он изо дня в день совершенно открыто слонялся около лагеря, зная великолепно, что никто не осмелится в него стрелять. В самом деле, замки всех наших ружей были опечатаны правительственным агентом, а кругом повсюду была охрана. Этот шакал только и ждал Чинга и выискивал всякую возможность его помучить. Маленький пес знал теперь наверняка, что если он отойдет один на 100 шагов от лагеря, шакал окажется тут как тут и начнет кусать и гнать его назад до самой палатки хозяина. День за днем проходил в таких испытаниях, пока, наконец, жизнь Чинга не превратилась в сплошное мучение. Он больше уже не смел отходить один на 50 шагов от палатки. И даже когда он сопровождал нас во время наших поездок по окрестностям, этот нахальный и злобный шакал следовал по пятам, выжидая случая поиздеваться над бедным Чингом и портил ему все удовольствие прогулки. Билл Обри передвинул свою палатку на 2 мили от нас, выше по течению реки. И шакал переселился на такое же расстояние вверх по течению. Но всякий хищник, не встречающий противодействия, он становился день ото дня нахальнее. И Чинг постоянно испытывал величайший страх, над которым его хозяин только подсмеивался. Свое решение отделиться от нас Обри объяснил необходимостью иметь под рукой лучший корм для лошади. Но вскоре выяснилось, что он просто искал одиночество, чтобы без помехи распить бутылку водки, которую где-то раздобыл. А так как одна бутылка не могла его удовлетворить, то на другой же день он оседлал коня и, сказав «Чинг, охраняй палатку», ускакал через горы к ближайшему кабаку. И Чинг послушно остался на часах, свернувшись клубочком у входа в палатку. При всей своей щенячьей нелепости Чинг все же был сторожевым псом, и хозяин его знал, что он будет исправно исполнять свои обязанности по мере сил. Во второй половине этого дня один проезжавший мимо горец остановился, по обычаю на некотором расстоянии от палатки, и крикнул: «Послушай, Билл! Эй, Билл!» Но не получив ответа, он направился к палатке и был встречен Чингом самым подобающим образом. Шерсть его ощетинилась, он рычал, как взрослая собака. Горец понял, в чем дело, и отправился своей дорогой. Настал вечер, а хозяин все еще не возвращался. И Чинг начал испытывать сильный голод. В палатке лежал мешок, а в мешке было немного ветчины. Но хозяин приказал Чингу стеречь его имущество, и Чинг скорее издох бы с голоду, чем притронулся к мешку. Терзаемый муками голода, он осмелился наконец покинуть свой пост и стал бродить невдалеке от палатки в надежде поймать мышь или найти вообще что-нибудь съедобное. Но неожиданно этот отвратительный шакал снова атаковал его и заставил бежать обратно к палатке. Тут в Чинге произошла перемена. Он, казалось, вспомнил о своем долге, и это придало ему силы, подобно тому, как крик котенка превращает робкую кошку-мать в яростную тигрицу. Он был еще только щенком, глуповатым и нелепым, но в нем жил наследственный твердый характер, который должен был развиться с годами. Когда шакал попытался последовать за ним палатку его хозяина, Чинг повернулся лицом к врагу, грозный, словно маленький демон. Шакал попятился. Он злобно рычал и угрожал разорвать щенка на куски, но все-таки не осмелился войти в палатку. И началась настоящая осада. Шакал возвращался каждую минуту, расхаживая вокруг.
Он скреб землю задними лапами в знак презрения и вдруг опять направлялся прямо ко входу в палатку. А бедный Чинг, полумертвый от страха, мужественно защищал имущество, веренное его охране. Все это время Чинг ничего не ел. Раза два в течение дня ему удалось выбежать к протекавшему рядом ручью и напиться воды, но он не мог так же быстро раздобыть себе пищу. Он мог бы прогрызть мешок, лежавший в палатке, и поесть копченого мяса, но он не смел тронуть то, что ему доверили охранять. Он мог бы, наконец, улучить минуту и, оставив свой пост, перебежать в наш лагерь, где, конечно, его бы хорошо накормили. Но нет, он должен был оправдать доверие хозяина во что бы то ни стало. Под натиском врага из него выработался настоящий верный сторожевой пес, готовый, если нужно, умереть на своем посту, в то время как его хозяин пьянствовал где-то за горой. 4 злосчастных дня и 4 ночи провел этот маленький героический пес, почти не сходя с места и стойко охраняя палатку и хозяйское добро от шакала, который все время держал его в смертельном страхе. На 5-й день утром старый Обри протрезвился и вспомнил, что он не у себя дома, а его лагерь в горах оставлен им на попечение щенка. Он уже устал от беспросыпного пьянства и поэтому сразу оседлал коня и направился в обратный путь. На полдороги в его затуманенной голове мелькнула мысль, что он оставил Чинка без всякой еды. «Неужели маленький негодяй слопал всю мою ветчину?» — подумал он в тревоге и заспешил домой. Когда он доехал до гребня горы, откуда видна была его палатка, ему сперва показалось, что все по-прежнему благополучно на своем месте. Но вдруг он увидел там, у входа в палатку, ощетинившись и рыча друг на друга, стояли морда к морде большой злобный шакал и бедный маленький Чинг. «Ах, чтоб меня!» — воскликнул Обри смущенно. «Я совсем забыл про этого негодного шакала. Бедный Чинг, он попал в тяжелую передрягу. Удивительно, как это шакал еще не разорвал его на куски, да и палатку придачу». Да, мужественный Чинг, быть может, в последний раз выдерживал натиск врага. Его ноги дрожали от страха и голода, но он все еще принимал самый воинственный вид и, без сомнения, готов был умереть, защищая свой пост. Биллу Обри с первого взгляда все стало ясно. Подскакав к палатке и увидев нетронутый мешок с ветчиной, он понял, что Чинг ничего не ел с самого дня его отъезда. Щенок, дрожа от страха и усталости, подполз к нему, заглянул ему в лицо и стал лизать руку, как бы желая сказать: «Я сделал то, что ты мне велел, хозяин». Это было слишком для старого Обри, и слезы стояли в его глазах, когда он торопливо доставал еду маленькому герою. Затем он повернулся к нему и сказал: «Чинг, старый друг, я с тобой поступил очень плохо, а ты со мной хорошо. Обещаю, что никогда больше не оставлю тебя дома, если отправлюсь погулять еще разок. Не знаю, чем бы тебя порадовать, друг. Вот разве я избавлю тебя от твоего самого большого врага?» Он снял с шеста посреди палатки свою гордость, дорогой магазинный карабин. Не думая о последствиях, он сломал казенную печать и вышел за дверь. Шакал по обыкновению сидел невдалеке, скаля зубы в усмешке. Но прогремел выстрел, и страхи Чинка кончились. Подоспевшие сторожа обнаружили, что нарушен закон об охране парка, что старый Обри застрелил одного из его диких обитателей. Его карабин был отнят и уничтожен. И он вместе со своим четвероногим другом был позорно изгнан из парка и лишен права вернуться под угрозой тюремного заключения. Но Билл Обри ни о чем не жалел. «Ладно», — сказал он, — «а все-таки я сделал доброе дело для своего товарища, который никогда меня не предавал».